0: «Во что веришь ты?»
1: Оккультизм. Слово «оккультизм» походит от латинского слова, означающего «скрытый», «тайный», «загадочный», в частности, относящийся к сверхъестественному. Примерами оккультных практик являются астрология, колдовство, веканство, черные искусства, гадания, магия, как черная, так и белая, доски Уиджа, карты Таро, спиритизм, парапсихология и сатанизм. Люди всегда интересовались оккультизмом, с древних времен и до наших дней. Оккультные практики и психические явления заполонили умы миллионов во всем мире. И это не ограничивается невежественными или необразованными людьми. Есть несколько факторов, которые делают оккультизм привлекательным для всех, даже в наш век технологических и научных достижений. С одной стороны, оккультные практики обращены к нашему естественному любопытству. Многие люди, которые вовлечены в оккультизм, из любопытства начинают с таких безобидных, казалось бы, занятий, как игра с доской Уиджа. Со временем они оказываются все глубже и глубже втянутыми в оккультизм. К сожалению, это похоже на зыбучие пески. Легко попасть, но трудно выбраться. Другой привлекательной стороной оккультизма является то, что он, как

кажется, предлагает быстрые и простые ответы на жизненно важные вопросы. Астролог охотно составит карту вашего будущего. Доска Уиджа и карты Таро укажут вам направление, а медиум свяжется с вашей тетей, которая расскажет, что в загробной жизни все прекрасно. Оккультные практики находятся под контролем демонов, которые предоставляют достаточно информации, чтобы держать своих жертв очарованными, в то же время обретая все больший и больший контроль над доверчивыми сердцами и умами. Опасность оккультных практик сложно преувеличить. Библия говорит нам, что Бог ненавидит оккультизм, и Он предостерегал израильтян от любой связи с Ним. Языческие народы, окружавшие Израиль, погрязли в оккультизме, гадании, колдовстве и спиритизме. И это была одна из причин, почему Бог приказал своему народу изгнать их из земли. Новый Завет говорит нам о том, что рост интереса к оккультизму является признаком конца мира. Святой Дух ясно говорит, что в последние времена некоторые отступятся от веры. Они будут внимать духом лжи и учением бесов. Как мы можем распознать оккультизм и его приспешников? Для начала ознакомимся с описанием инцидента с участием Павла и Варнавы в первые дни церкви. Они прошли весь Кипр до самого Пафоса, где повстречали одного человека – чародея и лжепророка. Он был иудей, и звали его Бар-Иисус. Он был из окружения проконсула Сергия Павла, человека большого ума. Проконсул, пожелав услышать Божью весть, позвал к себе Варнаву и Савла. Этот чародей, которого звали также Элима, то есть маг, противился им, стараясь отвратить проконсула от веры. Тогда же Савл, он же Павел, исполнившись Святого Духа, воскликнул, пристально глядя на него: «Ты воплощение лжи и бесстыдства, сын дьявола, враг всякой правды. Думаешь, и дальше будешь извращать прямые пути Господни?» Деяния, 13 глава, с 6 по 10 стих. В этом тексте мы находим несколько характеристик тех, кто вовлечен в оккультизм. Они – лжепророки, которые отрицают основные доктрины христианства – божественность Христа, падение человека в грех, рай, ад, спасение и искупительную работу Христа на кресте. Во-вторых, они стремятся воздействовать на людей, особенно тех, кто находится при власти, чтобы отвратить их от веры. В-третьих, они делают все возможное, чтобы не допустить распространения истинного Евангелия Христа, выступая против его служителей, используя каждую возможность. Когда Евангелие спасения через веру во Христа ограничивается, разбавляется или категорически отвергается, сатана и его демоны ликуют. Оккультизм следует избегать во всех его формах. Будьте трезвы, не спите. Ваш противник дьявол бродит, как рыкающий лев, и ищет, кого поглотить. 1 Петра, 5 глава, 8 стих. Эта трезвость частично заключается в знании схем сатаны, но не в углублении в детали каждой оккультной практики или явления. Скорее, мы должны понимать конечную цель дьявола – уничтожение наших душ и перейти в наступление, одев Божьи доспехи, о которых написано в Ефесянам 6 главе. И только тогда мы сможем твердо стоять и отражать раскаленные стрелы лукавого –

радио «Новая жизнь». Праведный верою жив будет. Верою жив будет.

жизни бывают падения. Руки порой опускаются. Нет, я кричу поражению.

Томас Бостон. Конкретные результаты возрождения. Часть вторая. В возрождении человек становится просвещен в познании Иисуса Христа. А мы проповедуем Христа распятого. Для иудеев соблазн, а для эллинов безумие. Для самих же призванных, иудеев и эллинов, Христа, Божию силу и Божию премудрость. 1 Коринфянам 1, 23-24. Правда в том, что невозрожденные люди, хотя и могут обладать способностью проповедовать Христа, однако не имеют, собственно говоря, знания о Нем. У них есть только какое-то довольно хорошее мнение о Христе, подобно тому, как другие люди могут иметь далекие от уверенности суждения о различных спорных моментах какой-нибудь доктрины. Например, когда вы встречаетесь с незнакомцем на дороге и видите, что он ведет себя благоразумно, то у вас складывается хорошее мнение о нем. Вы охотно с ним общаетесь. Однако все же не поручите ему свои деньги, потому что, хотя вы и имеете хорошее мнение об этом человеке, он для вас остается чужим, и вы его не знаете основательно. Вот так и они, хорошо думая о Христе, никогда не доверяются ему, ибо не знают его. Спасительное же просвещение, выходя за рамки всяких человеческих мнений, дает душе определенное знание о Христе и его совершенстве. Потому что наше благовествование у вас было не в слове только, но и в силе, и в Святом Духе, и со многими удостоверениями. 1 Фессалоникийцам 1:5. Свет благодати, таким образом, раскрывает соответствие тайной личности Христа и его божественных совершенств с его отношением к грешнику. И как следствие, возрожденные восхищаются чудесным планом спасения, осуществляемым через распятие Христа, возлагают на него все свои бремена, всем сердцем соглашаются с ним, потому что кем бы он ни был для других, для них он – Божья сила и Божья премудрость. 1 Коринфянам 1:24. Тот же свет убедительно раскрывает перед людьми величайшую ценность, превосходящую все славу и величие Христа, по сравнению с которыми все сотворенные превосходства – это ничто. Так восходящее солнце делает невидимыми звезды и побуждает человека, чтобы он, подобно купцу из притчи Христа, пошел и продал все, что имел, и купил одну драгоценную жемчужину. Делая душу вполне согласной навсегда принять Христа, оставив свои прежние сокровища. Неопытный купец, которому кто-то предлагает драгоценную жемчужину в обмен за все его мелкие товары, может не осмелиться пойти на эту торговую сделку, потому что не уверен, что одна жемчужина является более ценной, чем все, что он имеет. Однако, когда к нему приходит опытный ювелир и уверяет, что эта жемчужина вдвое дороже всех его товаров, тогда купец с жадностью идет на эту сделку и с радостью расстается со всем, что он имел, ради одной жемчужины. Наконец, просвещение в познании Христа убедительно показывает человеку полноту Божьего Сына, достаточную для удовлетворения всех человеческих потребностей и безграничных желаний бессмертной души. Человек убеждается, что во Христе существует такая полнота и что она предназначена для него. Тогда он полагается на это, как на несомненную истину, и он обретает во Христе свой вечный покой.

один из тех, кого Бог заметил. Ты один из тех, кого Он не прошел. Ты один из них.

0: Радио «Новая жизнь» о новой жизни во Христе.
1: Добрый день, дорогие друзья, дорогие наши слушатели. Совсем недавно, вчера, мы разговаривали о печати Святого Духа. Мы детально разобрали понятие печати и рассмотрели, что же это значит в жизни христианина, что значит быть запечатленным Святым Духом, какое отношение имеет эта доктрина к нам, христианам. И мы рассматривали 4 очень важных текста, которые я хотела бы повторить, чтобы перейти к следующей части этой интересной темы и действительно важной в жизни каждого из нас. Итак, первый стих, на котором мы основывались, было второе послание к Коринфянам, 1 глава, 22 стих. «Утверждающий же нас с вами во Христе и помазавший нас есть Бог, который и запечатлел нас и дал залог Духа в наши сердца». Следующий стих также находится во втором послании к Коринфянам, 5 главе, 5 стихе, где написано: «На это и создал нас Бог и дал нам залог Духа». Следующие два текста, к которым мы обращались в этом изучении, было послание к Ефесянам, 1 глава, 13 стих, где написано: «В нем и вы, услышав слово истины, благовествование вашего спасения и уверовав в него, запечатлены обетованным Святым Духом, который есть залог наследия нашего для искупления удела его в похвалу славы его». И последний текст также находится в послании Ефесянам, 4 главе, 30 стих: «И не оскорбляйте Святого Духа Божьего, которым вы запечатлены в день искупления». Изучение этих стихов показало нам, что запечатление Святым Духом имеет значение не только для нашего спасения, но также и для вечного сохранения верующих. И вчера мы в этом разобравшись в том, что же такое печать в значении слова «печать». Напомню, что у печати есть 3 основные функции. По крайней мере, такими они были во времена написания Библии, написания Ветхого и Нового Завета. Функциями печати было устранение доступа, удостоверение, а также знак владения и покровительства. Из этого следует, что печать Святого Духа удостоверяет Божье право на владение и защиту своего народа. Это происходит в момент обращения, когда Дух Святой поселяется в сердце. В результате этого действия, инициированного Богом, основанного на искупительном труде Христа и совершенного посредством Святого Духа, спасение верующих непреложно, а мы находимся в абсолютной сохранности в Божьей руке. Верующие – неприкосновенная собственность Бога, и мы можем быть уверены, что Он всегда защитит нас. И никто никогда не сможет вырвать нас из Его руки. Еще одно очень интересное слово, которое подкрепляет этот замечательный вывод и используется в этих стихах, помимо слова «печать», есть слово «залог». И сегодня именно об этом слове мы поразмышляем. Подумаем, посмотрим, что такое залог, какое значение имело это слово. С греческого слова «залог» звучит как «афавн». С еврейского существительного, которое звучит как «аревут» – «залог». Финикийцы, очевидно, развили его как торговый термин, в частности, в значении «задатка». Таким было значение этого термина в Ветхом Завете. Греки заимствовали этот термин у финикийцев, с которыми имели торговые отношения. И этот термин немножечко видоизменился. Рональд Аллен в своей книге «Теологический словарь Ветхого Завета» говорит, что глагол «афавн», то есть «залог», означает «менять или производить замену», «отдавать в залог» или же «поручаться», что, кстати, было абсолютно запрещенной практикой в Ветхом Завете. Чем же интересным стал для нас залог Святого Духа? Что это значит для верующего иметь залог Святого Духа? Если мы знаем уже, что значит быть запечатленным Святым Духом, то в этих же стихах мы не раз встречаем слово «залог». И сегодня мы разберемся, о чем же здесь идет речь. Оставайтесь с нами.

0: Радио «Новая жизнь». Радио для каждого.
1: Итак, мы, верующие, рожденные свыше и получившие дар Святого Духа, имеем залог Святого Духа. Что же это значит? Слово «афавн» или с греческого «залог» – очень интересное слово, которое имеет огромную историю. В раннем греческом слово «залог» означало «задаток» или «предоплату». Оно означало частичный авансовый платеж, который был гарантией выплаты полной стоимости покупаемого товара. Поскольку некоторые люди не выполняли условия договоров из-за своей нечестности, и продавцы и покупатели желали себя обезопасить, продавцу нужна была такая договоренность, при которой покупатель оплачивал ему некоторую сумму наперед, как будто это был заем, а покупателю нужна была гарантия, что товар будет ему передан, когда будет выплачена вся стоимость. А фавн или залог был небольшой вещью или частичной выплатой, возможно, даже существенной. Если покупатель не выплачивал полную цену, он лишался своего залога. Если продавец не отдавал товара, он должен был возместить залог вдвойне. Когда этот греческий обычай получил распространение в Восточном Средиземноморье, размер залога составлял обычно половину стоимости продаваемого товара. Даже с такими предосторожностями человеческая честность постоянно нуждалась в подстраховке ради исполнения обязательств. В раннем греческом употреблении залог в значении задатка встречается намного чаще, чем в значении именно залога. Подобно задатку, залог функционирует как гарантия выполнения деловых обязательств. Однако, в отличие от задатка, залог представляет собой предмет или предметы, не имеющие никакого отношения к тому, что приобретается или выплачивается за этот товар. Залог необходимо было возвратить, когда стоимость товара полностью выплачивалась. В Септуагинте слово «залог» встречается только три раза. И все в одном отрывке Бытие 38 главы. Давайте обратимся к этому отрывку, чтобы понять более подробно и конкретно, о чем же идет речь. Итак, в 38 отрывке мы читаем. Читаем историю о том, как Иуда говорит Фамаре, своей невестке, жить вдовой в доме отца, пока подрастет его сын Шело. Ибо он сказал, не умер бы и он, подобно братьям его. Мы помним эту историю, что все братья умирали, и Фамарь оставалась вдовой. Фамарь пошла и стала жить в доме отца. Прошло много времени, и умерла дочь Шуи, жена Иудина. Иуда, утешившись, пошел в Фамну к стригущим скот его, сам и Хира, друг его, адоламитянин. И уведомили Фамарь, говоря, вот свекор твой идет в Фамну стричь скот. И сняла она с себя одежду вдовства своего, покрыла себя покрывалом и, закрывшись, села у ворот Енаима, что на дороге в Фамну. Ибо видела, что Шело вырос, и она не дана ему в жену. И увидел ее Иуда и почел за блудницу, потому что она закрыла лицо свое. Он поворотил к ней и сказал, «Войду я к тебе», ибо не знал, что это невестка его. Она сказала, «Что ты дашь мне, если войдешь ко мне?» Он сказал, «Я пришлю тебе козленка из стада». Она сказала, «Дашь ли ты мне залог, пока пришлешь?» Он сказал, «Какой дать тебе залог?» Она сказала, «Печать твою, и перевесть твою, и трость твою, которая в руке твоей». И дал он и вошел к ней. И, встав, пошла, сняла с себя покрывало и оделась в одежду вдовства своего. Иуда же послал козленка через друга своего, чтобы взять залог из руки женщины, но он не нашел ее. И спросил жителей того места, говоря, где блудница, которая в Енаиме, при дороге. Это единственное место в Ветхом Завете, где это слово используется, да и вообще понятие залога. Итак, Иуда счел женщину за блудницу и за оказанные ей услуги пообещал прислать козленка из стада. Козленка у него при себе не было, и он оставил женщине свою печать, перевязь и трость, как залог выполнения своих обязательств. Эти предметы были ее гарантией, что она получит плату. Когда он прислал козленка, все предметы надо было возвратить. Есть еще одно интересное понятие, в котором слово «залог» используется. Это слово используется Павлом. Как возможный источник для метафоры, договор об указании услуг имеет важное преимущество по сравнению с договором купли-продажи. Этот момент был упущен комментаторами, которые упоминают лишь о договоре купли-продажи. В договоре об оказании услуг работа будет выполняться в интересах того, кто дает залог, а выполнит ее тот, кто его принимает. В договоре купли-продажи покупатель дает залог, а продавец его принимает. Легко представить себе Бога, дающего залог тем, кто верит в Него и служит Ему. Однако трудно вообразить себе гипотетическую сделку, в которой христиане что-либо продают Богу и получают залог от Него, как от покупателя. Именно поэтому это абсолютно метафорическое выражение для нас в этом ключе. Однако оно многое нам объясняет. Залог – это что-то, что дает нам непогрешимую гарантию. Что-то, что вселяет в нас уверенность в том, что мы точно получим обещанное. И то, что все обязательства, проговоренные второй стороной, будут выполнены. А мы продолжим, друзья, размышлять о том, что же значит залог непосредственно в связи со Святым Духом в жизни христианина после небольшой музыкальной паузы.

что же означает понятие залога в связи с Святым Духом? В тех стихах, которые мы прочитали из 2 послания к Коринфянам 1 главы 22 стиха и 5 главы 5 стиха, есть одна и та же конструкция, которая по-гречески звучит «то афавн», то пневматос, буквально «залог духа». Можно понимать это как родительный падеж, приложение, и лучше перевести «залог, который есть дух». В другом порядке «дух» в качестве залога. Павел считал,

что пребывание Духа Святого функционирует как залог. Он передает ту же самую идею в Ефесянам 1 главе 13 и 14 стихе при помощи определительного придаточного предложения таким образом. «Уверовав в Него, вы запечатлены обетованным Святым Духом, который есть залог наследия вашего для искупления удела Его в похвалу славы Его». Комментаторы часто приходят к выводу, что в этих текстах Павел намеревался использовать базовые значения слова «залог», которые мы рассмотрели. Некоторые описывают это как залог, не отличая его от задатка. Другие понимают его как задаток, то есть авансовый платеж, который показывает решимость Бога полностью выполнить все свои обетования в плане искупления. Пребывание Святого Духа в верующих дает им предварительное представление или предвкушение их вечного будущего с Богом и со Христом. Объясняя пребывание Святого Духа в верующем как его залог, Павел не собирался передать все оттенки смысла этого слова. Ведь в данном контексте залог – это не просто частичный платеж, как часть договорного обязательства должника заплатить всю сумму. Это и не залог, который должен быть возвращен. Скорее, залог верующего – это добровольный и благодатный дар совершенно святого и абсолютно верного Бога, который всегда исполняет свои обещания вне зависимости от любых обстоятельств. Так как его честность и верность находятся вне подозрений, этот залог, естественно, не требуется, чтобы помешать Богу изменить принятое им решение или несерьезно отнестись к обязательствам. Этот залог нужен никому иному, как нам. Бог милостиво направил Павла использовать образ, который был понятен и абсолютно очевиден для слушающих его проповеди. Использовать слово «залог», образ залога, который заверил бы верующих в надежности Божьих гарантий. Бог использовал образ, элемент человеческой культуры, чтобы заверить верующих в своей надежности, что он исполнит обещанное, и это не было ограничено всего лишь понятием залога. Ранее он использовал завет крови, чтобы заверить Авраама и его потомков через Исаака и Иакова, что он исполнит свои обещания. Об этом мы читаем в 15 главе книги Бытие. Но ни завет, ни залог не придавали несомненному исполнению Божьих обещаний большей внутренней определенности. Если упустить детали таких механизмов, как залог и предоплата, то залог Духа Святого – это Божье удостоверение Его гарантий, что Он обязательно достигнет своих искупительных целей. Сюда входит и будущая надежда верующих во Христе, то есть надежда на вечность с Ним. Основанный на верховной власти Бога и Его верности Своему Слову, а также на искупительном труде Христа, этот залог пребывающего Святого Духа показывает, что наше с вами будущее, будущее всех верующих во Христе, оно определено. Показывает, что наше будущее в искупительном плане Бога гарантировано и таким образом абсолютно и вечно безопасно. Ничто и никак не сможет сорвать его план. Он не просто дал нам свое слово, которое и так является вечным, верным, непогрешимым. Он еще и дал нам залог. Он спустился до человеческого уровня понимания, чтобы объяснить нам, насколько он верен и насколько все его слова непреложны. Залог – это еще одно удостоверение для нас с вами, что наше спасение вечно, что мы сохранны в Его руке, и Он исполнит все, что обещал.

0: новая жизнь.
1: Просто о главном.
2: Сам Бог дает нам гарантию с залогом. В трех ключевых отрывках, которые относятся к надежности нашего спасения, которые мы читали сегодня, Павел сравнивает Святого Духа с гарантируемым Богом залогом. Утверждающий нас с вами во Христе и помазавший нас есть Бог, который запечатлел нас и дал залог Духа в наши сердца. Той же самой церкви он пишет, что «нас Господь создал и дал нам залог Духа». В своем словословии триединому Богу за его замысел искупления Павел говорит о служении Святого Духа, о том, что он запечатляет нас, запечатывает нас и является нашим залогом наследия для искупления его удела. В Новом Завете греческое слово встречается только в этих трех местах. Оно означает гарантию, заклад, поручительство. Первоначально оно означало вносимый покупателем задаток. Это была гарантия, что остальная часть цены покупки будет оплачена в будущем. В современном греческом языке слово «залог» означает кольцо, подаренное в честь помолвки, как залог любви и намерения жениться. И очень интересно в этом ключе вспомнить ту аллегорию, которую мы видим на страницах Писания, где Иисус Христос является женихом, а мы, церковь, его невестой. Залог Святого Духа – это наше помолвочное кольцо, которое подарено нам им, как залог его любви и залог его намерений, как наша уверенность в том, что он точно вернется и заберет нас на брачный пир. В культуре древнего мира это слово также относилось к подарку, который мужчина давал женщине, как выражение своей любви к ней. И это не просто так. Павел не просто так взял это слово, поместил его в этот контекст. Оно значит очень много, в нем открываются очень широкие смыслы. Оно еще раз показывает глубину выражения Божьей любви к нам. Святой Дух сравнивается с залогом. Во-первых, мы видим, что Бог дает залог. Здесь мы четко видим адресата, который личностно дает нам этот залог. Во-вторых, мы понимаем, что это дар, подарок. Мы, уверовавшие грешники, не получаем Святого Духа нашими усилиями. Более того, мы не каемся и не приходим к Богу нашими усилиями. Все, что происходит в нас, вся эта работа – это Божья работа. Наше рождение свыше – это Божья работа. Наше покаяние – это Божья работа. Наше слышание Евангелия – это Божья работа. И, наконец, его подарок, дар Святого Духа, дар этого замечательного залога – это его работа. Бог дает Духа как гарантию только верующим. Неспасенные не имеют и не получают этого залога. Они не получают Святой Дух. Никто, однажды получивший залог, не будет оставлен без него. Он не забирается обратно. Он остается с верующими навечно. Сам Святой Дух является гарантией, залогом для каждого из нас. Бог дал гарантию Духа в наши сердца. И этот акт – это выполнение обещаний, данных Богом еще в Ветхом Завете. Если мы вспомним Иезекииля 36 главу, 27 стих. Там написаны также очень интересные слова. Иезекииля 36 глава, 27 стих. «Вложу внутрь вас Дух Мой, и сделаю то, что вы будете ходить в заповедях Моих, и уставы Мои будете соблюдать и выполнять, и будете жить на земле, которую Я дал отцам вашим, и будете Моим народом, и Я буду вашим Богом». Это то обещание, которое выполняется в тот момент, когда Дух Святой проникает в нас, когда залог Святого Духа дарится нам Богом. Тогда внутрь нас входит Его Дух, и Его уставы написаны в наших сердцах. Мы начинаем ходить в Его заповедях, исполнять Его уставы и постановления. И это также мы делаем абсолютно не своими усилиями, это все работа Святого Духа внутри нас. Присутствие Святого Духа в нашей жизни – Это божественная гарантия, что в вечности мы будем иметь бессмертные нетленные тела, полностью свободные от воздействия греха и приготовленные к вечному восхвалению нашего Господа. Святой Дух – это гарантия нашего духовного наследия, как мы читали в Ефесянам 1 главе. Хотя верующий уже благословлен обильными духовными дарами, он еще не испытал полноты радости от всего, что благодатно усмотрел для нас Христос. Присутствие и свидетельство Святого Духа – это Божий залог для нас, что однажды мы будем обладать всем, что нам принадлежит, потому что мы во Христе. В Римлянам мы читаем о том, что Бог благословил нас всяким духовным благословением в небесах. И вот Святой Дух внутри нас, те духовные дары, которые мы имеем – это маленький залог. Вы только представьте, сколь большим мы будем обладать в вечности с Ним. Святой Дух останется как гарантия до возвращения Христа и восхищения Церкви, а именно для искупления удела Его, Ефесянам 1 глава, 14 стих. Здесь используется интересное греческое слово, которое значит «купленное владение». Это существительное, основанное на глаголе «покупать». Павел использовал этот термин для описания искупления Христом Церкви Божьей, своей кровью. И последнее. Наше понимание благословенной истины, что Святой Дух – это Божья гарантия для нас, должно побуждать нас к прославлению Его благодати. Потому что Бог есть истина. Он никогда не обманывает о надежности нашего спасения. И Он четко и недвусмысленно говорит нам об этом сегодня. Поэтому это та истина, которая, несомненно, очень важна в жизни каждого христианина.

Итак, сегодня мы размышляли, друзья, о том, что значит залог Святого Духа, который мы, как верующие, имеем от Бога. К сожалению, наш эфир уже подходит к своему завершению, но важно сказать последнее. Святой Дух называется вкладом, печатью, залогом в сердцах христиан. Святой Дух является Божьей печатью на его народе, его правом на нас, как на его собственность. Дар Духа для верующих является авансом нашего небесного удела, который Христос обещал нам и утвердил для нас на кресте. Именно потому, что Дух запечатал нас, нам гарантировано спасение. Никто не в состоянии сломать Божью печать. Это невозможно и недопустимо. На нас печать Всевышнего, суверенного Бога. Мы являемся собственностью и находимся под покровительством и защитой великого Создателя. Святой Дух дается верующим в качестве первого взноса, залога, чтобы гарантировать нам, что мы, как дети Бога, получим свое полное наследие. Мы – сонаследники Христу. Святой Дух дан нам для подтверждения того, что мы принадлежим Богу, который дарит нам своего Духа через веру. Ефесянам 2 глава с 8 по 9 стих. «Ибо благодатью вы спасены через веру, и это не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился». Благодаря дару Духа Бог обновляет и освящает нас. Он производит в наших сердцах те чувства, надежды и желания, которые являются доказательством того, что мы приняты Господом, что Он считает нас своими детьми, что мы усыновлены им, и что это все заверено Его печатью, что наша надежда является подлинной, и наше искупление и спасение гарантированы таким же образом, как печать гарантирует исполнение воли или договора. Бог дарует нам своего Святого Духа как залог того, что мы навсегда принадлежим Ему и будем спасены в последний день. Доказательством присутствия Духа является измененное им сердце, ведущее к покаянию. Читаем мы в Галатам 5 главе с 22 стиха. «Плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Написано, на таковых нет закона, потому что мы – его собственность». Соответствие Божьим заповедям и воле, стремление к молитве, Его прославлению и любовь к Его народу – эти аспекты являются доказательством того, что Святой Дух обновил сердце, что Святой Дух проводит процесс освящения внутри нас и что христианин запечатан до дня искупления. Таким образом, мы запечатаны и утверждены до дня искупления с полной свободой от греха и могилы, благодаря Святому Духу, Его назиданию и Его руководящей силе. Имея печать Духа в наших сердцах, мы можем сегодня жить радостно, с уверенностью в нашем будущем, которое, несомненно, будет исполнено невообразимыми благословениями и славой. И это моя замечательная, радостная новость для вас, друзья. Сегодня на вас печать Святого Духа, залог Святого Духа, который дал нам Сам Всемогущий Бог.

0: Радио «Новая жизнь». О новой жизни во Христе.
1: Псалом 36. Псалом Давида. Не ревнуй злодеям, не завидуй делающим беззаконие, ибо они, как трава, скоро будут подкошены, и, как зеленеющий злак, увянут. Уповай на Господа и делай добро, живи на земле и храни истину. Утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего. Передай Господу путь твой и уповай на Него. И Он совершит и выведет, как свет, правду твою и справедливость твою, как полдень. Покорись Господу и надейся на Него. Не ревнуй успевающему в пути своем, человеку лукавствующему. Перестань гневаться и оставь ярость. Не ревнуй до того, чтобы делать зло, ибо делающие зло истребятся, уповающие же на Господа наследуют землю. Еще немного, и не станет нечестивого. Посмотришь на его место, и нет его. А кроткие наследуют землю и насладятся множеством мира. Нечестивый злоумышляет против праведника и скрежещет на него зубами своими. Господь же посмевается над ним, ибо видит, что приходит день его. Нечестивые обнажают меч и натягивают лук свой, чтобы низложить бедного и нищего, чтобы пронзить идущих прямым путем. Меч их войдет в их же сердце, и луки их сокрушатся. Малое у праведника лучше богатства многих нечестивых, ибо мышцы нечестивых сокрушатся, а праведников подкрепляет Господь. Господь знает дни непорочных, и достояние их пребудет вовек. Не будут они постыжены во время лютое, и во дни голода будут сыты. А нечестивые погибнут, и враги Господни, как тук агнцев, исчезнут. В дыме исчезнут. Нечестивый берет взаймы и не отдает, а праведник милует и дает. Ибо благословенные им наследуют землю, а проклятые им истребляются. Господом утверждаются стопы такого человека, и он благоволит к пути его. Когда он будет падать, не упадет, ибо Господь поддерживает его за руку. И был молод, и состарился, и не видал праведника оставленным и потомков его, просящими хлеба. Он всякий день милует и взаймы дает, и потомство его в благословении будет. Уклоняйся от зла и делай добро, и будешь жить вовек. Ибо Господь любит правду и не оставляет святых своих. Вовек сохранятся они, и потомство нечестивых истребится. Праведники наследуют землю и будут жить на ней вовек. Уста праведника изрекают премудрость, и язык его произносит правду. Закон Бога его в сердце у него, не поколеблются стопы его. Нечестивый подсматривает за праведником и ищет умертвить его. Но Господь не отдаст его в руки его и не допустит обвинить его, когда он будет судим. Уповай на Господа и держись пути Его, и Он вознесет тебя, чтобы ты наследовал землю. И когда будут истребляемы нечестивые, ты увидишь. Видел я нечестивца грозного, расширявшегося, подобно укоренившемуся многоветвистому дереву. Но он прошел, и вот нет его. Ищу его и не нахожу. Наблюдай за непорочным и смотри на праведного. Ибо будущность такого человека есть мир, а беззаконники все истребятся. Будущность нечестивых погибнет. От Господа спасение праведникам. Он – защита их во время скорби. И поможет им Господь, и избавит их. Избавит их от нечестивых, и спасет их, ибо они на Него уповают.

шуме средь деревьев искал. Сквозь седые века старый крест простоял.

0: Молитва пуритан.
1: О, высшая движущая причина, дай мне всегда повиноваться Тебе, полагаться на Тебя, пребывать на пути, которым идешь и где действует Твой Дух. Всякий раз замечать, когда я отдаляюсь от Тебя и становлюсь безразличным Твоей любви. Ты движешь людьми не как камнями, но наделяешь их жизнью. Не для того, чтобы дать им способность двигаться без Тебя, но для того, чтобы двигались в покорности Тебе. О Боже! Я изумляюсь тому, сколь велика разница между тем, чего я заслуживаю, и тем, что получаю. Между состоянием, в котором я сейчас нахожусь, и прежним состоянием без благодатности. Между небесами, куда стремлюсь, и адом, которого заслуживаю. Кто, как не Ты, изменил мое состояние? Ибо я был готов принять Христа не более, чем другие люди. Я не смог бы и помыслить о том, чтобы возлюбить Тебя, если бы Ты прежде не возлюбил меня. И я не возжелал бы любить Тебя, если бы Ты прежде не вселил в меня это желание. О, мыслимо ли, что подобный венец возложен на голову такого грешника, что столь высокая честь оказана такому негодному человеку, что эти радости дарованы такому презренному мятежнику? Безмерная премудрость воплотила замысел спасения в образе выкупа и освобождения. Пусть же на вратах ада будет написано «заслуженный гнев», а на вратах небес – дар благодати. Я знаю, что мои страдания – следствие моих грехов, но на небесах и то, и другое прекратится. Даруй благополучно окончить странствие в этой гавани, и пусть благоприятные ветра Твоего милосердия несут меня к заветной пристани. Да приблизит меня к Тебе любовь Твоя. Отврати меня от греха. Умертви меня для мира этого. И соделай готовым к моему отшествию из мира. Храни меня своей благодатью в моем странстве по бурным волнам житейского моря. Аминь.

0: Библия говорит. На ваши вопросы отвечает пастор Алексей Коломийцев.
1: Скажите, пожалуйста, что такое духовный сон? И какое влияние духовный сон оказывает на спасение уже спасенных людей?
2: Большой вопрос. Он затронут Иисусом Христом в проповеди на Елеонской горе. Он затрагивается апостолами в посланиях, которые призывают «пробудитесь не раз». И он затрагивается в книге Откровения. В книге Откровения особенно, где речь идет о Лаодикийской церкви. Вот. И этот термин «духовный сон», он используется с разных сторон. И, пожалуй, главная характеристика человека, который находится в духовном сне, заключается в его отсутствии бодрствования. То есть он не осознает духовную реальность так, как ее нужно осознавать. Он воспринимает свою жизнь, свои обстоятельства как само собой разумеющиеся, и он не живет тем, что Христос повелевает ему сегодня, то есть чувствительность падает. Вот в послании к Лаодикийской церкви, в 3 главе книги Откровения, это состояние описано следующим образом. «Ибо ты говоришь, я богат, разбогател, ни в чем не имею нужды, а не знаешь, что ты несчастен, жалок и нищий, слеп и наг. Советую тебе купить у меня золото огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться, и белую одежду, чтобы одеться, и чтобы не видна была срамота наготы твоей, и глазную мазью помажь глаза твои, чтобы видеть». То есть речь идет о отсутствии способности правильно оценивать реальность. Это, пожалуй, самая большая проблема верующих людей. Потому что наше бодрствование, оно связано прежде всего с правильным пониманием окружающей действительности. Вот почему Писание неоднократно говорит «припаяшьте чресло ума вашего». Или говорит «преобразуя с обновлением ума». Или же говорит о том, что мы разрушаем твердыни дьявольские, пленяя всякое помышление в послушании Христу. Вот здесь вот и происходит основная борьба. И вот когда человек не занимается этим, вот тогда он впадает в состояние, в которое он не ощущает опасности греха. Он не ощущает тенденции, когда он вместо приближения к Богу скользит под давлением, под вот этим силой притяжения своих собственных похотей, разных мирских удовольствий, разных ценностей, которые далеки от Бога. И вот в этом и заключается самая большая проблема христиан, которые попадают под вот эту тягу, силу притяжения. Апостол Иоанн в первом послании, во второй главе, говорит: «Не любите мира, не того, что в мире, потому что все, что в мире, это похоть плоти, похоть очей, гордость житейская, не есть от Отца». То есть вот все это тянет человека в сторону от Бога и от Божьей жизни. Теперь вопрос, что происходит с верующим, когда он находится в таком положении? Я думаю, что наиболее точно эта ситуация описана в первом послании к Коринфянам, в 3 главе, где апостол Павел говорит о том, что каждый из нас строит свой духовный дом. И он говорит, разные люди строят из разных материалов. Некоторые строят из дерева, сена или соломы. Некоторые строят из золота, серебра или драгоценных камней. Дальше он говорит, ибо день покажет. То есть будет день, когда то, что мы строим, подвержено огню. Вот когда огонь приходит, вот огонь, он то, что прочное, то, что Божье, он не может, он не в силах разрушить. А вот все человеческое разрушается очень быстро. Это очень интересно, видно в современных условиях, вот в этой всей эпидемии коронавируса. Когда люди строили очень много всего того, что было связано с землей и земным, и очень мало инвестировали в душу, в отношении души с Богом. И вот внезапно все это просто разрушилось. Оно просто стало недоступно. Люди жили путешествиями. Невозможно есть путешествие. Люди жили тем, что они как-то проводили время, собираясь. Невозможно собираться вместе. Люди внезапно потеряли доход, то есть они не могут себе позволить сейчас всего того, что они позволяли раньше, всего того, что приносило удовлетворение. И вдруг человек обнаруживает, что, оказывается, его душа такая хилая-хилая, что вот у него лично, оставшись один на один с Богом, нет способности иметь мир, иметь наслаждение, иметь утешение, которое приходит от Господа. И, друзья, вот здесь, в этом случае, я вам не могу помочь. Это только ваша душа и ваше отношение с Богом, личное отношение. Никакой пастор, никакой человек, уважаемый вами, он не может за вас прожить жизнь. Он не может за вас радоваться. Он не может за вас молиться. Вернее, я могу молиться о вас, но я не могу вместо вас осознать присутствие Божие. Я не могу на вашем месте прочувствовать того, что Господь делает во мне. Я не могу вместо вас иметь отношение к болезни, к жизни, к трудностям, к вечности и так далее. Это то, что должно быть сформировано в каждой душе. Вот почему так много Писания говорит «бодрствовать». Вот почему Писание много раз предупреждает об опасности духовного сна.
1: Да, черни растут вместе с колосьями.
2: Совершенно верно.
1: Рядом.
2: Плевелы, да.
1: Плевелы.

0: бесконечный Бог понес наши бесконечные наказания за грехи.
1: Восстань, светись, Иерусалим, ибо пришел свет твой, и слава Господня взошла над тобою. Ибо вот тьма покроет землю, и мрак народы, а над тобою воссияет Господь, и слава Его явится над тобою. И придут народы к свету твоему, и цари к восходящему над тобою сиянию. Возведи очи твои и посмотри вокруг. Все они собираются, идут к тебе. Сыновья твои издалека идут, и дочерей твоих на руках несут. Тогда увидишь и возрадуешься, и затрепещет и расширится сердце твое, потому что богатство моря обратится к тебе, достояние народов придет к тебе. Множество верблюдов покроет тебя, дромадеры из Мадиама и Эфы, все они из Савы придут, принесут золото и ладан и возвестят славу Господа.
2: Все овцы кидарские будут собраны к тебе, овны невоевские послужат тебе, взойдут на алтарь мой жертвую благоугодную, и я прославлю дом славы моей. Кто это летят, как облака, и как голуби к голубятням своим? Так меня ждут острова, и впереди их корабли фарсисские, чтобы перевести сынов твоих издалека, и с ними серебро их и золото их, во имя Господа Бога твоего и святаго Израилева, потому что Он прославил тебя. Тогда сыновья иноземцев будут строить стены твои, и цари их служить тебе. Ибо во гневе моем я поражал тебя, но в благоволении моем буду милостив к тебе. И будут всегда отверсты врата твои, не будут затворяться ни днем, ни ночью, чтобы приносимо было к тебе достояние народов, и приводимы были цари их. Ибо народ и царства, которые не захотят служить тебе, погибнут, и такие народы совершенно истребятся. Слава Ливана придет к тебе, кипарис и певк, и вместе кедр, чтобы украсить место святилища моего, и я прославлю подножие ног моих. И придут к тебе с покорностью сыновья, угнетавших тебя, и падут к стопам ног твоих все презиравшие тебя, и назовут тебя городом Господа, Сионом святаго Израилева. Вместо того, что ты был оставлен и ненавидим, так что никто не проходил через тебя, я соделаю тебя величием навеки, радостью в роды родов. Ты будешь насыщаться молоком народов, и груди царские сосать будешь, и узнаешь, что я Господь, Спаситель твой и Искупитель твой, сильный Иаковлев. Вместо меди буду доставлять тебе золото, и вместо железа серебро, и вместо дерева медь, и вместо камней железа, и поставлю правителем твоим мир, и надзирателями твоими правду. Не слышно будет более насилия в земле твоей, опустошение и разорение в пределах твоих, и будешь называть стены твои спасением, и ворота твои славою. Не будет уже солнца служить тебе светом дневным, и сияние луны светить тебе, но Господь будет тебе вечным светом, и Бог твой славою твоею. Не зайдет уже солнце твое, и луна твоя не сокроется, ибо Господь будет для тебя вечным светом, и окончатся дни сетования твоего. И народ твой весь будет праведный, навеки наследует землю, отрасль насаждения моего, дело рук моих, к прославлению моему. А от малого произойдет тысяча, и от самого слабого сильный народ. Я, Господь, ускорю совершить это в свое время».

Джон Флавелл. Христос и его благо неотделимы. Христос и его благо неотделимы. Мы не можем обрести спасающую благодать без Христа. Многие из тех, кто не принимает его, охотно приняли бы его привилегии, но это невозможно. Более того, сначала мы должны принять Христа и потом уже его благо. Здесь наблюдается такая же последовательность, как и в брачном завете. Христос и его благо должны быть приложены лично к нам, прежде чем мы сможем получить от него действенную и спасающую благодать. Христос должен сделаться для нас чем-то вроде суммы денег, которая полагается за пленника, получающего свободу лишь в том случае, если деньги не только обещаны, но и выплачены за него, и на законном основании использованы именно с целью выкупа. Когда Христос умер, Он приготовил выкуп в виде собственной крови. Тем не менее, избранные продолжают жить в грехе и в нужде до того момента, пока к ним не приложится действенное призвание. И тогда они становятся свободными, примирившись с Богом через Христа, посредством которого мы получили ныне примирение. Послание к римлянам,

кто такой Иисус Христос согласно Библии. Он – живой Бог, Спаситель, Святой, единственный верный объект спасающей веры, суверенный Господь и праведный Судья. А ты за кого почитаешь Иисуса? Этот вопрос неизбежен. Лишь Иисус может искупить тебя, освободить от власти греха и от наказания за грех. Лишь Он один может изменить тебя, восстановить твои взаимоотношения с Богом и придать твоей жизни вечную цель. Покаешься ли ты и поверишь в Иисуса Христа, как в своего Господа и Спасителя?

0: Вестминстерский краткий катехизис.
1: Девятая заповедь гласит: «Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего». Она требует отстаивать истину и содействовать ее распространению между людьми, отстаивать и способствовать нашему доброму имени и доброму имени нашего ближнего, особенно при даче свидетельских показаний. Захария 8:16. «Вот дела, которые вы должны делать. Говорите истину друг другу, поистине и миролюбно судите у ворот ваших». 3 Иоанна 1:12. «О Димитрии засвидетельствовано всеми и самою истиною. Свидетельствуем также и мы, и вы знаете, что свидетельство наше – истина». Притчи 14:5-25. «Верный свидетель не лжет, а свидетель ложный наговорит много лжи». «Верный свидетель спасает души, а лживый наговорит много лжи».

0: Учение, назидание, обличение, ободрение. Проповеди, которые помогают верить и жить. На радио «Новая жизнь».
1: Моя проповедь называется «Сущность бытия». И это слово имеет двойное значение. Ну, во-первых, «бытие» — это название книги, первой книги Библии «Бытие». Вот. Но есть еще второе значение у этого слова. «Бытие» — это суть жизни, это суть существования, это сущность того, кто мы и для чего мы здесь на земле. Библия — удивительнейшая книга. Чем больше я изучаю Библию, тем больше я вижу, насколько точно, насколько глубоко, насколько организованно, соразмеренно и своевременно Библия представляет для нас самую основу жизни. Вообще, когда мы говорим о жизни, мы ясно понимаем, что мы живем в атмосфере постоянной духовной брани, то есть есть реальная духовная война. Эта духовная война ведется дьяволом против Бога и против людей, которые Бога познают, которые через Иисуса Христа примиряются с Богом, которые живут с Богом. У дьявола эта битва целенаправленная, эта битва очень агрессивная, это битва, которая не на жизнь, а на смерть. И вот средства или методы, которые дьявол применяет в этой борьбе, разные. Мы чаще всего видим то, что имеет какой-то внешний эффект. Ну, например, люди употребляют наркотики и погибают. Или, например, люди совершают преступления, громят улицы где-то в каких-то городах. Это очевидно, это то, что бросается в глаза. Или же есть еще форма, когда кто-то обманул вас, когда кто-то проявляет грубость или дерзость по отношению к вам. То есть вот это то, что мы видим, с чем мы соприкасаемся, и это, безусловно, конечно же, является частью дьявольской войны против душ, против церкви, против дела Божьего. Но есть более серьезные средства, которыми дьявол пользуется. Эти средства направлены на изменение системы мысли, в которой мы живем, на изменение мировоззрения, на изменение базовых ценностей. Дело в том, что все наши решения, которые мы принимаем, оценка окружающей нас действительности, наши чувства даже, наши мысли, которые возникают в нашем сознании, они все возникают на почве к определенной системы ценностей, в которой мы живем, которая создана в нашем разуме. Так вот, то, что дьявол делает, прежде всего, он атакует эту систему ценностей, чтобы разрушить Божье мировоззрение и навязать нам свое неверное дьявольское мировоззрение, исходя из которого люди будут грешить, и им будет кажется естественным то, что они делают. Мы можем это увидеть очень ярко сегодня во всех этих сексуальных извращениях, в том плане, что общество сегодня воспринимает это как норму, как что-то естественное, и причина, почему это происходит, заключается в том, что давно, очень давно произошла подмена мировоззрения. Мировоззренческая структура поменялась, которая делает все вот эти решения, действия и законы, которые сегодня мы имеем, естественными. Несколько слов хотел бы сказать об истории этой страны. Мы 2 недели тому назад с группой братьев из менторского класса посетили некоторые места, где зарождалась Америка и где возникали первые церкви, и изучали, каким образом жили эти люди. Вот есть несколько очень интересных, важных деталей, которые важно нам, верующим в 21 веке, помнить. Дело в том, что эта страна началась с группы людей, которые решили взять Божий закон и поставить его в основание их жизни. Они так и сделали, что все участники колонии первой, или вот той группы людей, которая переселилась, они должны быть верующими, должны были быть верующими, и не просто бы признавать Библию, они должны были иметь или выражать демонстрируемое свидетельство о том, что они возрождены. По сути дела, это то, что мы делаем, когда принимаем людей в члены церкви. Когда мы преподаем крещение, нам нужно увидеть, что этот человек пережил возрождение. Вот на таком основании была заложена эта страна. Несколько очень важных деталей, с чем связано это было. Несколько ценностей, которые заложили фундамент. Ценность номер один, которой была движима эта страна или люди в начале страны, в начале возникновения, во время возникновения этой страны. Ценность номер один, что есть Бог, который управляет Вселенной. И этот Бог имеет свои законы, в согласии с которым мы должны жить. Это была главная ценность, которая была от начала, и она была заложена очень глубоко. Кроме того, что есть Бог, они признавали, что человек грешен, и он нуждается в спасении. Третье, что они признавали, очень интересно, они признавали то, что труд – это очень почетное дело. То есть каждый человек должен трудиться. Бог создал человека для труда. Очень интересно, что в их колониях было такое правило. Люди, которые не могли работать по болезни, им помогали. Люди, которые не хотели работать из лени, их помещали в специальные трудовые лагеря, где их учили работать. Было еще несколько очень важных элементов, как, например, уважение к частной собственности. И вот эти вещи, они настолько глубоко были заложены в разум, в основание жизни этой страны, что они до сих пор продолжают приносить плоды. Но что произошло за последние десятилетия? За последние десятилетия, причем это началось достаточно давно, дьявол в особенной степени атаковал именно этот фундамент. Самое первое, что атаковано сегодня, это то, что мы не обязаны слушать Бога, у которого якобы есть какие-то законы. Борьба против этого началась еще в Едемском саду. Помните, когда дьявол подошел к Адаму и Еве и сказал им, а подлинно ли сказал Бог? Дьявол изначально заложил в сознание человека сомнение в действенности Бога и Божьего закона. И с этого начинаются все те последствия, которые мы переживаем сегодня. Вот почему основная битва в духовной войне всегда велась на идеологическом фронте. Для того, чтобы помочь нам противостоять этому, Бог позаботился о том, чтобы Библия начиналась с книги Бытия. И он позаботился о том, чтобы в этой книге заложить нам несколько суперважных истин, которые должны быть забиты глубоко в сознании у каждого человека. Если люди будут жить, воспринимая эти истины, и функционировать на основании их, они будут иметь успех. Если же они будут игнорировать эти факты, игнорировать эти истины, невозможно добиться успеха, какими бы умными люди ни были. Мы сегодня посмотрим на книгу Бытия. Вот именно в этом ключе мы остановимся на четырех основных фактах, представленных в этой книге. Мы сделаем такой беглый обзор всей книги. Именно с этой точки зрения, для того, чтобы увидеть, что же важно для каждого из нас, не просто для общества, не просто для страны, что важно для тебя, для меня, для нашей семьи, что важно для нашей церкви, что важно для людей вообще. Эти вещи, которые в особенной степени представлены здесь, в этой книге. Итак, самый первый вопрос, с которого начинается книга Бытия, я попрошу вас, откройте, пожалуйста, ваши Библии. Надеюсь, что у вас есть физические бумажные Библии. Вот, на худой конец, если нет физической Библии, откройте виртуальную. Вот. Но чем ценно физическое? Вот посмотрите, я могу увидеть, что я открываю первую страницу Библии. Это не просто экран, который светится. Так вот, в самом начале, если вы откроете вашу Библию, если вы посмотрите на самые первые слова, которые мы видим в Библии, они говорят о том, что Бог сотворил мир. Что это такое? Это вещи, которые, казалось бы, для нас, верующих, само собой разумеющиеся. Мы к ним привыкаем, мы понимаем, что да, в действительности Бог сотворил мир, но с этим связан целый ряд факторов. И нам очень важно их помнить. Вот эти факторы, которые показаны здесь в этой книге. Самое первое, что мы видим здесь, это то, что Бог сотворил мир через свое слово. То есть мир создан Богом через его слово. Посмотрите первый стих первой главы. «Вначале сотворил Бог небо и землю». Что это значит? Это значит, что когда-то ничего не было. Это значит, что у Бога появилась идея. Бог продумал весь механизм, как это сделать. Бог проявил инициативу. У Бога было достаточно силы и власти, чтобы сделать. Бог произвел на свет законы сначала, которыми построены, вернее, на основании которых, в рамках которых существует Вселенная. И затем Бог своим словом произвел всю материю и очень четко ее организовал здесь. С чем это связано? Это связано с тем, что не мы определяем, какой мир. Он его владелец, он его автор, он его хозяин, он определил цель и смысл существования этого мира, не мы. Эти, казалось бы, очевидные вещи для верующих людей, к сожалению, необходимо снова и снова повторять сегодня, потому что весь окружающий нас мир, окружающее нас общество говорит совершенно иное. Окружающее нас общество говорит о том, что человек – хозяин своей жизни. Человек вправе определить цель и смысл того, для чего он живет. Человек вправе определить реалии, то есть окружающую меня действительность. Мы в действительности имеем власть, силу, технологии, научные знания, психологические какие-то подходы и трюки. Мы управляем жизнью. Вот этим сегодня живет весь мир. Этим сегодня точно живет мир в Соединенных Штатах Америки. И не только здесь. И вот как первый стих Библии очень важно читать и повторять снова и снова. И очень важно помнить, что несмотря на то, что думает весь мир, Писание говорит, вначале сотворил Бог небо и землю. Очень интересно. Это истина, которая говорит о том, что в Боге все, цель, назначение, время существования мира. Очень интересно, здесь сказано так, что Бог творит мир своим словом. Давайте прочитаем еще следующие два стиха, с первого по третий. «Вначале сотворил Бог небо и землю, земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездной, и Дух Божий носился над водой, и сказал Бог, да будет свет, и стал свет». И дальше много раз перечисляется «и сказал Бог, и стало так», «и сказал Бог, и стало так». То есть из ничего Божье Слово производит не просто что-то. Я здесь хотел бы отметить одну очень важную деталь. Дело в том, что Слово Божие – удивительнейшее явление. Слово Божие содержит, сама идея Слова содержит в себе информацию. То есть когда мы говорим о существовании нашего мира – этот мир существует на основании очень огромной, очень организованной, очень точной информации. Ну, во-первых, как я уже сказал, для того, чтобы существовала хотя бы одна молекула материи, для этого нужны все физические законы. Физические законы, как вы знаете, вы, наверное, все изучали в школе, хотя бы немножко изучали. Так вот, кроме школы, их изучают в институтах, изучают в университетах. Дальше изучают академики, дальше изучают суперученые. И все они вместе взятые еще не изучили всего того, что Бог изобрел изначально для того, чтобы создать одну молекулу. То есть, когда здесь написано «и сказал Бог», вот это выражение «сказал Бог», чрезвычайно точно. Чрезвычайно точно. Дело в том, что Бог в своей гигантской мудрости, Он генерирует информацию, которая не просто кусочек информации, а это очень сильная, очень точно организованная информация. К Кроме того, что законы природы, они должны были очень четко быть продуманными. Кроме того, каждая клетка несет в себе огромный объем информации. Наверное, вы слышали о том, что каждая живая клетка имеет в себе ДНК. И ДНК – это не что иное, как очень много информации, которая действует. То есть, когда вы посадили семечко помидора, то вот это семечко произведет ствол определенного типа. И в конце концов растения определенного типа, и плоды будут определенного типа. И все это было заложено в одной клетке, в которой есть информация. То есть весь мир, все пропитано гигантскими объемами информации. Все это содержится в этом слове «сказал Бог». И сказал Бог. Евангелист Иоанн говорит об этом, используя греческое слово «логос». Помните, первая глава Евангелия Иоанна, первый стих. Вначале было слово «логос», и слово «логос» было у Бога, и слово «логос» был Бог. Здесь мы видим характер Бога. Мы видим, что Бог – это думающая, очень мудрая личность. Это личность, которая не просто знает информацию, а эта информация обладает силой, властью творить миры. Это то, что мы видим в книге «Бытие». Вот это слово «логос» или «идея» содержит в себе идею организованной и действующей информации. Второе, что мы видим в самом начале, мир отражает порядок, установленный Богом. Несколько мест, которые говорят об этом в первой главе, посмотрите, 1 глава, 11 стих, «И сказал Бог, да произрастит земля зелень, траву, сеющую семя, дерево плодовитое, переносящее по роду своему плод».

То есть собаки могут быть и те, кто бридерс, которые занимаются этим делом, они могут разводить разные породы от самых больших до самых маленьких, карманных. Но из собаки никогда нельзя сделать лошадь. Никогда нельзя, потому что породу, вот у Бога есть определенные границы, которые не перейдешь. Из лошади собаку тоже не сделаешь. Причина в том, что это один род, а это совершенно другой род. И границу провел Бог. И сколько бы люди ни пытались преодолеть эту границу, они не могут этого сделать. И вот точно так со многими другими вещами. 21 стих говорит об этом же самом. «И сотворил Бог рыб больших и всякую душу животных, пресмыкающихся, которые произвела вода, породу их, и всякую птицу пернатую, породу их». Третий фактор, говорящий о творении Бога. Во-первых, мир создан Богом через Его Слово. Как мы уже говорили, это очень тесно связано с информацией, имеющей силу. Второе, мир отражает порядок, установленный Богом, не нами. Бог установил этот порядок. И третье, мир демонстрирует Божью благость. Вот для любого человека, который неверующий, который отвергает Бога, когда он смотрит на все то, что существует на земле, вывод, который обязательно напрашивается, тот, кто это сделал, должен быть очень добрым, потому что он заложил сюда, в землю, так много хорошего, внутри чего мы можем функционировать. Это в действительности так. Книга Бытия об этом говорит. 1 глава, 31 стих подводит итог. «И увидел Бог все, что Он создал, и вот хорошо весьма». То есть 7 раз на протяжении этой главы повторяется слово «хорошо». Это говорит о том, что Бог благ. Он сотворил мир как что-то хорошее, приятное место для жизни людей. В нем есть все, что нам необходимо. Итак, мы говорим о том, каким образом книга Бытия помогает нам построить правильное мировоззрение. Опора номер один, фундамент номер один. Бог сотворил мир. И отсюда очень, с этим очень многое связано. Есть второй фундамент, который здесь же мы видим. Бог определил природу людей. Вокруг этого давно ведется битва. Если вы помните, еще в 19 веке, когда была предложена теория эволюции, главная беда теории эволюции, главная причина, почему она была выдвинута, заключалась в том, что люди усиленно хотели показать человека как просто один из элементов всей цепи творений, ничем не отличающийся от других. Вот почему, если вы учились в школе, я не знаю, чему учат здесь в школах, скорее всего, тому же самому, но в Советском Союзе нам говорили, что человек – это высокоорганизованное животное. То есть люди развивались, вернее, живые существа от одноклеточных до более сложных, и потом, в конце концов, каким-то образом вот получился человек. И самая большая беда, связанная с этим, заключается в том, что люди опровергают или пытаются оспорить главную истину, которую нам открывает творение, вернее, книга Бытия. Книга Бытия говорит о том, что человек создан по образу и подобию Божьему. Это радикально меняет все остальное. Посмотрите, 1 глава, 26 стих. «И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему, и да владычествуют они над рыбами морскими, над птицами небесными, над скотом, над всей землей, над всеми гадами, пресмыкающимися по земле. И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его». То есть, в отличие от всего остального творения, люди сотворены со способностью иметь сознательное общение с Богом. Очень важный элемент. Никакое другое творение не имеет способности сознательного общения с Богом. И в этом они подобны Богу. Они могут мыслить, люди могут чувствовать, люди могут оценивать окружающую их действительность, они могут принимать решения, они могут действовать. Они могут говорить, они могут слышать, они могут формулировать идеи и передавать свою точку зрения другим. Они могут общаться друг с другом, они могут общаться с Богом, они могут сорадоваться, они могут сострадать. Вот этим люди отличаются от всех остальных живых существ. И это и есть образ и подобие Бога в человеке. Вот почему человеческая жизнь чрезвычайно ценна.

Вот почему все вопросы социальные, этические, которые встают сегодня, они связаны с отвержением именно этого принципа. Вот почему сегодня, когда ведется спор по поводу абортов, когда сегодня люди говорят о самых разных вещах, связанных здесь с жизнью, люди забывают или они функционируют вне этой системы ценностей, что человеческая душа, каждый человек несет в себе образ и подобие Божие. Когда мы говорим, почему неприемлемы сегодня аборты, мы ясно говорим о том, что те, кто совершает убийство человека в любой его форме, он воюет с самим Богом, образ которого заложен в этом человеке. Когда люди потеряли это, тогда все остальное становится дозволенным. Это то, что мы переживаем сегодня в западном мире. Кроме того, есть еще одна очень важная истина. Образ и подобие Божие, оно присутствует во всех людях, независимо от их национальности, цвета кожи, независимо от уровня их развития интеллектуального. Кто-то может быть очень высокообразованный, кто-то совершенно необразованный. Где-то дикари, которые не знают грамоты. Независимо от этого, абсолютно каждый человек обладает ценностью, высочайшей ценностью Божьей глаза. Это заложено в первой книге, первой главе первой книги Библии, в книге Бытия. В этом и есть сущность бытия. То есть, когда мы говорим о бытие, мы говорим о том, чему Бог учит нас с самого начала, пытаясь поставить фундаментальные истины, на основании которых человечество может функционировать. К сожалению, сегодня мы живем в век, когда все это разрушается. Второй очень важный элемент, связанный с природой людей, это мужчина и женщина. 27 стих. «И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его, мужчину и женщину сотворил их, и благословил их Бог, и сказал им Бог, плодитесь и размножайтесь». То есть мужчина и женщина, подчеркнуто, сотворены по образу и подобию Божию. Они сотворены совершенно разными. Мужчина и женщина радикально отличаются друг от друга. Но они, как мужчина, так и женщина, несут в себе образ и подобие Божие. Это значит, что они личности, способные иметь общение с Богом, и они души, которые будут существовать вечно. Вместе с тем здесь ясно сказано о различиях. Существует только два вида людей. Мужчина и женщина. Это то, что сегодня оспаривается. Опять-таки, некоторые люди думают о том, что то, что сегодня распространено в современном обществе, причем все глубже и глубже, все сильнее и сильнее захватывает территорию человеческих умов, не думая, что это просто какое-то локальное извращение. В действительности, это плод, который вырос из отвержения главного, из отвержения того, что Бог определяет, кто такие люди, а не мы. Есть одна очень важная истина, которая очевидна, настолько очевидна, когда я смотрю на то, что происходит сегодня с вот этим трансгендер мувмент и прочими вещами, которые сегодня царствуют. Я вспоминаю Римлян первую главу, когда люди, называя себя умными, обезумели. Вот просто обезумели. Я уже приводил этот факт, когда мы начинали исследование этой книги. Я приведу вам еще раз. Вы посмотрите, мужчина и женщина радикально отличаются друг от друга, потому что в каждой клетке мужчины и женщины есть хромосомы. Хромосомы определяют развитие ребенка. Они определяют цвет волос, определяют цвет глаз, рост, который будет, IQ, вот, и все. В общем, тот, кто он будет, определяется вот этими хромосомами. Так вот, хромосомы мужчины отличаются от хромосом женщин. У женщины это XX, у мужчины это XY. И как бы ни был, где бы ни был человек, значит, у каждого человека примерно 32 триллиона клеток. Вы понимаете, это не миллионы и не миллиарды, это триллионы. 32 триллиона клеток. В каждой клетке, кроме красных кровяных телец, у них нет этого маркера, полового маркера. Во всех остальных клетках, в каждой клетке есть маркер. Или это будет XX, или это будет XY.
Это определено Богом, потому что написано: мужчину и женщину сотворил их. Сегодня люди пытаются нам сказать, что мужчина, понятие мужчина и женщина – это социальный констракт. То есть это конструкция, которую придумал каждый. Воспитали мальчика мальчиком, вот получился мальчик. Воспитали девочку девочкой, получилась девочка. Но это безумие. Абсурд – это слабо сказано. Это полное безумие. Почему? Потому что когда человек смотрит на 32 триллиона подтверждений, что это мальчик, и говорит на это девочка, ну иначе как безумием это не назовешь. Вот это основы, о которых мы говорим сегодня. Это основы, которые заложены Богом в самом начале. Посмотрите, здесь подчеркивается еще одна очень важная деталь. Вернемся к 27 и 28 стихам. «И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божьему сотворил его, мужчину и женщину сотворил их, и благословил их Бог, и сказал им Бог: плодитесь и размножайтесь». То есть речь идет о том, что Бог создал мужчину и женщину не просто разными, Он создал их разными таким образом, что они способны воспроизводить потомство. И Он не просто сказал, сделал их такими, что они могут это сделать, а Он повелел им: делайте это. И на это есть причина. Причина заключается в том, что в этом одна из уникальнейших форм сотрудничества человека с Богом. Каждый ребенок, который появляется на свет, каждый ребенок представляет собой сотрудничество трех личностей. Это мужчина, у которого есть клетка, это женщина. Две эти клетки соединяются. Это Бог, который дает вот этому маленькому развивающемуся ребенку живую душу, которая будет существовать вечно. Вот просто так души не появляются. У Бога нет какой-то машинки, какого-то механизма, который бы просто вот души штамповала на вечность. Нет, Бог избрал так, что абсолютно все души, которые будут существовать вечно, появятся в результате сотрудничества между мужчиной, женщиной и Богом. Заметьте, это сотрудничество у всех, у верующих, неверующих, белых или черных, или говорящих на одном языке или на другом языке. В этом смысл образа и подобия Божия, в этом смысл вот этого основания, которое Бог заложил. Мужчина и женщина. Третий очень важный фактор, который, когда мы говорим о людях, о создании, о природе людей, это сотрудничество с Богом. Бог создал людей для того, чтобы они, имея способность понимать Его, взаимодействовать Его, чтобы они получили привилегию стать Его сотрудниками. Это очень интересное явление. Вот заметьте, вся Вселенная совершает волю Божию. Вы помните много мест, которые говорят о том, что солнце всходит, потому что Бог так сказал, земля вращается, океаны, Он сказал, не перейдешь океану. Да, то есть Бог определяет, вся Вселенная, она подчиняется Богу. Ни одна клетка на земле не может не подчиняться Богу. Но человека Он сотворил отличающимся от всего остального. Человеку Он дал способность сознательно соучаствовать в том, что Бог делает. То есть Он сделал человека сознательным сотрудником Его великого дела. Посмотрите еще раз 28 стих 1 главы. «И благословил их Бог, и сказал им Бог: плодитесь и размножайтесь, наполняйте землю и обладайте ею, и владычествуйте над ней». Это значит, что Бог заложил в землю удивительнейшие ресурсы, огромные ресурсы. Меня всегда это поражает. Вот посмотрите вокруг, вот все то, что вы видите здесь, все взято из земли. Абсолютно все. Вот эта кафедра выросла, понятно, это дерево. Вот этот iPad, который у меня здесь есть, он весь тоже, он не с Луны прилетел. Это все взято из земли. То есть полезные ископаемые, которые люди научились разделять, делать металлы, делать стекло, делать полупроводники, делать еще всякую всячину, которая напичкана вот эта вот штучка. То есть это Бог дал человеческий разум, человеку разум, творческие способности, способность к исследованию. И все это заложил в землю
И все, что когда-то было сделано в результате технологий, и все, что когда-то будет сделано в результате достижений технологических, все это стало возможным только потому, что Бог изначально заложил это все. И очень интересно, Бог не просто все это сразу дал. Он мог бы дать сразу и машины людям, и видео, и компьютеры, и все. Он мог бы дать. Но Бог сделал так, что Он хотел, чтобы человек сам исследовал, чтобы он сам развивался, и он сам это делал. Вот в этом и есть сотрудничество человека с Богом. Бог творец, Он творит из ничего, и Он творит удивительнейшие вещи. И Бог создает человека маленьким творцом, который может творить из того, что Бог ему дал. Это удивительнейшая вещь, если мы это правильно понимаем. Беда заключается в том, что люди, получив эти способности и получив эти ресурсы, они стали ими пользоваться не для того, чтобы сотрудничать с Богом, а для того, чтобы противиться Ему. Для того, чтобы утверждать свое собственное царство. Для того, чтобы утверждать самих себя, как тех, кто якобы управляет Вселенной. И здесь мы подходим к третьему очень важному элементу, основанию, которое представлено в книге Бытие, это ужас греха. Бог сотворил мир, Бог определил природу людей. Третье, о чем говорит книга Бытие, что играет колоссальнейшую роль в нашей жизни, Бог показывает нам в этой книге ужас греха. И это мы видим, начиная с 3 главы и до 11 главы. Вот мы сейчас говорили о первых двух главах. А с 3 главы и до 11 главы мы видим, как Бог говорит об ужасе греха. Началось это с предупреждения о грехе. Это предупреждение мы читаем еще во 2 главе, посмотрите, 16-17 стих. «И заповедал Господь Бог человеку, говоря, от всякого дерева в саду ты будешь есть, а от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь, смертью умрешь». Вот эта фраза «смертью умрешь» означает абсолютно гарантированную смерть в случае нарушения Божьей воли. То есть речь идет о следующем. Бог – гигантский, сильный, умный, чрезвычайно мощная личность, абсолютно мощная личность, управляющая всей Вселенной, создавшая Вселенную для своих целей и поместившая нас в это место, и поместившая, сделавшая нас такими, чтобы мы способны были быть проводниками того, что Он делает, чтобы мы продолжали творить то, что Он хочет. И теперь Он говорит, если вдруг этот человек, который сотворен, имеет способность к самостоятельному сотрудничеству, если вдруг он пойдет против того, что Бог ему определил, и начнет свою собственную волю утверждать в своей жизни, то произойдет катастрофа. И он об этом предупредил первых людей. Произойдет катастрофа, в результате чего написано «смертью умрешь», то есть абсолютно точно умрешь. Нет шансов не умереть. Бог не может допустить, чтобы человек попытался создавать свою собственную вселенную внутри созданной Богом вселенной. То есть чтобы человек установил свой собственный источник воли, который бы управлял или создавал эту вселенную заново, так как людям кажется это правильным. Дело в том, что мир, который создает человек или пытается человек построить, он строится на неправедности. А этот неправедный мир, он не способный создать полноценную жизнь, поэтому Бог не может допустить это. Когда мы читаем то, как Бог представляет это, мы видим, как Бог подробно описывает ужасное действие греха. Бог не только предупредил о грехе, но Он дальше показывает нам вот, что грех дает. И вот эта дальнейшая история, несколько глав, они рисуют перед нами эту картину, картину ужасного действия греха. С 3 по 11 главы мы видим, как Моисей рассказывает о том, что грех и является источником проблем всего человечества. Согрешив, человек поставил самого себя, свое собственное мнение и свои собственные интересы в наивысшую точку своих ценностей. Я еще раз подчеркну, когда человек согрешил, он поставил самого себя, свое собственное мнение и свои интересы в наивысшую точку ценностей.
И после этого началась катастрофа. Это, во-первых, привело к нарушению гармонии между людьми и Богом. Но сразу же, неизбежно, это привело к нарушению гармонии людей между собой, потому что теперь у каждый человек имеет свою точку зрения, и он ставит ее выше точки зрения другого. И вот отсюда возникают конфликты. И вот почему мы читаем, как это приводит к каскаду проблем. Четвертая глава говорит нам о том, что Каин убивает Авеля. «И сказал Каин Авелю, брату своему, когда они были в поле, и восстал Каин на Авеля, брата своего, и убил его». Это неспроста, это не просто история, которая приведена здесь в 4 главе. Это демонстрация результатов греха. Вот почему, друзья, мы здесь собираемся в церкви для того, чтобы показать нам Божий путь, как бороться с грехом. Потому что грех производит ужасные, разрушающие действия. Или дальше в 4 главе в конце мы видим, если Каин, после того, когда он убил своего брата, он еще испытывает угрызение совести, то Ламех, это пятое поколение после Каина, он уже воспевает свое убийство, он убил человека, и он пишет песню об этом, он воспевает это. Посмотрите, 23 стих. «И сказал Ламех женам своим, Ада и Цилла, послушайте голоса моего, жены Ламехова, внимайте словам моим. Я убил мужа в язву мне и отрока в рану мне. Если за Каина отмстится в семеро, то за Ламеха в 70 раз в семеро». Вот все это происходит на фоне развития цивилизации. То есть здесь описано, что люди научились делать изделия из железа, они научились строить города, создавать музыкальные инструменты. И вот во всей этой картине мы видим, как грех ведет к тому, что зло начинает уничтожать, или посредством зла люди уничтожают друг друга. Проходит несколько сот лет, может быть, тысяч. Проходит какое-то время, Библия описывает, что к 6 главе человечество размножилось так сильно, и, к сожалению, оно разложилось настолько глубоко, что их дальнейшее существование на земле было невозможно. Вот эти главы – это демонстрация того, что делает грех, неизбежно делает в жизни людей. Если оставить грех самим собой, вот к чему он приведет. 6 глава, 11 стих мы читаем, «Но земля растлилась перед лицом Божиим». То есть, если нет сдерживающих элементов Божьих, сдерживающей силы, наполнилась земля злодеянием. Мы видим это происходящим сегодня. Мы видим, как по мере того, как ослабевают силы, которые были в обществе, которые сдерживали распространение зла, мы видим, как оно все больше и больше распространяется. Вот это было продемонстрировано еще тогда. «И воззрел Бог на землю, и вот она растленна, ибо всякая плоть извратила свой путь на земле». Вот в чем беда человечества. Оставь людей самим собой. Дай им всю землю, дай им все ресурсы, дай им все наилучшие возможности. Они придут к тому, что всякая плоть извратит путь свой на земле. Это естественное движение грешного человека. Всякая плоть имеет тенденцию к извращению своих путей. И то, что мы видим сегодня со всеми этими сексуальными извращениями, это логичное, вполне естественное развитие грешного человечества. Другого невозможно. Вот почему те страны, которые сегодня немножко отстают в этом развитии, они неизбежно сюда же придут. Потому что если человек не принял Христа, и если он не изменил свою жизнь, отказавшись от греха, его путь неизбежно придет к извращению. Всякая плоть извратила путь свой на земле. И сказал Бог Ною, конец всякой плоти пришел пред лицо мое, ибо земля наполнилась от них злодеяниями. И вот я истреблю их с земли. Это еще одна реалия, о которой мы говорим, мы видим, что грех абсолютно неистребим. Более того, Бог показывает нам еще одну грань, Он спасает человечество через одну семью. Он выбрал Ноя, праведника, который отличался от всех остальных. Если все жили с извращенной жизнью, то Ной
и его дети, они были названы праведниками, они поклонялись Богу, они знали Бога, они верили Богу. И Бог спасает этих людей. И потом через некоторое время, тогда, когда, представьте себе, не было развращенного общества вокруг, все уже умерли. Не было каких-то внешних источников, которые бы подталкивали людей к греху. Но вы думаете, почему в 9 главе книги Бытия описана история, печальная история греха Ноя и его сыновей? Это не просто так. Это говорит о том, что грех даже в ковчеге остался неистребим. То есть были спасены люди в ковчеге, и даже в ковчеге выжил грех. И когда эти люди, они начали жить, когда у них появился успех, когда они нормально стали жить, а что они стали делать? Они стали грешить. И грех стал разрушать их жизнь. И еще через какое-то время мы видим, как эти же самые люди, потомки Ноя, там других не было, потомки Ноя собираются и хотят построить башню до небес для того, чтобы Богу доказать, что они в действительности контролируют жизнь здесь на земле. Опять-таки, это все не просто для того, чтобы мы читали интересные истории детям о том, как потоп был и как башню вавилонскую строили. Хотя это очень интересно. Это все приведено здесь для того, чтобы показать нам картину неистребимости греха. Что невозможно уничтожить грех просто какой-то реорганизацией. И вот почему вся остальная часть этой книги с 12 главы и до конца говорит нам о том, что Бог спасает людей. В этом основа. В этом основа всей Библии вообще. В этом сущность книги Бытия. И в этом, друзья, сущность бытия вообще, нашей жизни. То есть нам нужно понимать, что Бог сотворил мир. Он определил, какой будет мир. Он его создал. Не мы его придумали. Он заложил его смысл, его цель, в форму, в какой он существует. Он создал мир. Дальше Бог определил природу людей. Он сделал людей для своей цели такими, какими он захотел. Дальше Бог говорит нам о том, насколько ужасен грех. И он объясняет все те беды, которые у нас есть. Все горе, с которыми сталкиваются люди. Все зло, которое сегодня существует. Оно является результатом греха. И вместе с этим, как я уже сказал, Бог показывает то, что именно Он дает спасение от всего этого. Очень интересно, посмотрите, вот первым трем темам или первым трем основаниям посвящены всего 11 глав. А остальные с 12 и до 50 Бог начинает подробно объяснять, как Он спасает людей. И здесь есть два основных элемента, на которые я хотел обратить ваше внимание. Два фактора. Первое – это Он спасает людей через завет, то есть через свой договор. И второе – Он спасает людей через веру. Давайте мы посмотрим на самого начала с 12 главы 1 стиха. Говорится, и сказал Господь Аврааму: «Пойди из земли твоей, от родства твоего, из дома отца твоего, в землю, которую я укажу тебе, и я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословении. Я благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну, и благословятся в тебе племена земные». Обратите внимание, Бог – главное действующее лицо здесь. Смотрите, это Он проявляет инициативу. Весь этот план спасения рождается в Его сердце. Это не люди спасаются, это не люди пришли к Богу и попросили: «Бог, что-нибудь сделай, нам что-то нужно, погибаем иначе». У людей нет этих мыслей, люди очень далеки от всего этого. Это все рождается в разуме Бога, в сердце Бога. Посмотрите, «И сказал Бог». 12 глава начинается с этого очень важного утверждения. Это совершенно новый этап. Бог начинает действовать. И не просто Он говорит, а посмотрите, Он укажет землю. Он говорит: «Землю, которую я укажу тебе». Дальше Он говорит: «Я произведу от тебя великий народ. Я благословлю тебя, я возвеличу тебя. Я благословлю благословляющих тебя и злословящих тебя прокляну». Заметьте, как много Бога здесь. Вообще все спасение – это Божие действие.
И мы это видим уже в самой сердцевине книги «Бытие».

То есть, когда мы говорим о спасении по благодати, и многие люди думают, что благодать – это только Новый Завет, то, что мы находим в Новом Завете. Вот она здесь, абсолютно очевидная, абсолютно ясная для каждого, кто непредвзято читает эти слова. Как я уже сказал, Бог осуществляет свое спасение посредством двух основных инструментов, которые представлены здесь. Во-первых, это спасение через завет. Что это значит? Завет – это договор. Это торжественный договор, который люди заключали тогда формально между собой, когда договаривались о чем-то очень серьезном. Бог мог бы начать свое спасение и без того, чтобы формально вступать в договор. Но причина, почему он это делает, он хочет показать, продемонстрировать людям, что это настолько для него серьезно, что он пообещал, и он никогда от своего обещания не откажется. Что он начал этот путь спасения, и он обязательно его довершит. В этом смысл его завета. Несколько раз он об этом говорит, 15 глава, 18 стих. «В этот день заключил Господь завет с Авраамом, сказав, потомству твоему я даю землю сию от реки Египетской до великой реки Ефрат». То есть Бог обещает землю. Дальше Бог обещает в завете большое потомство. 17 глава, 1 стих. Авраам был 99 лет, и Господь явился Аврааму и сказал ему: «Я Бог всемогущий, ходи предо мною и будь непорочен, и поставлю завет мой между мною и тобою, и весьма-весьма размножу тебя». В 3 стихе: «И пал Авраам на лицо свое, и продолжал, а Бог продолжал говорить с ним и сказал: „Я вот завет мой с тобою, ты будешь отцом множества народов“». Заметьте, Бог обещает. Бог мог бы просто так это сделать, ничего не говоря. Но Бог хочет, чтобы люди знали: посмотрите, я пообещал, и я буду верен. И то, что я делаю, обязательно совершится. Это очень важно помнить, друзья, потому что мы продолжаем жить в мире, который полон греха, полон разных форм зла, полон перемен, очень много изменчивости в мире. Но Аврааму нужно было всегда помнить: Бог пообещал. И мы видим, как это сбывалось. Бог пообещал, долго не было сына, родился сын. Мы видим, как это сбывалось. Бог пообещал, что дам вам эту землю. Долго жили в Египте, но в конце концов возвращаются и получают эту землю. И вот это Божье обещание, оно продолжает действовать и сегодня. Бог пообещал, когда Он послал Сына Своего, когда Сын умер на Голгофском кресте, когда Он победил грех, когда Он заключил Новый Завет и сделал нас частью этого Нового Завета. И мы знаем, что Бог пообещал. Он пообещал о том, что Христос придет опять. Он пообещал то, что будет суд над всеми живущими на земле, праведными и неправедными. Бог пообещал. Вот что заложено в самом начале, вот здесь. 22 глава говорит об особенном благословении, которое будет связано с семенем, то есть с определенным одним потомком Авраама. 17 стих: «Я благословляю, благословлю тебя, и умножаю, умножу семя твое, как звезды небесные, и как песок на берегу моря, и овладеет семя твое городами врагов твоих, и благословятся в семени твоем». Дальше смотрите: «Все народы земли за то, что ты послушался гласа моего». То есть Бог благословляет как самого Авраама, так и все народы земли через него, конкретно через его семя. И он говорит, что все человечество получит благословение через его особенного потомка. Вот почему важен завет. Завет раскрывает нам намерение Божие, которое никогда не изменится. Здесь есть еще второй элемент, второй инструмент, посредством которого Бог спасает людей – это вера. Бог спасает людей через завет и посредством веры. И вот об этом очень много в книге «Бытие». Опять-таки, книга «Бытие» – это книга основа. Она показывает нам всю Библию, она показывает весь Божий план спасения, как он будет развиваться. Она раскрывает это перед нашими глазами для того, чтобы это стало основанием, фундаментом нашего мировоззрения. Вера играет колоссальную роль. О ней много сказано в книге «Бытие». 15 глава, 4 стих, говорится об Аврааме. «И было слово Господа к нему, и сказано: „Не будет он твоим наследником“, речь идет об Измаиле, „но тот, кто произойдет от чресл твоих, будет твоим наследником. И вывел его вон,
и сказал: «Посмотри на небо и сосчитай звезды, если ты можешь счесть их». И сказал ему: «Столько будет у тебя потомков». И дальше Авраам поверил Господу, и это вменилось ему, он вменил ему это в праведность. То есть история Авраама – это история веры. История Исаака, Иакова и Иосифа – это история веры. Вот почему мы видим с 12 по 50 главы объяснение того, как вера действует. У них не все было гладко. Даже у самого Авраама были провалы. У его детей были ошибки, были грехи. Но мы видим, как вера, она помогает побеждать грехи. Она помогает жить в этом мире, наполненном злом. И она соединяет человека с заветом, который Бог обещал. И она позволяет достигать той цели, которую Бог определил. И книга Бытия это очень ярко демонстрирует. Послание к евреям. Подробно об этом говорится. Я хотел бы прочитать несколько стихов из его 11 главы, из 11 главы этого послания. 8 стих. «Верою Авраам повиновался призванию идти в страну, которую имел получить в наследие, и пошел, не зная, куда идет». То есть доверяя Богу, доверяя то, что Бог знает, доверяя тому, что Бог благ. «Верою обитал он на земле обетованной, как на чужой, и жил в шатрах с Исааком и Иаковом». То есть это земля, которая была обещана ему, но она была не его еще. И он верою жил на этой земле. «Ибо он ожидал города, имеющего основание, которого художник и строитель Бог». То есть Авраам доверял, что у Бога есть будущее для него. И это будущее намного больше, намного дальше, чем только эта земля. 17 стих. «Верою Авраам, будучи искушаем, принес в жертву Исаака, и, имея обетование, принес единородного, о котором было сказано: в Исааке наречется тебе семя, ибо он думал, что Бог силен и из мертвых воскресить, почему и получил в его предзнаменование». То есть, когда Аврааму пришлось пережить тяжелейшие испытания, когда Бог повелел ему принести в жертву сына Исаака, Авраам стал перед этим, то есть это самый главный тест веры. И он находился в этом положении, в котором он нашел только одно объяснение. Он не видел никого воскресшего. Он не видел воскресших людей. Но когда он видит Божье слово, что в Исааке наречется тебе семя, и когда он слышит, что Бог говорит: принеси в жертву Исаака, то примирить эти две вещи он может только одним способом. Наверное, Бог его потом воскресит. Его вера была настолько мощной, настолько он доверял Богу. Мы знаем, как это закончилось. Мы знаем, что Бог остановил Авраама в самой критической точке. 20 стих. «Верою в будущее Исаак благословил Иакова и Исава». То есть Исаак верит в то, что обетование, полученное Авраамом, они продолжают действовать. «Верою Иаков, умирая, благословил каждого сына Иосифова и поклонился наверх жезла своего». Мы видим, что Иаков верит в то, что Божье обетование продолжает действовать. 22 стих. «Верою Иосиф при кончине напоминал об исходе сынов Израилевых и завещал о костях своих». Как я уже говорил, то патриархи не знали деталей, они не знали, как будет осуществлен этот план искупления, но они были уверены, что однажды каждый из их потомков станет благословением, вернее, один из них, особенный из их потомков, станет благословением для всех людей. В этом сущность книги Бытия. Я хотел бы еще раз подвести этот итог и посмотреть на три самых главных вещи, которые мы здесь видим. И эти три фактора, они продолжают играть колоссальнейшую роль. Сущность книги Бытия заключается в том, что Бог – это Творец, который определяет реальность. Не мы. И самое разумное отношение к этому – это в смирении обратиться к Нему для того, чтобы искать Его понимание окружающей нас действительности. Второе. Человеческий грех – это главная проблема людей. Ни социальные проблемы, ни экономические, ни проблемы климата, ни проблемы взаимоотношений, никакие другие проблемы. Библия ясно говорит, самая большая проблема – каждого из нас – это грех. И третье. Спасение по вере через участие в Божьем завете – главная цель истории.
ни построение коммунизма и ни создание справедливого общества. Абсолютно нет. Это спасение по вере через участие в Божьем Завете. Вот для чего Бог создал Вселенную, вот для чего Он продолжает держать ее здесь на земле. Аминь.

0: есть только одна дверь к жизни, и эта дверь – Иисус Христос. Христос воскрес, и мы воскреснем!
1: Вот отрок мой, которого я держу за руку, избранный мой, которому благоволит душа моя. Положу дух мой на него, и возвестит народом суд. Не возопьет и не возвысит голоса своего, и не даст услышать его на улицах. Трости надломленной не переломит, и льна курящегося не угасит. Будет производить суд поистине, не ослабеет и не изнеможет, доколе на земле не утвердит суда, и на закон его будут уповать острова. Так говорит Господь, Бог, сотворивший небеса и пространство их, распростерший землю с произведениями ее, дающий дыхание народу на ней и дух ходящим по ней. Я, Господь, призвал тебя в правду и буду держать тебя за руку и хранить тебя, и поставлю тебя в завет для народа, во свет для язычников, чтобы открыть глаза слепых, чтобы узников вывести из заключения и сидящих во тьме из темницы. Я Господь. Это мое имя. И не дам славы моей иному и хвалы моей истуканам. Вот предсказанное прежде сбылось. И новое я возвещу, прежде нежели оно произойдет, я возвещу вам. Пойте Господу новую песнь, хвалу Ему от концов земли. Вы, плавающие по морю, и все наполняющее его, острова и живущие на них. Да возвысит голос пустыня и города ее, селение, где обитает Кедар. Да торжествуют живущие на скалах, да возглашают с вершин гор. Да воздадут Господу славу и хвалу его, да возвестят на островах. Господь выйдет, как исполин, как муж брани возбудит ревность, воззовет и поднимет воинский крик и покажет себя сильным против врагов своих. Долго молчал я, терпел, удерживался. Теперь буду кричать, как рождающая. Буду разрушать и поглощать все. Опустошу горы и холмы, и всю траву их иссушу, и реки сделаю островами, и осушу озера. И поведу слепых дорогою, которой они не знают. Неизвестными путями буду вести их. Мрак сделаю светом пред ними, и кривые пути прямыми. Вот что я сделаю для них, и не оставлю их. Тогда обратятся вспять, и великим стыдом покроются надеющиеся на идолов, говорящие истуканам: «Вы наши боги». Слушайте, глухие! И смотрите, слепые, чтобы видеть. Кто так слеп, как раб мой, и глух, как вестник мой мною посланный? Кто так слеп, как возлюбленный, так слеп, как раб Господа? Ты видел многое, но не замечал. Уши были открыты, но не слышал. Господу угодно было ради правды своей возвеличить и прославить закон. Но это народ, разоренный и разграбленный. Все они связаны в подземельях и сокрыты в темницах. Сделались добычью, и нет избавителя. Ограблены, и никто не говорит: «Отдай назад». Кто из вас преклонил к этому ухо? Вникнул и выслушал это для будущего? Кто предал Иакова на разорение и Израиля грабителям? Не Господь ли, против которого мы грешили? Не хотели они ходить путями Его и не слушали закона Его. И Он излил на них ярость гнева Своего и лютость войны. Она окружила их пламенем со всех сторон, но они не примечали, и горело у них, но они не уразумели этого сердцем. Ныне же, так говорит Господь, сотворивший тебя, Иаков, и устроивший тебя, Израиль, не бойся, ибо я искупил тебя, назвал тебя по имени твоему. Ты мой. Будешь ли переходить через воды, я с тобою. Через реки ли, они не потопят тебя. Пойдешь ли через огонь, не обожжешься, и пламя не опалит тебя. Ибо я Господь, Бог твой святой Израилев, Спаситель твой. Выкуп за тебя отдал Египет, Эфиопию и Савею за тебя. Так как ты дорог в очах моих, многоценен, и я возлюбил тебя, то отдам других людей за тебя и народу за душу твою. Не бойся, ибо я с тобою. От востока приведу племя твое, и от запада соберу тебя. Северу скажу «отдай», и югу не удерживай. Веди сыновей моих издалека и дочерей моих от концов земли. Каждого, кто называется моим именем, кого я сотворил для славы моей, образовал и устроил. Выведи народ слепой, хотя у него есть глаза, и глухой, хотя у него есть уши. Пусть все народы соберутся вместе и совокупятся племена. Кто между ними предсказал это? Пусть возвестят, что было от начала. Пусть представят свидетелей от себя и оправдаются, чтобы можно было услышать и сказать «правда». А мои свидетели, говорит Господь, вы и раб мой, которого я избрал, чтобы вы знали и верили мне, и разумели, что это я. Прежде меня не было Бога, и после меня не будет. Я Господь, и нет Спасителя, кроме меня. Я предрек и спас, и возвестил, а иного нет у вас, и вы свидетели мои, говорит Господь, что я Бог. От начала дней я тот же, и никто не спасет от руки моей. Я сделаю, и кто отменит это?»

Нам важно знать, в чем был смысл и значение преображения Христа. Примерно через неделю после того, как Иисус четко дал своим ученикам понять, что Он пострадает, будет убитым и воскреснет, Луки 9:22, Он взял Петра, Иакова и Иоанна на гору, чтобы помолиться. Когда Он молился, Его внешность обрела славный вид, а Его одежда стала ослепительно белой. Появились Моисей и Илия и беседовали с Иисусом о Его предстоящей смерти. Петр, не понимая, что говорил и чрезвычайно испугавшись, предложил поставить три шалаша для них.

Несомненно, он имел в виду те шалаши, которые использовались во время праздника Кущей, когда израильтяне жили в них в течение 7 дней. Левит 23:34-42. Петр выразил желание остаться на том месте. Когда облако окутало их, голос сказал: «Это мой сын, мой избранник, его слушайте». Затем облако поднялось, Моисей и Илия исчезли, а Иисус остался один со своими учениками, которые все еще пребывали в страхе. Иисус запретил им рассказывать кому-либо об увиденном ими до его воскресения. Три упоминания об этом событии можно найти в Евангелиях от Матфея 17:1-8, Марка 9:2-8 и Луки 9:28-36. Несомненно, целью преображения Христа в незначительную часть Его небесной славы заключалась в том, чтобы близкий круг Его учеников мог получить более глубокое понимание, кем был Иисус. Христос претерпел драматические изменения во внешнем виде, чтобы ученики могли увидеть Его во славе. Апостолы, знавшие Его в человеческом облике, теперь имели большее понимание божественности Христа, хотя и не могли до конца понять этого. Это дало им уверенность, в которой они нуждались, услышав шокирующее известие о Его грядущей смерти. Появление Моисея и Илии символически представляло закон и пророков. Но голос Бога с небес «Его слушайте» ясно показал, что закон и пророки должны были уступить дорогу Иисусу. Тот, кто является новым и живым путем на смену старому. Он – исполнение закона и бесчисленных пророчеств Ветхого Завета. Кроме того, они увидели Его грядущее прославление и возведение на престол как Царя царей и Господа Господ. Ученики никогда не забывали о том, что произошло в тот день на горе. Иоанн написал в своем Евангелии: «Мы видим Его божественное величие и силу» – Иоанна 1:14. Петр также писал об этом: «Когда мы поведали вам о возвращении Господа нашего Иисуса Христа в силе, мы не повторяли чьих-то замысловатых побасенок. Нет, мы сами стали очевидцами Его величия. Он принял от Бога Отца честь и славу, когда донесся к Нему голос величественной славы: «Это Сын Мой, любимый, в Нем Моя отрада». И этот голос, донесшийся с неба, мы сами слышали, когда были с Ним на Святой Горе». 2 Петра, 1 глава, с 16 по 18 стих. Те, кто был свидетелями преображения, поведали об этом другим ученикам и бесчисленным миллионам на протяжении веков.

0: Вестминстерский краткий катехизис.
1: Христос, как наш Искупитель, исполняет служение пророка, священника и царя, как в состоянии унижения, так и в состоянии величия. Евреям 5:5-7. Так и Христос не сам себе присвоил славу быть первосвященником, но тот, кто сказал ему: «Ты сын мой, я ныне родил тебя». Как и в другом месте говорит: «Ты священник вовек, по чину Мелхиседека». Он в одни плоти своей, сильным воплем и со слезами принес молитвы и моления могущему спасти его от смерти, и услышан был за свое благоговение. Евреям 7:25. «Посему и может всегда спасать приходящих через него к Богу, будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать за них». Исаия 9:6-7. «Ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на раменах его, и нарекут имя ему Чудный, Советник, Бог крепкий, Отец вечности, Князь мира. Умножению владычества его и мира нет предела на престоле Давида и в царстве его, чтобы ему утвердить его и укрепить его судом и правдою отныне и до века. Ревность Господа Саваофа соделает это».

0: Вера, надежда, любовь. На радио «Новая жизнь».
1: Слово, которое оживит тебя.
2: Славлю тебя, Господи, ты гневался на меня, но отвратил гнев твой и утешил меня. Вот Бог спасение мое, уповаю на него и не боюсь, ибо Господь сила моя и пение мое Господь. И он был мне во спасение, и в радости будете черпать воду из источников спасения. И скажете в тот день: «Славьте Господа, призывайте имя Его, возвещайте в народах дела Его, напоминайте, что велико имя Его. Пойте Господу, ибо Он соделал великое. Да знают это по всей земле. Веселись и радуйся, жительница Сиона, ибо велик посреди тебя Святой Израилев».

Ричард Бакстер. Небесное сокровище. Убедись, что небеса являются единственным сокровищем и счастьем, и трудись, чтобы узнать, каким сокровищем и счастьем они являются. А если ты не считаешь, что именно в этом заключается высшее благо, ты не будешь никогда располагать сердце свое к небесам, и убеждение твое потонет в земных привязанностях. А если Ева...

Если ты видишь кошелек с золотом и считаешь, что это всего лишь мелкие медные монеты, ты не захочешь его. Важно знать совершенство того или иного предмета, чтобы в полноте понять его ценность. Если невежественный человек увидит книгу, содержащую секреты искусства или науки, он оценит ее не больше, чем обычный свиток, потому что не знает, что в нем. Но тот, кто знает это, высоко ценит его и даже сможет лишить себя еды, воды и сна, чтобы прочитать. Мир вопиет о покое и ищет радости и счастья, потому что он не знает истинного небесного блаженства.

0: В 1643 году в Вестминстере была созвана ассамблея из 121 богослова и 30 представителей парламента с целью выработки всеобщей религиозной доктрины. Результатом более чем четырехлетнего труда ассамблеи стало Вестминстерское исповедание веры, которое впоследствии было принято множеством стран. Сегодня оно представляет собой краткое, но системное изложение общих принципов реформатской христианской доктрины.
1: Глава 18. Уверенность в благодати и спасении. Хотя лицемеры и другие невозрожденные люди могут самодовольно обманывать себя тщетными надеждами, полагая в плотском ослеплении, что пользуются милостью Божьей, и уже снискали спасение, их надежды погибнут. Те же, кто истинно верует в Господа Иисуса Христа, искренне любит Его, старается ходить перед Ним в доброй совести, могут в этой жизни быть твердо уверены в том, что пребывают в благодати, и радоваться надеждою славы Божьей. И эта надежда никогда их не постыдит. Эта уверенность – не праздный домысел или правдоподобное мнение, основанное на робкой надежде, а непоколебимая убежденность веры, покоящейся на божественной истинности обетований о спасении и на внутреннем свидетельстве тех благодатных даров, о которых даны нам эти обетования. Дух усыновления убеждает нас, свидетельствуя Духу нашему, что мы – дети Божьи. И этот Дух, которым мы запечатаны в день искупления, есть залог нашего наследия. Эта непоколебимая уверенность не принадлежит к тем свойствам, которые составляют самую суть веры, а потому истинному верующему иногда приходится долго ждать и преодолевать многочисленные трудности, прежде чем он обретет ее. Но получив от Духа способность распознавать то, что по своей милости дарует ему Бог, верующий может должным образом, применяя обычные средства благодати, и без особых откровений прийти к такой уверенности. Поэтому каждый должен со всем усердием утверждаться в своем призвании и избрании. Тогда сердце его расширится в мире и радости во Святом Духе, в любви и благодарности Богу, в твердости и бодрости при исполнении долгопослушания. Все это – суть достойные плоды уверенности, которая отнюдь не располагает людей к распущенности. Уверенность истинных верующих в своем спасении может поколебаться, ослабеть или быть на время утрачена по разным причинам. Если верующие, не заботясь о сохранении этой уверенности, впадают в грехи, которые омрачают совесть и оскорбляют духа, если они подвергаются внезапному или очень сильному искушению, или если Бог лишает даже тех, кто боится Его, света своего благоволения и позволяет им ходить во тьме, не видя света. И все же они никогда не лишаются полностью того семени Божьего, той жизни в вере, той любви Христа и братьев, той искренности сердца и того сознания долга, из которых в должное время под воздействием Духа вновь произрастет уверенность в спасении, и которые удерживают верующих от полного отчаяния до тех пор, пока не придет это время.

0: Молитва пуритан.
1: Троица. Три в одном, один в трех. Боже, спасение моего. Небесный Отец, благословенный Сын, вечный Дух. Я поклоняюсь Тебе как единому бытию, единой сущности, единому Богу в трех лицах. За то, что Ты приводишь грешников к богопознанию, и за то, что Ты вводишь таковых в Царство Свое. О Отче, Ты возлюбил меня и послал Иисуса, дабы искупить меня. О Иисусе, Ты возлюбил меня и принял мое естество, пролил свою кровь, дабы омыть мои грехи, стяжал праведность, дабы покрыть мою негодность. О Дух Святой, Ты возлюбил меня и вошел в мое сердце, насадил в нем жизнь вечную, открыл обилие славы Иисуса. Триединый Боже, я благословляю и восхваляю Тебя за любовь, столь незаслуженную, столь неизреченную, столь дивную, могущую спасать погибших и возносить их в славу. О Отче, я благодарю Тебя за то, что в полноте благодати Ты дал меня Иисусу, дабы я был Его овцой, драгоценным достоянием, Его уделом. О Иисусе, я благодарю Тебя за то, что в полноте благодати Ты принял меня, поддержал меня и перевязал мои раны. О Дух Святой, я благодарю Тебя за то, что в полноте благодати Ты явил мне Иисуса как мое спасение, вселил в меня веру, смирил мое непокорное сердце, соединил меня с Ним навеки. О Отче, Ты восседаешь на престоле, дабы слышать мои молитвы. О Иисусе, Твоя рука простерта, дабы принимать мои прошения. О Дух Святой, Ты готов помогать мне в немощах моих, открывать мне мою нужду, подсказывать мне нужные слова, молиться во мне, укреплять меня, дабы я не ослабевал в молениях моих. О Триединый Боже, повелевающий вселенной, Ты заповедал мне просить у Тебя то, что относится к Твоему царству и душе моей. Дай мне жить и молиться так, как надлежит жить и молиться тому, кто был крещен во имя Отца и Сына и Святого Духа.

0: Радио «Новая жизнь». Радио настоящей любви.
1: Псалом 112. Аллилуйя. Хвалите, рабы Господни, хвалите имя Господне. Да будет имя Господне благословенно отныне и вовек. От восхода солнца до запада да будет прославляемо имя Господне. Высок над всеми народами Господь, над небесами слава Его. Кто, как Господь, Бог наш, который, обитая на высоте, преклоняется, чтобы презирать на небо и на землю. Из праха поднимает бедного, из брения возвышает нищего, чтобы посадить его с князьями народа его. Неплодную вселяет в дом матерью, радующуюся о детях. Аллилуйя!

0: Авочи.
1: Томас Бостон. Блаженство, оправдание во Христе. Грешник, находящийся вне Христа, связан по рукам и ногам гневом Господним. В соответствии с законом он должен следовать в мрак преисподней, и это исходит из того страшного предписания, которое устанавливает закон, и согласно которому самое меньшее наказание за грех – это смерть. Бытие 2.17. Итак, приступивший к дозволенной границе грешник, подобно известному нам Семею, 3 Царств 2.42, становится человеком, обреченным на смерть. Однако теперь, когда он обрел Христа, Господь наш произносит слова, обращенные к Богу. «Освободи его от могилы, я нашел умилостивление». Иова 33.24. Обвинительный приговор отменен. Верующий освобожден и стал недосягаемым для карающей десницы закона. Его беззакония, которые были пред светом лица Господа нашего, Псалом 89.8, потому что они не могли быть скрыты от Него, покрыты кровью Христа. Господь бросил все грехи мои за хребет свой. Исаия 38.17. Именно так. Он вергнет их в пучину морскую. Михея 7.19. То, что упадет в ручей, еще может быть найдено вновь, но брошенное в пучину морскую не может быть возвращено никогда. Хотя и в море бывает мелководье, что, конечно, справедливо, но грехи христиан вергаются не туда, а в пучину морскую. И эти глубины поглощают, оттуда нет возврата. Но, может быть, там грехи не потонут? Нет, Господь силой своей вергнет их туда, и они стремительно опустятся на самое дно и утонут, подобно свинцу, в мощном потоке крови Искупителя. Грехи человека не только прощены теперь, но и забыты навсегда. Я прощу беззакония их и грехов их, уже не воспомяну более. Иеремии 31.34. И хотя остаточное проявление этих грехов также заслуживает вечного гнева Господнего, и именно эти грехи являются причиной того, что верующие подвергаются временным ударам и отеческому наказанию в соответствии с законом благодати, –

Иисусе живут не по плоти, но по духу. Римлянам 8:1. Из всего сказанного следует, что верующий во Христа умер для закона и освобожден для духовной жизни согласно словам апостола Павла. В этом отношении оправданный человек – это тот, о котором Давид сказал так: «Блажен человек, которому Господь не вменит греха, и в чьем духе нет лукавства». Псалом 31:2. «И Господь не имеет намерения возложить этот долг на человека и не записывает его в свою долговую книгу».

0: что веришь ты?
1: Сила позитивного исповедания. Позитивное исповедание – это практика произнесения вслух желаемого в надежде, что Бог сделает это реальностью. Она популярна среди последователей учения Евангелия процветания, которые утверждают, что слова обладают духовной силой. И что если мы произносим вслух должные слова с должной верой, то сможем обрести богатство и здоровье, связать сатану и добиться всего, чего хотим. Позитивное исповедание – это произнесение слов, в которые мы верим или хотим верить, и таким образом делающее их реальностью. Оно противоположно отрицательному исповеданию, заключающемуся в признании невзгод, бедности и болезней, что предположительно подразумевает их принятие, а также отказ от легкости бытия, богатства и здоровья, уготованных для нас Богом. В этой философии есть несколько проблем. Самой опасной является вера в то, что слова обладают духовной магической силой, которую мы можем использовать, чтобы получить желаемое. Эта практика заимствована не из библейских истин, а из концепции New Age, называемой «законом притяжения». Она заключается в утверждении, что подобное притягивает подобное. Положительное высказывание или мысль вызывает положительную реакцию. Все наполнено Божьим присутствием и силой. Но не Бога как вездесущего Творца, а Бога в индуистском или даже пантеистическом смысле. Конечным результатом является идея, что наши слова способны заставить Бога дать нам желаемое, что является абсолютной ересью. Кроме того, результаты, приписываемые положительному исповеданию, зависят от веры человека. Это приводит к давно бытующему убеждению, что болезнь и бедность являются разновидностью наказания за грех, в данном случае за неверие. Текст в Иоанна 9 главе и вся книга Иова опровергают это. «И проходя, увидел человека слепого от рождения. Ученики его спросили у него: Равви, кто согрешил, он или родители его, что родился слепым? Иисус отвечал: не согрешил ни он, ни родители его, но это для того, чтобы на нем явились дела Божьи». Иоанна 9 глава с 1 по 3 стих. Вторая проблема заключается в том, что последователи Евангелия процветания неверно истолковывают Божье обетование. Само по себе исповедание – это признание его правоты, но позитивное исповедание – это требование, согласно с нашими человеческими желаниями. Люди, которые практикуют позитивное исповедание, говорят, что они просто повторяют Божьи обетования, данные в Библии. Но они не проводят различия между универсальными обетованиями, которые Господь дал всем своим последователям, и частными обетованиями, данными определенным людям в определенное время с определенной целью. Они также неверно истолковывают обетования, отказываясь признать, что его план относительно нашей жизни может не совпадать с нашими планами. Беззаботная идеальная жизнь – это полная противоположность тому, как описывал жизнь верующего Иисус и как жили его последователи. Христос не обещал процветания, Он обещал трудности. Он не обещал, что все наши желания будут выполнены, но обещал, что у нас будет все необходимое. Он не обещал мира в семье, но предупреждал, что семьи столкнутся с проблемами, так как одни решат последовать за Ним, а другие нет. И Он не обещал нам здоровья, Он обещал исполнить свой план относительно нас и даровать благодать в испытаниях. Еще одна проблема с позитивным исповеданием заключается в том, что хотя оно считается относящимся к событиям в будущем, зачастую оно является обычной ложью. Конечно, словесное признание своей веры в Бога и искупление через жертву Иисуса – это хорошо, но слова «я всегда подчиняюсь Господу» или «я богат» являются обманом, и, возможно, идут вразрез с волей самого Бога, которой мы должны неизменно следовать. Особенно беспокоит исповедание от имени других людей. Господь дал каждому из нас свободу служить Ему всей своей жизнью или же противиться Ему, и утверждать иное безрассудно. Наконец, Библия предельно ясно говорит нам, что негативное исповедание не отменяет Божьих благословений. Псалмы наполнены мольбами об избавлении, а стихи в Псалме 54 и в 1 Петра 5 главе увещевают нас следовать этому примеру. Даже Иисус обращался к Небесному Отцу с трезвой оценкой ситуации и просьбой о помощи в Матфея 26 главе. Бог Библии – это не космический Санта-Клаус. Он любящий Отец, который желает участвовать в жизни своих детей и в радости, и в невзгодах. Когда мы смиряем себя и взываем о помощи, то Он дает нам или освобождение от обстоятельств, или же силу пройти через них. Откуда у вас вражды и распри? Не отсюда ли от вожделений ваших, воюющих в членах ваших? Желаете и не имеете, убиваете и завидуете, и не можете достигнуть, припираетесь и враждуете, и не имеете, потому что не просите. Просите и не получаете, потому что просите не на добро, а чтобы употребить для ваших вожделений. Иакова 4 глава, с 1 по 3 стих. Так имеет ли позитивное исповедание хоть какую-то ценность? Да, в определенном смысле. Человек, уверенный в том, что справится с какой-то проблемой, обычно более спокоен и креативен. Согласно исследованиям, оптимистичное настроение улучшает здоровье. Кроме того, постоянное озвучивание целей удерживает их на переднем плане. Те, кто не перестает думать о том, как бы заработать денег, будет действовать соответствующим образом. Но опасности позитивного исповедания значительно перевешивают преимущества. Все перечисленные плюсы являются психологическими и отчасти физиологическими, но никак не духовными. Единственное духовное преимущество, которое можно получить, это то, что люди, ожидающие от Бога действий, с большей вероятностью увидят Его руку в различных ситуациях. Но слова – это не магия и не волшебство, а Бог – не маг и не волшебник и не джин из бутылки. Наша роль в отношениях с нашим Небесным Отцом заключается не в том, чтобы требовать, а в том, чтобы просить о помощи и доверять, а также осознавать, что наши благословения зависят не от силы нашей веры, а от Его плана и Его силы.

0: Радио «Новая жизнь». Ты уже не будешь прежним.
1: Не делайте себе кумиров и изваяний, и столбов не ставьте у себя, и камней с изображениями не кладите в земле вашей, чтобы кланяться пред ними. Ибо я Господь, Бог ваш. Субботы мои соблюдайте, и святилище мое чтите. Я Господь. Если вы будете поступать по уставам моим, и заповеди мои будете хранить и исполнять их, то я дам вам дожди в свое время, и земля даст произрастения свои, и дерева полевые дадут плод свой. И молодьба хлеба будет достигать у вас собирания винограда, собирание винограда будет достигать посева, и будете есть хлеб свой досыта, и будете жить на земле вашей безопасно. Пошлю мир на землю вашу, ляжете, и никто вас не обеспокоит. Сгоню лютых зверей из земли вашей, и меч не пройдет по земле вашей, и будете прогонять врагов ваших, и падут они пред вами от меча. Пятеро из вас прогонят 100, и 100 из вас прогонят тьму, и падут враги ваши пред вами от меча. Презрю на вас, и благословлю вас, и плодородными сделаю вас, и размножу вас, и буду тверд в завете моем с вами. И будете есть старое прошлогоднее, и выбросите старое ради нового. И поставлю жилище мое среди вас, и душа моя не возгнушается вами. И буду ходить среди вас, и буду вашим Богом, а вы будете моим народом. Я Господь, Бог ваш, который вывел вас из земли египетской, чтоб вы не были там рабами, и сокрушил узы ярма вашего, и повел вас с поднятую головою. Если же не послушаете меня и не будете исполнять всех заповедей сих, если презрите мои постановления, и если душа ваша возгнушается моими законами, так что вы не будете исполнять всех заповедей моих, нарушив завет мой, то и я поступлю с вами так. Пошлю на вас ужас, чахлость и горячку, от которых истомятся глаза и измучится душа. И будете сеять семена ваши напрасно, и враги ваши съедят их. Обращу лице мое на вас, и падете пред врагами вашими, и будут господствовать над вами неприятели ваши, и побежите, когда никто не гонится за вами. Если и при всем том не послушаете меня, то я всемеро увеличу наказание за грехи ваши, и сломлю гордое упорство ваше, и небо ваше сделаю, как железо, и землю вашу, как медь. И напрасно будет истощаться сила ваша, и земля ваша не даст произрастений своих, и дерева земли вашей не дадут плодов своих. Если же после сего пойдете против меня и не захотите слушать меня, то я прибавлю вам ударов всемеро за грехи ваши. Пошлю на вас зверей полевых, которые лишат вас детей, истребят скот ваш, и вас уменьшат, так что опустеют дороги ваши. Если и после сего не исправитесь и пойдете против меня, то и я в ярости пойду против вас и поражу вас всемеро за грехи ваши. И наведу на вас мстительный меч в отмщение за завет. Если же вы укроетесь в города ваши, то пошлю на вас язву, и преданы будете в руки врага. Хлеб, подкрепляющий человека, истреблю у вас. 10 женщин будут печь хлеб ваш в одной печи, и будут отдавать хлеб ваш весом. Вы будете есть и не будете сыты. Если же и после сего не послушаете меня и пойдете против меня, то и я в ярости пойду против вас и накажу вас всемеро за грехи ваши. И будете есть плоть сынов ваших, и плоть дочерей ваших будете есть. Разорю высоты ваши, и разрушу столбы ваши, и повергну трупы ваши на обломки идолов ваших, и возгнушается душа моя вами. Города ваши сделаю пустынею, и опустошу святилища ваши, и не буду обонять приятного благоухания жертв ваших. Опустошу землю вашу, так что изумятся о ней враги ваши, поселившиеся на ней. А вас рассею между народами, и обнажу вслед вас меч, и будет земля ваша пуста, и города ваши разрушены. Тогда удовлетворит себя земля за субботы свои, во все дни запустения своего. Когда вы будете в земле врагов ваших, тогда будет покоиться земля и удовлетворит себя за субботы свои. Во все дни запустения своего будет она покоиться, сколько ни покоилась в субботы ваши, когда вы жили на ней. Оставшимся из вас пошлю в сердца робость в земле врагов их, и шум колеблющегося листа погонит их, и побегут, как от меча, и падут, когда никто не преследует. И споткнутся друг на друга, как от меча, между тем, как никто не преследует. И не будет у вас силы противостоять врагам вашим. И погибнете между народами, и пожрет вас земля врагов ваших. А оставшиеся из вас исчахнут за свои беззакония в землях врагов ваших, и за беззакония отцов своих исчахнут. Тогда признаются они в беззаконии своем и в беззаконии отцов своих, как они совершали преступления против меня и шли против меня, за что и я в ярости шел против них и ввел их в землю врагов их. Тогда покорится необрезанное сердце их, и тогда потерпят они за беззакония свои. И я вспомню завет мой с Иаковом, и завет мой с Исааком, и завет мой с Авраамом вспомню, и землю вспомню. Тогда как земля оставлена будет ими, и будет удовлетворять себя за субботы свои, опустев от них. И они будут терпеть за свое беззаконие, за то, что презирали законы мои, и душа их гнушалась постановлениями моими. И тогда, как они будут в земле врагов их, я не презрю их и не возгнушаюсь ими до того, чтобы истребить их, чтоб разрушить завет мой с ними. Ибо я Господь, Бог их. Вспомню для них завет с предками, которых вывел я из земли египетской пред глазами народов, чтоб быть их Богом. Я Господь.
2: Вот постановления и определения и законы, которые постановил Господь между собою и между сынами Израилевыми на горе Синае через Моисея.

истины, в которых нельзя сомневаться. Мы знаем, что оправдание – это совершаемое Богом действие, которым Он провозглашает праведными тех, кто через веру во Христа покаялся в своих грехах и исповедал Его как Господа. Эта праведность не зависит от наших дел или достоинств и основана на низложении наших грехов у ног Христа и вменении нам Его праведности. Таким образом, Бог оказывается праведным и оправдывающим верующего в Иисуса Христа.

Томас Бостон. Возрастают ли в благодати лицемеры? А возрастают ли в благодати лицемеры? И если да, то как можно отличить их возрастание от возрастания истинного христианина? На первую часть вопроса можно ответить так. Да, и лицемеры возрастают. Ведь плевелы растут так же, как и пшеница. Семя упало между тернием, и все же взошло. Луки 8:7. Однако оно не принесло плода. Там же стих 14. Даже истинный христианин может иметь ложное возрастание. Апостолы Яков и Иоанн, казалось, возрастали в благодати. Однако, имея такое усердие, их дух стал столь горячим, что даже побуждал их сжечь целые селения за то, что те не приняли их Господа и Учителя. Сказали: «Господи, хочешь ли ты, мы скажем, чтобы огонь сошел с неба и истребил их, как и Илья сделал». Луки 9:54. Однако Христос не мог допустить этого и потому упрекал их, говоря: «Не знаете, какого вы духа». Луки 9:55. Ответим и на вторую часть вопроса. Существует особое благо возрастания в благодати истинного христианина, отличающееся от ложного роста. Оно всестороннее, постоянное и пропорциональное. «Дабы все возвращали в того, который есть глава». Ефесянам 4:15. Возрастающий христианин растет в своем новом человеке пропорционально во всех отношениях. Под ласковым действием солнца правды верующие взыграют, как тельцы упитанные. Малахии 4:2.

чем всю жизнь роптать, всех вокруг обвинять. Было б лучше, мой брат, сердце нам поменять. И тогда, милый мой, мир польется рекой.

0: Первое послание апостола Павла к Коринфянам, 15 глава, с 1 по 8 стихи. «А я объявляю вам, братья, то Евангелие, которое я благовествовал вам, которое вы и приняли, в котором и утвердились, которым и спасаетесь. В этом смысле я благовествовал вам, если вы держитесь моего благовествования, если только вы не напрасно уверовали. Ибо я передал вам, во-первых, то, что и принял, что Христос умер за грехи наши по Писаниям, и что Он был погребен, и что Он воздвигнут в третий день по Писаниям, и что Он явился Кифе, потом 12, затем свыше, чем 500 братьям одновременно, из которых большая часть до ныне в живых, а некоторые почили. Затем явился Иакову, потом всем апостолам, а после всех явился и мне».
1: Евангелие на радио «Новая жизнь».

0: Радио «Новая жизнь». Современно о вечном.
1: Мои дорогие друзья, всех приветствуем на радио «Новая жизнь». С вами ведущий Иван у микрофона. Я безмерно рад быть вместе с вами, размышлять над Божьим Словом. Для моей души это большая радость. Для моего сердца это ободрение и укрепление для моего духа. Так же, как, надеюсь, и вам, когда вы изучаете Божье Слово. Потому что мы нуждаемся каждый день в этом освежении, подходя к этому потоку живой воды, укрепляясь и возрастая духовно. И да благословит нас в этом с вами, дорогие мои, Господь. Итак, мы с вами находимся в послании к римлянам, напомню еще раз. Изучаем мы главу 12 и разобрали мы уже 14 стих. «Благословляйте гонителей ваших, благословляйте, а не проклинайте». Говоря об этом, давайте еще раз напомним себе, как нам важно смотреть на нашу жизнь в свете Писания. Христианскую жизнь и наше духовное возрастание, я бы сказал так, это полное переформатирование нашего разума. Раньше мы смотрели на жизнь так, как смотрят все кругом. Ну, кто-то в одном ключе, кто-то в другом, но стиль один и тот же. Это плоской взгляд на жизнь. «Я, мне, мое». Чем лучше, чем больше для меня, тем лучше. Чтобы чем выгоднее моя позиция, тем здоровее я буду, тем лучше для меня. Поэтому я должен урвать для себя, я должен ставить себя в центре, потому что это моя жизнь, одну жизнь живем и так далее. Да? Если есть какие-то жертвы со стороны человека, то это всегда стиль, в котором Бога нет, только я, и поэтому я всегда ставлю себя в центре. И даже если есть Бог, да, тоже важно подчеркивать это, даже если есть Бог, то я, конечно же, буду смотреть прежде всего на этого Бога с ракурса, чтобы я был в центре, а Он мне прислуживал. И вы заметите, что это очень хорошо соживается вместе с ложной религиозностью человека. Когда мы говорим о Боге, Бог не мешает тебе, когда Он твой ручной Бог. Но Писание – это не о таком фальшивом Боге. Это Бог Библии – истинный суверенный правитель, который не льстит человеку, который не умоляет его, чтобы он поверил в него, и тот будет делать то, что он хочет, но это царь царей, повелевающий всем повсюду покаяться. Это текст Писания. Но сегодня мы с вами продолжаем познавать великого Бога и возрастать в познании этого Бога. Друзья мои, давайте еще раз прочитаем Божье Слово. Римлянам 12 глава, у нас есть время. Мы уделим время сейчас прочтению целиком всей главы. Пожалуйста, прослушайте внимательно. Я постараюсь сконцентрироваться и передать вам вот ту мысль, которую мы читаем в Римлянам 12 глава. Итак, пишет Павел, «Умоляю вас, братья, милосердием Божиим представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением вашего ума, чтобы вам познавать, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная. По данной мне благодати всякому из вас говорю, не думайте о себе более, нежели должно думать, но думайте скромно, по мере веры, какую каждому Бог уделил». Ибо как в одном теле у нас много членов, но не у всех членов одно и то же дело, так мы, многие, составляем одно тело во Христе, а порознь один для другого члены. И как по данной нам благодати, имеем различные дарования, то имеешь ли пророчество, пророчествуй по мере веры. Имеешь ли служение, пребывай в служении. Учитель ли, в учении, увещатель ли, увещевай. Раздаватель ли, раздавай в простоте. Начальник ли, начальствуй с усердием, благотворитель ли, благотвори с радушием. Любовь да будет непритворна. Отвращайте зла, к добру прилепляйтесь. Будьте братолюбивы друг другу с нежностью. В почтительности друг друга опережайте. В усердии не ослабевайте, духом пламенейте, Господу служите. Утешайтесь с надеждою, в скорби будьте терпеливы, в молитве постоянны. В нуждах святых принимайте участие, ревнуйте о странноприимстве. благословляйте гонителей ваших, благословляйте, а не проклинайте. Радуйтесь радующимися и плачьте с плачущими. Будьте единомысленны между собою, не высокомудрствуйте, но последуйте смиренным, не мечтайте о себе. Никому не воздавайте злом за зло, но пекитесь о добром пред всеми человеками. Если возможно с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми. Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божию, ибо написано: «Мне отмщение, я воздам, говорит Господь». Итак, если враг твой голоден, накорми его, если жаждет, напои его, ибо, делая сие, ты соберешь ему на голову горящие уголья. Не будь побежден злом, но побеждай зло добром. Аминь. Итак, друзья мои, теперь мы приступаем к нашему исследованию драгоценного Божьего Слова. Размышляя об истории пуритан, я обнаружил, что у меня сердце горит от радости, видя, как они жили, видя, как они торжествовали в Евангелии, видя их труд, как они самоотверженно служили для Христа, как они отстаивали истину вопреки всем и вся, несмотря на обстоятельства. И желание моего сердца, друзья мои, чтобы также в нашей жизни наши сердца горели Евангелием, чтобы наши сердца славили великого Христа и жили для Него. Сегодня благоприятное время для того, чтобы мы утвердились и дальше искали Господа. Пусть это слово, которое сегодня прозвучит, оно сокрушит наши гордые сердца. Да не будет там места греху, чтобы мы еще сильнее стали ненавидеть грех, чтобы он был самым мерзким явлением в нашей жизни для нас. Чтобы мы не людей ненавидели, но грех, чтобы наш разум преобразился. И чтобы мы еще крепче познали величие и любовь Иисуса. Так, чтобы наши сердца, как один из пророков пишет: «Ты влек меня, и я увлечен тобой». Чтобы наши сердца были увлечены Христом, как та красавица, да, которая описана в «Песне песней», которая влечет которую к ее жениху. «Мой возлюбленный принадлежит мне, а я ему», — говорит она. «О, ты прекрасен, возлюбленный мой, и любезен! Он ввел меня в дом пира, и знамя его надо мною — любовь! Голос возлюбленного моего!» Она слушает его голос. «Возлюбленный мой принадлежит мне, а я ему. Он пасет между лилиями». Она просто захвачена своим возлюбленным. И вот это картина церкви, друзья мои. Заметили ли вы, что истина, она очень острая, она не мирится, она не обходит стороной, знаете, чтобы там какой-то вырез был под какой-то грех, какой-то камень в нашем сердце, о который бы истина могла бы притупиться. Истина режет полностью все. Истина срезает, и она не подстраивается под наши хотелки. Истина есть истина. И горе нам, если истины в нашей жизни нет, а есть ложь. Когда нам все удобно, когда нам комфортно, когда у нас нет дискомфорта, хотя в нашей жизни есть грех. Такого быть не должно. Но с другой стороны, мы видим, есть любовь. И как псалмопевец пишет: «Милость и справедливость, они облобызаются, они целуются». Они, или мне нравится перевод, один из переводов текста говорит: «В поцелуе сольются. Правосудие и правота – основание престола твоего, милость и истина предходят пред лицом твоим». Это Псалом 88. А 84 говорит: «Милость и истина встретятся, праведность и мир облобызаются. Истина возникнет из земли, и праведность приникнет с небес». И все это вы обнаружите у Голгофского креста. Там, на Голгофе, жених церкви, Господь Иисус Христос отдал себя. Там истина и милость, там праведность и правосудие, и святость. Там любовь, друзья мои. Итак, начиная изучать Божье Слово, я хочу, чтобы вы помнили, что истина, она всегда истина, но с другой стороны, она вместе с любовью. Потому что истина без любви холодна. Любовь без истины тошнотворна. Она не формирует, это не любовь. Поэтому мы должны увидеть эту гармонию. И я хочу еще раз показать вам, это гармония в нашем Иисусе Христе. Помните об этом. Все, что мы сегодня познаем, все связано с Ним. Без Иисуса Христа вы можете закрывать Библию и больше ничего не изучать. Вам это ничего не даст. Вся сила в Нем. В Нем благоволение Отца. В Нем наше спасение. В Нем наше освящение и в Нем наша слава и вся наша вечность. Да будет тому великому Христу вся слава. Мы рассматриваем с вами 12 главу Римлянам. И апостол имеет дело с тем, как мы реагируем на людей, на то, что с нами происходит, когда что-то от людей мы встречаем. То ли слышим, то ли какие-то действия происходят. И я думаю, что лучший способ взглянуть на этот подраздел – это увидеть в нем переход от того, как мы должны действовать позитивно, как мы должны вести себя, как использовать дары, данные нам в церкви, как встречаться с жизнью и другими людьми в целом, к другому углу зрения. Что происходит с нами и как уже мы на это реагируем? Мы рассматривали в прошлом нашем эфире 14 стих, как мы должны реагировать на гонения. И нам сразу стало ясно, не так ли? «Благословляйте гонителей ваших, благословляйте, а не проклинайте». То есть мы должны реагировать позитивно, не просто мириться с этим, а сострадать этим людям и молиться за них. Молиться за них. Вместо того, чтобы призывать на них Божье проклятие, или как Иаков и Иоанн хотели на самаритян, а давай-ка огонек с неба сбросим на них, пусть поджарится. Нет, мы должны призывать на них Божье благословение. Это совсем другой дух, не так ли? Вот тут уже вкус Царства Божьего есть. А вот огонь на них с неба – это не тот дух. Это чрезвычайно трудно сделать. И когда мы разбираем каждое из этих повелений, мы должны постоянно напоминать себе, что это может сделать только христианин, тот, кто рожден свыше, кто имеет новую природу. Это же не дело силы воли. Вы без силы Духа Святого не справитесь. Если человек не рожден свыше, не мучайте его. Он на это не способен. Никто другой на это не способен. И апостол, разумеется, он адресовал свои слова к тем, кто действительно является христианином, о чем он так уже многократно говорил. И вот мы приходим к следующему повелению. Стих 15. Открывайте вместе со мной ваши Библии. Еще раз говорю, друзья мои, это для вас будет очень продуктивно, если будет Библия под рукой, и вы сможете записывать, ну или блокнот хотя бы, что-то отдельно. Лучше всего Библия, потому что Библия навсегда с вами. Библию вы не выкинете. А блокнот можно потерять, забыть и так далее. Он может закончиться, и вам нужен новый блокнот. Поэтому лучше всего, конечно же, отмечать что-то в Библии. И вот мы подходим к стиху 15. «Радуйтесь с радующимися и плачьте с плачущими». Заметьте, здесь снова идет речь о нашей реакции. Другие люди либо радуются, либо плачут, либо у них боль и печаль, либо веселье и радость. Апостола же волнует наша реакция на это. Вот теперь, что с нами происходит, когда мы видим, как люди радуются, или когда они страдают, плачут? Что происходит с нами? Как мы переживаем это в контакте с другими людьми? Очень интересный момент в этом конкретном стихе. Это порядок, в котором апостол ставит эти две вещи. Вы замечаете, да? Он ставит сорадоваться перед тем, как плакать. Я думаю, что это сделано совершенно намеренно, ради особого акцента. Возникает вопрос, который часто обсуждается. Что из этого сложнее? Радоваться с радующимися или плакать с плачущими? На первый взгляд может показаться, что первое проще. Но, друзья мои, не спешите. Как только вы начнете анализировать, становится абсолютно ясно, что по-настоящему трудная задача именно первая. Именно первая – радоваться с радующимися. Почему? А вот это как раз-таки подводит нас к сути вопроса. Плакать с плачущими – это нечто более или менее естественное. Нужно быть совсем уж исключительным человеком, чтобы по своей природе и складу личности вообще никак не быть тронутым при виде того, как кто-то плачет. Обычный, естественный человек, кем бы он ни был, он вот испытывает внутри себя какой-то вот такой отклик, когда видит, что кто-то страдает, уже как-то не по себе. Конечно, не будем спорить, есть ожесточенные люди. Их даже это не трогает, у них полный иммунитет к чужому горю. Они кажутся просто начисто лишенными всякого сочувствия. Но таких людей немного. Потому что вот если возьмем среднестатистического человека, даже большинство людей, Они реагируют, когда видят плачущего постоянно. В каждом из нас есть вот что-то, что откликается на это. И мы словно готовы плакать вместе с ними. Мы не говорим уже о профессиональных плакальщиках, да, вот, которых хлебом не корми, они уже в слезах, а им дай поплакать. Но дело не только в этом. Когда человек плачет, это означает, что в данный момент он находится в трудностях, споткнулся, повержен, какая-то боль. Что-то сбило его с ног и повергло в состояние поражения. Вот почему он плачет. И это еще одна причина, которая делает для нас гораздо более легким сочувствие плачущим. Нам легче проявлять сострадание к тем, кто находится внизу, нежели радоваться за тех, кто находится наверху. Вы сейчас это поймете. Поэтому я говорю без колебаний, что первое из этих двух повелений гораздо сложнее. Гораздо сложнее радоваться с радующимися, чем плакать с плачущими. Гораздо сложнее. Итак, почему это так? Потому что фундаментальная проблема всех нас, без исключения, фундаментальная проблема каждого человека, каждого существа, это проблема «я», проблема гордости. А гордость неизбежно включает в себя ревность и зависть. Вот почему я хочу вам показать, что первое повеление несравненно сложнее второго. Когда человек радуется, у него есть для этого повод. Почему? Он достиг успеха или пережил какую-то удачу, да? Произошло что-то хорошее, воодушевляющее. Он твердо стоит на ногах. Но что-то приятное произошло. А может быть, очень приятное. И он очень доволен и счастлив. И если вы исследуете себя и свой жизненный опыт, то вы обнаружите, что именно поэтому вам несоизмеримо труднее радоваться с радующимися, чем плакать с плачущими. Ну это же радость у него, не у меня. Чего я должен радоваться? Вот здесь вступает в силу вот этот элементарный момент соперничества. Наше «я» всегда смотрит на себя, печется о себе и хочет, чтобы его считали высоким, великим и важным. Это укоренено в человеческой природе со времен грехопадения. Когда мы можем радоваться с радующимися полегче нам? Вот когда у нас общая радость. Ура, у нас победа, мы вдвоем. А когда он один победил, это немножко другое уже. Ну, как бы хорошо, но жаль, что я не на этом месте. Как было бы здорово меня там увидеть. Это все наследство грехопадения. Да, друзья мои, вы видите, насколько мерзкий грех. Он исковеркал всю нашу природу. Грех не безобидный. Это не то, что просто Бог ругает, бьет по пальцам, не делай его, и все. Просто потому, что Богу хочется. Это ужасная скверна, которая умерщвляет жизнь. Это проказа, которая убивает природу всю человеческую. Она ее коверкает.

категории, поэтому мне легче тебя жалеть. Более того, на какой-то момент мы чувствуем, что находимся в лучшем положении. Слава богу, хорошо. Мы не плачем, а они плачут. Мы наверху, а они внизу. Поэтому, конечно же, мы можем расщедриться и пожалеть их. Мы можем позволить себе поплакать с ними. Вот почему это более или менее естественно. Но радоваться с радующимися абсолютно неестественно для падшего человека. Как все мы знаем из нашего личного опыта, все самое худшее в нашем «я» задействуется именно в этот момент. Поэтому апостол ставит это на первое место, чтобы подчеркнуть это и бросить нам вызов более трудным делам, прежде чем пойти к менее трудному. Разумеется, мы принимаем как должное, что апостол в обоих случаях и в радости, и в печали подразумевает, что причина этой радости или печали является законной и праведной. И если человек радуется тому, что успешно сделал что-то, например, злое, например, «О, как здорово! Обчистил карманы человека, а там куча денег! Вот это здорово, вот это повезло, вот это счастье! Он этому очень рад!» Вы, очевидно, этому не радуетесь с ним. Подразумевается, что причины радости и горя в обоих случаях истинны и легитимны, законны. Точно так же человек может плакать из-за того, что его тщеславные амбиции были разрушены. Вы не плачете с ним, вы наоборот делаете ему замечания. Люди могут плакать, например, от гнева или по эгоистичным причинам, потому что было задето их себе самолюбие или себелюбие. Мы не плачем с такими людьми. Подразумевается именно праведный подход. Какой-то верный повод истинный. Заметьте снова, акцент апостола, он позитивный. Он не останавливается на том, что мы просто не должны завидовать счастливым людям. На это способен даже мир, ведь зависть – это корень всей мирской жизни. Это видно в обществе сплошь и рядом. Например, когда есть какие-то политические съезды. Кажется, что все политики любят друг друга и радуются успеху коллег по партии. Но так ли это на самом деле? Посмотрите на биографии или автобиографии – и вы поймете, конечно же, что вот за всеми этими этикетками политическими, да, вот этими продвинутыми пиар-акциями, стоят обычные люди, грешники, которые на самом деле улыбаются людям, которым аплодируют. А там часто скрывается зависть, ревность, козни за спиной, лоббирование, знаете, там договорняки скрытые. Они платят деньги, чтобы ищут найти компромат на врагов и так далее, на оппонентов. На вид они радуются, любят людей, они такие жизнерадостные на камере. Но их сердца далеки от этого. Они думают о себе. Это касается не только политиков, но и ученых, интеллектуалов, представителей всех социальных слоев. Самая большая проблема – это ревность и зависть. Максимум, чего может достичь естественный человек, это просто научиться не показывать свою зависть. Но не показывать зависть и не чувствовать ее, не испытывать ее, не быть подвластным ей, это абсолютно разные вещи. Вот христианское же повеление гласит, что мы не должны даже чувствовать ее. Но это еще негативная сторона. Просто не завидовать этого мало. Апостол говорит очень позитивно. Вы должны находить искреннюю радость в успехе вашего брата-христианина. Ну, друзья, просто подумайте. Вы сильно радуетесь успеху христиан вокруг вас? Всем христианам, которых вы встречаете. Я не говорю только про ваших друзей и близких, а именно про всех христиан, которые являются телом Христовым, которые на самом деле вам ближе, потому что чем кровные родственники, если они неверующие. Потому что это вечная семья. Эти братья и сестры с вами будут вечно. Вы одно целое во Христе Иисусе. Поэтому вы должны глубоко сопереживать и радоваться успеху брата или сестры, или тому, что дарует брату или сестре эту радость. Давайте мы сейчас сделаем пару композиций, прослушаем музыкальную паузу, а потом мы с вами продолжим обязательно наш эфир. Следующая песня называется «Блаженство».

0: ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшие.
1: Итак, дорогие друзья, мы с вами продолжаем наше исследование. Итак, Писание говорит нам: «Радуйтесь с радующимися и плачьте с плачущими». Мы должны глубоко сопереживать, и мы должны радоваться успеху наших братьев и сестер. История знает людей, которые культивировали в себе философское бесстрастие или хладнокровие, чтобы казаться выше зависти. Но когда ты изучаешь жизнь этих людей ближе, то ты можешь заметить, что они просто потратили годы на то, чтобы вогнать себя в состояние пассивности. Знаете, как люди, например, в йоге делают или в стоицизме, когда ничто не может их задеть. Но это всегда негативный путь. Он никогда не знает, что такое по-настоящему радоваться с радующимися. Все, что он может, это подавить внешнее проявление зависти. Вот это пассивное состояние. И мы видим немало примеров, когда за политкорректной выдержкой публичных фигур скрывается глубокая желчь и разрушающие амбиции, которые порой приводят даже к физическим болезням. И повеление апостола, оно позитивно. Вы должны радоваться за другого, так как если бы это был ваш собственный успех. Мы должны радоваться за других людей, как будто бы это наш собственный успех. И совершенно очевидно, что ни один человек, ни один не может сделать этого своими силами. Конечно, мы можем натянуть такую рабочую, искусственную, шаблонную улыбку, раздать наигранные поздравления, но это не будет искренним. Для естественного человека это невозможно. Есть только один путь, делающий это возможным. Это работа Святого Духа в нас. Ничто другое не способно этого произвести. Почему? Потому что христианство – единственное, что решает проблему нашего «я». Оно делает это через возрождение, через дарование новой природы. Вот почему Евангелие учит наше не просто модификации или, например, улучшению старого «я», а доктрине возрождения, нового рождения, нового творения во Христе Иисусе. Ничто другое не может избавить нас от ужаса нашего эгоизма, кроме Евангелия спасения в Иисусе Христе Господе нашем. И это работает так, смотрите. Во-первых, мы не просто освобождаемся от эгоизма. Мы идентифицируем себя с другими. Это потрясающе. Мы становимся членами одной семьи. Мы принадлежим одной главе. Вся доктрина Церкви, как о теле Христовом, несет в себе именно эту истину. Это один из главных способов, каким мы доказываем, что действительно принадлежим к этому единому телу. Ибо как в одном теле у нас много членов, но не у всех членов одно и то же дело, так мы и многие составляем одно тело во Христе, а порознь один для другого члены. Римлянам 12 глава, стих 4-5. Итак, мы одно тело, и Писание говорит, что поодиночке мы лишь члены этого тела. Членов в теле много, и у каждого члена свое дело. И мы все вместе составляем одно тело во Христе. Но если разделить поодиночке, мы один для другого члены. Вы не сможете исполнить эти практические повеления, если у вас нет ясности в доктрине. Мы с вами должны снова вернуться в начало, да? Первый, второй стих, наш контекст. Вы должны быть не просто несообразны веку сему, но вы должны преображаться обновлением ума. И вот сегодня что происходит? Мы преображаемся обновлением ума. Мы изучаем Божье Слово. Дух Святой раскрывает нам глубину. Мы вникаем в эту истину. И под действием Святого Духа вам дается преображение, откровение. Да, вы преображаетесь, принимая верой. Всякий человек, верующий во Христа, ему дается новая природа. И эту природу мы разделяем с другими. Один христианин, рожденный свыше, и другой христианин, рожденный свыше. И именно это позволяет вам радоваться с радующимися. По этому учению ничто не может произойти с другими членами тела, без того, чтобы это не повлияло на вас. Как, например, в печали, так и в радости. Павел пишет 1 Коринфянам 12:26. «Посему, страдает ли один член, страдают с ним все члены. Славится ли один член, с ним радуются ли славятся все члены. Вы ничего не можете с собой поделать, потому что то, что происходит с другими, происходит с вами. Почему? Так вы же одно тело с ними. Вспомните обычную анатомию человека. Возьмите иголочку и уколите один палец. А другой палец пусть будет счастливым. Не его же укололи, а только лишь палец. У вас сразу срабатывает система. Это мое тело. Это больно, это неприятно. Если один палец в огне, а другие нет, они могут быть счастливыми? Это же палец один горит, не они же. Нет, все тело страдает. Это все дает в наш головной мозг, все передается туда. Кто голова наша? Христос. Это живой, органичный организм. Это не Франкенштейн, это не куски разных частей тела разных людей, собранные, скрученные кое-как. Это живой организм. Происходит сверхъестественное превращение. Мы одно тело, как ветви на лозе. Мы не просто приклеены скотчем к лозе, как ветки. Нет, мы врощены в эту лозу, да, мы из нее вышли. Как организм растет из одной клеточки, идет деление клеток, и появляется малыш. Также и мы с вами возрастаем. Это органичный организм во Христе Иисусе. Если у вас воспалился кончик мизинца, у вас может болеть вся голова. Это органическая целостность. И это неизбежно ведет к тому, что если один член страдает, страдают все. Вы чувствуете эту боль. Мы видели это в Деяниях, 12 глава, когда наш брат Иаков был убит, а Петр брошен в тюрьму. Апостол Петр. Вся церковь непрестанно молилась о нем. Они были с ним в этой тюрьме. Не физически, сердцами. Они скорбели, молились, умоляли бы отца. И что произошло? Мы видим, во-первых, невозможно, чтобы страдал один, а другие не страдали. Вы плачете с плачущими, потому что их беда – ваша беда. Но по той же самой причине вы и радуетесь с радующимися. Это происходит не с посторонним человеком. Это происходит с телом Христовым. Это происходит с главой. И мы радуемся вместе с нашей великой и славной главой, с нашим Христом. Видите, вы можете сейчас проследить за собой, да, проанализировать себя. Есть ли у вас эта радость? Возможно, вы вспомните пару каких-то моментов, где вы помните, а я радовался, у моей сестры во Христе была радость, мы с ней очень хорошо дружим, или у моего брата. Но радуемся ли мы за всех членов церкви? С другой стороны, легко ли нам это дается? Осознаем ли, есть ли в нашем разуме вот эта структура, это мышление? Как мы говорили в прошлый раз, вот эта магистраль мышления, когда у нас идет мысль, складывается не по тому принципу, как в этом мире мы привыкли, а как уже нас Писание научило. Так это же часть тела Христова. Мы же одно целое. Нам свойственно сказать, ну ты другой человек, я один человек. Да, у меня своя семья, у тебя своя семья, свои дети, свои проблемы. Мы разные. Твои проблемы – это твои проблемы. Каждому сопереживать нервов не хватит. Но Писание так не говорит. Мир с легкостью найдет причину, чтобы этого не делать, не так ли? Мы, если мы не будем слушать Божье Слово, мы тоже найдем причину этого не делать. Элементарно, но мы же не Христос, да? Мы же не Христос, чтобы другим сочувствовать. Это что, у меня получается ничего, столько людей вокруг, как одному радоваться, другому плакать, это как вообще? То есть всегда можно придумать и найти оправдание. Несостоятельное, но оправдание. Так, чтобы совесть не мучила. Но, друзья мои, Божье Слово говорит прямо, без всякого лицемерия, без всякой лжи. Радуйтесь с радующимися и плачьте с плачущими. Поэтому мы должны снова и снова обновляться. Мы должны снова преображаться в нашей жизни обновлением ума. И у апостола есть еще одно очень трогательное выражение этой истины. Во 2 Коринфянам 11 главе. Там, в 11 главе, он описывает свои апостольские труды и переживания. И потом он добавляет. «Кто изнемогает, с кем бы я не изнемогал?» Это 2 Коринфянам 11, 29. «Кто изнемогает, с кем бы и я не изнемогал? Кто соблазняется, за кого бы я не воспламенялся?» Воспламенялся, или за кого бы я не горел, да? Кто впадает в грех, чтобы я при этом не пылал в своем сердце, другими словами. Кто разуверяется, и не я пылаю. Это подстрочный перевод. У него пылает сердце. Кто соблазняется, чтобы можно было... Он, вот Павел видит человека, который соблазняется. Какая-то атака идет. И человек впадает в грех. И Павел говорит, я страдаю из-за этого человека, из-за этого человека. Он впадает в грех, а я пламенею, я страдаю, мое сердце горит. Это великий, сильный муж Божий говорит, если кто-то слаб, я слаб вместе с ним. Если кто-то соблазняется, я горю праведным гневом и состраданием. Ничто не могло пройти мимо его сердца. Вот он, самый глубокий тест нашего исповедания христианской веры. Гораздо проще иметь правильную богословскую формулировку по каждому пункту, чем на практике радоваться с радующимися и плакать с плачущими. Проще сказать, как он должен поступать, нежели ему радоваться в его радости и искренне сожалеть и плакать вместе с ним о его страданиях. Но это неотъемлемая часть Евангелия. Поэтому, друзья мои, если мы с вами потерпим крах в этом, то знайте, нашему богословию грош цена. Если мы терпим крах в этом, что это не практика нашей жизни, нашему богословию знатному грош цена. Здесь задействована вся великая доктрина о работе Святого Духа, возрождающего и крестящего нас в одно тело Христово, или погружающего нас, помещающего тело в Христово. Мы члены одного тела. Я убежден больше, чем когда-либо. Именно отсутствие этой искренней любви и сопереживания объясняет нынешнее слабое состояние церкви и то, почему наш призыв часто не достигает тех, кто снаружи. В ранние века язычники с изумлением говорили: «Вы посмотрите на этих христиан, как эти христиане друг друга любят!» И именно это поражает мир. Вот царит ли сегодня в церкви такая любовь, что все изумляются любви в церкви? К сожалению, я наслышан, то тут, то там конфликты, разделения, вражда, раздоры, разборки, сплетни. Никогда, друзья мои, не разделяйте доктрину и практику. Они всегда идут рука об руку. И вы проверяете истинность своей доктрины тем, что происходит в вашей повседневной жизни и поведении. Вот так именно. Что же происходит в вашей повседневной жизни и поведении? Следующий стих, 16-й, апостол дает главное повеление. «Будьте единомысленны между собою». А затем помогает нам понять и практиковать его, добавляя: «Не высокомудрствуйте, но последуйте смиренным, не мечтайте о себе». Давайте мы послушаем песню Валеры Шибитова, она называется «Иисус Господь». Именно благодаря Христу сегодня мы имеем возможность размышлять над этим, и вы имеете возможность размышлять над тем, что сегодня касается вашей жизни. Если вы уверовали во Христа, вы должны знать, что мы служите этому Господу. Мы с вами служим Иисусу Господу. Он наш Господин. Мы Его рабы. Мы куплены дорогой ценою, которую Он заплатил Сам. Не кто-то другой за Него заплатил, Он сполна заплатил. И в притче, которую мы вспоминали из Евангелия от Матфея, 18 глава, где один задолжал царю 10 тысяч талантов и не мог выплатить, но царь его помиловал. Вот нас помиловал Господь, вот такую же сумму. Бесконечно-бесконечно. Обычно 10 тысяч – это тьмы и тем, это бесконечно, это максимальная цифра. Просто можно было назвать миллиард миллиардов и так далее. Это просто максимум из максимума. На те времена там вот это были огромные цифры. То, что мы сегодня говорим, миллиард, триллион и так далее. Тьмы тем, 10 тысяч. И вот нам прощено то, что мы бы никогда не выплатили. Вот это сделал Иисус. Но интересно, просто подумайте. А то, что Он это заплатил, это было легко или нет? Вот когда вам прощают огромнейшую сумму долга, у человека убавляется что-то, когда он вас прощает? Или у него обратно сумма возвращается? Главное просто простить. Конечно, нет. То есть, когда он нас простил, да, когда он нас простил, наш долг, Это значит, он попрощался с этим, он больше не получает воздаяние снова в себе эту сумму денег назад в карман. То есть господин, простивший того негодника 10 тысяч талантов, он не приобрел этого. Все, он с этим попрощался, он простил его. Чтобы повернулось назад, он должен был взять назад, выжать сюда последние копейки. Но Господь по благодати, он обнищал ради нас. Он оставил все, он полностью все отдал за нас. Он умер за нас. Вот это великая любовь. Поэтому сегодня мы должны помнить, и да укрепит Господь, и пусть эта истина в наших сердцах просто будет выгравирована золотом на наших сердцах, что Иисус наш Господь, а мы Его рабы. И Он обнищал ради нас. Он умер, и сегодня мы Его, чтобы теперь уже не для себя жить, но для умершего за нас и воскресшего Господа Иисуса. Пусть теперь эта песня направит вас в этом размышлении и ободрит вас, дорогие мои.

0: Новая жизнь. Радио настоящей любви.
1: И это любовь в нашем Господе Иисусе Христе. Потому что в нас без Господа этой любви абсолютно нет. И то, что эта любовь есть, говорит о том, что она излилась в нашу жизнь с небес от Божьей славы в лице Иисуса Христа. Итак, мы читаем: «Благословляйте гонителей ваших, благословляйте, а не проклинайте. Радуйтесь с радующимися и плачьте с плачущими. Будьте единомысленны между собою, не высокомудрствуйте, но последуйте смиренным, не мечтайте о себе. Никому не воздавайте злом за зло, но пекитесь о добром пред всеми человеками». Итак, мы с вами видим, что мы взаимосвязаны, как народ Божий. И Писание призывает нас радоваться, что очень сложно, потому что ты вследствие грехопадения завидуешь, желаешь, чтобы у тебя было, твое «я» требует этого. И это, друзья мои, осталось в нашей жизни как христиан. Поэтому не удивляйтесь, что это сегодня также наш вызов для нас. Сражаться с нашим эго. Потому что да, мы новое творение, но неискупленная плоть осталась с нами. И она дает о себе знать. Именно поэтому христиане завидуют. Это есть, поэтому мы грешим. Поэтому помните, дорогие мои, и бодрствуйте. Дальше мы читаем стих 16, который говорит: «Будьте единомысленны между собою, не высокомудрствуйте, но последуйте смиренным, не мечтайте о себе». И все эти вещи, они тесно связаны. Тесно связаны. Радость и плач – это область чувств. Но мышление, чувства и действия, они неразрывно сплетены. Мышление, чувства и действия. То, о чем я думаю, то, что я чувствую, и то, что я делаю. И Павел говорит: вот что поможет вам так чувствовать и поступать. Будьте единомысленны между собой. Что это значит? Это значит, имейте общий ум. Соглашайтесь друг с другом. Будьте объединены в чувствах, интересах и целях. Не допускайте разделений и разногласий. Будьте устремлены к одному. Некоторые современные переводы дают формулировку «относитесь к другим так же, как к себе». Но эта формулировка, она упускает суть. Речь идет именно об единстве ума и согласии вокруг истины. Это не означает, что христиане обязаны одинаково думать абсолютно обо всем в этом мире. Нет. Речь идет о единстве в отношении Христа и Его истины. Об этом Павел молится практически во всех посланиях. Итак, если у вас Библия под рукой, давайте вместе со мной пройдемся по Библии. Да? Сделаем такое небольшое сегодня путешествие. 1 Коринфянам, 1 глава, стих 10. «Умоляю вас, братья, именем Господа нашего Иисуса Христа, чтобы вы все говорили одно, и не было между вами разделений, но чтобы вы соединены были в одном духе и в одних мыслях». Вот оно опять единство. Что здесь Павел нам говорит? Чтобы не было разделений или расколов, но чтобы все были соединены в одном духе и в одних мыслях. Дальше. Следующий текст, Филиппийцам, 1 глава, стих 27. «Только живите достойно благовествования Христова», то есть Евангелия Христова. И дальше. «Чтобы мне приду ли я и увижу вас, или не приду слышать о вас». И вот тут важная часть для нас. «Слышать о вас, что вы стоите в одном духе, подвязаясь единодушно за веру евангельскую». Чтобы вы стояли в одном духе, единодушно подвязаясь за веру евангельскую, как одно целое, одно тело. Вы неразрывно с этим связаны. Следующий текст. Это та же самая книга, послание к филиппийцам, 3 глава. Мы читаем: «Итак, кто из нас совершен, так должен мыслить. Если же вы о чем иначе мыслите, то и это Бог вам откроет. Впрочем, до чего мы достигли, так и должны мыслить, и по тому правилу жить». Будем мыслить так, и по тому правилу жить, и так мыслить. Мы должны мыслить по тому правилу, и так жить. Это единство тоже. Мы должны так же мыслить. И мы должны возрастать в этом Божьем Слове. И еще одно место – это Колоссянам, 2 глава, 2 стих. «Дабы утешили сердца их, соединенные в любви для всякого богатства, совершенного разумения для познания тайны Бога и Отца и Христа». Мы должны соединены быть в любви для всякого богатства, совершенного разумения. Теперь, из этих текстов мы видим, да, много часто повторяется, говорили одно, чтобы не было разделений, расколов, чтобы были вы соединены в одном духе, в одних мыслях, чтобы стояли в одном духе, чтобы единодушно подвязались за веру евангельскую, чтобы мыслили так, по тому правилу так и жили, чтобы были соединены в любви для всякого богатства, совершенного разумения. Как вот достичь вот этого единомыслия? И Павел нам объясняет. Возвращаемся теперь назад в наше любимое послание к римлянам. 12 глава, стих. У нас уже идет 16. «Будьте единомысленны между собою». Как? И ответ дается. «Не высокомудрствуйте». Что это значит? Например, мы читаем 11 глава, 20 стих. Это я помню, да? 9, 10, 11 главы говорят нам об Израиле. Так отверг Бог свой народ или нет? И Павел раскрывает, конечно, нет. Это он объясняет, много принципов раскрывает. Но он также раскрывает и будущность и язычников. Что вот эта дикая маслина, она была привита корню. К этим обетованиям, благословению. Но там говорится... Хорошо, они отломились, не верим, то есть Израиль, да, неверующие евреи. А ты держишься верою. Не гордись, но бойся. Не гордись, но бойся. Это означает, вот то, что он здесь говорит, 11:20 римлянам, вот это об этом и говорится здесь. Не будьте высокомерны. Не гордитесь своим интеллектом, духовными познаниями или социальным положением. Ну как не гордиться? Я-то знаю, а они не знают. Это большой соблазн. Так что молитесь за братьев, друзья мои. У них большой соблазн гордиться, когда особенно кто образован, знает, кому Бог открыл. Это так важно, это такая ловушка. Гордость. Но Бог гордым противится, каким бы замечательным, даровитым, талантливым брат не был. Не стремитесь к надменным и высоким человеческим вещам. Это очень близко нашей неискупленной плоти. Давид, псалмопевец Давид. Мы читаем один из его псалмов, и он очень интересно это выражает. Я сейчас открою вам. Если не ошибаюсь, это псалом 130, может быть, 131. И он говорит, «Господи, 130, да, Господи, не надмевалось сердце мое, и не возносились очи мои, и я не входил в великое и для меня недосягаемое. Не смирял ли я и не успокаивал ли души моей, как дитятия, отнятого от груди матери? Душа моя была во мне, как дитя, отнятое от груди. Да уповает Израиль на Господа отныне и вовек». Вот это и весь псалом, собственно, да, 130-й, там всего 3 стиха. Итак, Давид говорит очень важную истину. Не надмевалось ли сердце мое? Не возносились ли очи мои? И я не входил в великое для меня недосягаемое. Не смирял ли я и не успокаивал ли души моей, как дитя отнятое от груди матери? Какой мудрый человек! Скольких бед и разделений в церкви нам удалось бы избежать, если бы люди не высокомудрствовали, не мнили о себе слишком много и не выставляли себя авторитетами там, где они таковыми не являются. Но это всегда соблазн. Даже если не являемся авторитетом, нам хочется думать так. Это так быстро прилепляется. И Павел посвящает этому целую 8 главу послания к Коринфянам. Давайте я несколько зачитаю стихов, чтобы вы имели общее представление, что там говорит 1 Коринфянам, 8 глава. Несколько важных зарисовочек для нас мы сейчас прочитаем. Итак, 8 глава небольшая. И Павел раскрывает несколько моментов. Кто любит Бога, тому дано знание от Него. Немножко выше он говорит. Кто думает, что он знает что-нибудь, тот ничего еще не знает так, как должно знать. А в первом стихе написано. Знание надмевает, а любовь назидает. Ты думаешь, что ты кое-что уже знаешь? А он говорит. Кто так думает, тот еще ничего не знает. Но кто Бога любит, этот познан от Него. Тому дано знание от Него. Итак, дальше продолжаем. Мы видим эту общую картину. Это были проблемы в церкви. Когда между братьями и сестрами не царила любовь. Давайте я прочитаю вообще контекст, вам чтобы яснее было тоже, как что там происходило в Коринфской церкви. Итак, об употреблении в пищу идола жертвенного мы знаем, что идол в мире ничто, и что нет иного Бога, кроме единого. Неважно, да, кто бы там ни пугал идолом, идолов как таковых реальных богов нет. Это лишь бесы, за которыми, за фантазией, за ложью стоящие, и все, человеческой. Ибо хотя и есть так называемые боги, или на небе, или на земле, так как есть много богов и Господ много, но у нас один Бог, Отец, из которого все, и мы для Него, и один Господь Иисус Христос, которым все, и мы им. Но не у всех такое знание. Не все так думают, да? Некоторые, да, ныне с совестью, признающие идолов, едят идоложертвенное, как жертвы идольские, и совесть их, будучи немощна, оскверняется. Они это едят, и их совесть обличает. Они едят в смысле, это же идоложертвенное, но я буду есть, кушать хочется или что-то еще, да? Соблазн какой-то есть. Пища не приближает нас к Богу, ибо едим ли мы, ничего не приобретаем. А не едим? И если не едим, ничего не теряем. Берегитесь, однако же, чтобы эта свобода ваша не послужила соблазном для немощных. Вот есть знание, у вас есть знание. Но ваша свобода может послужить соблазном для немощных, которые этого знания не имеют еще, и у них совесть обличаема. Они потому что думают, что это имеет какое-то значение, и поэтому для них это крайне серьезно. И когда они это нарушают, это уже грех. Но ты знаешь, что это не так, и ты можешь поступать по своей свободе. Ибо если кто-нибудь увидит, что ты, имея знание, сидишь за столом в капище, то совесть его, как немощного, не расположит ли и его есть идоложертвенное? Казалось бы, но ведь проблем-то с этим нет. Только мы же знаем, что идол – ничто. Ты его нет, это ничего не значит. Скушаю этот кусок мяса, не скушаю – ничего не значит. Его два человека едят. Для одного грех, для другого не грех. Почему? Как такое возможно? Что один съел и не согрешил, другой съел и согрешил. Потому что совесть обличает. Совесть обличает. Он верит, что это грех. А все, что не по вере, это грех. Понимаете? Все. Если он верит, что это грех и поступает вопреки вере, то это грех. Ибо если кто-нибудь увидит, что ты, имея знание, сидишь за столом в капище, то совесть его, как немощного, не расположит ли и его есть идоложертвенное? И от знания твоего погибнет немощный брат, за которого умер Христос. А согрешая таким образом против братьев и уязвляя немощную совесть их, вы согрешаете против Христа. И потому, если пища соблазняет брата моего, не буду есть мясо вовек, чтобы не соблазнить брата моего. И вот жертва, свобода здесь происходит ради брата, для славы Христа и созидания церкви. Вот они, царские отношения, вот они, отношения в Божьего царства, там, где царит Евангелие. У коринфян были с этим проблемы. Одни понимали, что в этом проблемы нет, а другие не понимали. Это вызвало проблемы в церкви в Коринфе. Высокомерные люди, умные люди презирали остальных, а остальные были изранены и так далее. И в результате этого в церкви возникла большая проблема. Вот с такого рода вещами он и имеет дело здесь. Он говорит: не становитесь высокомерными, не становитесь гордыми, не становитесь интеллектуально надменными. Это губительная вещь. Интеллектуальная гордость. И это было проклятием церкви на протяжении всей нашей долгой истории. Я мог бы привести вам бесконечные примеры, чтобы продемонстрировать то, о чем говорим сейчас. Но позвольте мне дать вам еще одну цитату из Павла, послание Павла к Тимофею. В 6 главе, мы уже как-то к ней недавно обращались, в 6 главе 1 Тимофея, это последняя глава, он, обращаясь к Тимофею, пишет: «Богатых в настоящем веке увещеваю, чтобы они невысоко думали о себе и уповали не на богатство неверное, но на Бога живого, дающего нам все обильно для наслаждения». Вот первая часть этого повеления. Не высокомудрствуйте. Затем негативно, или, если хотите наоборот, вместо того, чтобы делать это, последуйте смиренным. То есть снисходите к людям низкого положения. Вот тут перевод немножко неудачен у некоторых переводов, да, снисходить к людям низкого положения. Слово «снисходить» несет в себе определенный подтекст. Оно для нас стало неприятным словом, и вполне справедливо. Поэтому лучше было бы переводить как «будь увлеченным», «позволять увлечь себя». Поэтому можно так сказать. Не высокомудрствуйте, но скорее позволяйте увлечь себя смиренным людям, смиренным вещам. И позвольте я покажу вам, почему это правильная интерпретация. В послании к Галатам, тоже послание об апостола Павла, 2 глава, стих 13, написано: «Вместе с ним лицемерили и прочие иудеи, так что даже Варнава был увлечен их лицемерием». Помните эту картину, да? Апостол использует точно такое же слово, говоря о себе и Петре в Антиохии. «Вместе с ним лицемерили и прочие иудеи, так что даже Варнава был увлечен их лицемерием». «Был увлечен» — это ровно то же самое слово, которое здесь переведено как «снисходите». Вот это лучший перевод. «Был увлечен». Это хорошее слово, сюда оно как раз-таки очень подходит. То есть не позволяйте себя увлечь. Вот что Павел говорит. Не позволяйте быть увлеченными. Вот в высокомудрствовании, но будьте увлечены в смирении. Не позволяйте увлечь себя вещам, которые надувают вас, ведут к высокомерию, интеллектуальной гордыне и надменности. Позвольте себе скорее быть увлеченными в ином направлении. Возможно, вы уже заметили в вашей христианской жизни, что Господь очень интересно делает в нашей жизни. Как только мы расправим перышки свои, распушимся, думаем, вот это я молодец, Бог сразу допускает испытать на своей шкуре нашу гордость. И благодарите Бога за это. Представьте, если бы Господь нас не остужал в нашей гордости, это был бы ужас. Это был бы ужас на самом деле. Но слава Господу, что Он заботится о нас. Действительно, это великая любовь. Остужать нас в этой глупой гордости. Давайте я хотел бы прочитать вам сейчас наш текст. Несколько разных переводов. Потому что это поможет нам увидеть лучше картину. «Радуйтесь с радующимися, плачьте с плачущими. Живите в согласии друг с другом. Не будьте заносчивы. Общайтесь также и с людьми скромного положения, не будьте о себе высокого мнения». Другой перевод. «Будьте чуткими к нуждам друг друга, не думайте о себе, что вы лучше других, и дружите со смиренными, не будьте самонадеянными». Подстрочный перевод. «О том же для друг друга думающие, не высоко думающие, но смиренным уводимые вместе. Не делайтесь разумные у себя самих». Это почему так звучит немножко сыровато? Потому что это подстрочный перевод. Но вы понимаете, вот мы используем этот подстрочный перевод, он тоже помогает нам увидеть контекст. Еще один перевод. «Будьте чуткими к нуждам друг друга. Не думайте себе, что вы лучше других. И дружите со смиренными. Не будьте самонадеянными». Вот один из переводов тоже. В одном из переводов написано «снисходите к людям низкого положения». Но это лишь интерпретация переводчиков. Например, «Короля Якова» в Библии написано вот таким, в таком состоянии, такой перевод. «Снисходите к людям низкого положения». Слово «люди» в греческом оригинале нет.

Да, явление смиренное отношение, смиренное поведение, смиренный человек, смиренный характер и так далее. Я верю, что имеется в виду обе эти вещи. Мы должны избегать того, чтобы становиться интеллектуалами. Вы должны использовать свой интеллект, да. То есть, смотрите, интеллекта, конечно, да, чтобы не было крайностей, да. Но да избавит нас Господь от того, чтобы кто-либо из нас стал интеллектуалом, в смысле гордости умом. Мы должны пытаться понять доктрину, да. Но в тот момент, когда вы начинаете гордиться своим пониманием, я-то знаю, а он нет. Эх ты не разбираешься в этой доктрине? Деревня, да необразованный. Ну ничего, поучишь нашего, еще научишься. Не гордись. Глупый гордец, не гордись. Это так глупо. Ты только что показал, что ты не мудрый, а глупый. Потому, друзья мои, ну заметьте, какая тонкая грань. Ну неужели тяжело возгордиться? Да это вообще даже не надо стараться. Такое чувство, как будто ты находишься на горе, на склоне, на вершине, а у тебя маленькая тоненькая веточка держит тебя. Только она ломается, все, ты летишь и на полной скорости. А вот подняться, смиряться на эту вершину, как тяжело. Там уже само по себе не скатывается вверх, да, все вниз. Поэтому, друзья мои, не гордитесь и помните, что Бог гордым противится. Это как воин или как полководец, который говорит «в атаку!» И вся армия, она просто приходит в боевую готовность и начинает свой марш в направлении тебя, чтобы тебя атаковать и поразить. Вот что значит «Бог гордым противится». Это получается во всеоружие направляется против тебя. Это ужасно. Ужасно идти против Бога. Поэтому пусть вас охватит этот трепет и страх, что гордость приводит к такому состоянию. Мы должны пытаться понять доктрину, но ни в коем случае не гордиться своим пониманием. Потому что Писание говорит, ты чего хвалишься? Как будто это ты сам получил. Как будто твой мозг – это мегамозг Вселенной, и ты сам все это взвесил, раскрыл. Вспомни Иова. Вспомни слова Господа. Этот праведный человек, действительно праведный, непорочный. Не то, что мы с вами. У нас достаточно грехов. А Иов... Хотя мы знаем, что нет праведника, который бы делал добро и не грешил. Нет такого. Но тем не менее, даже сам Господь показывает, человек непорочный. То есть мы видим его жизнь, это человек веры и также это человек дела. Его вера не отличается от практики его жизни. И мы смотрим, когда он разговаривает с Господом, он закрывает свой рот. Почему? Мы бы, наверное, поговорили и объяснили все Богу. Глупые гордецы мы с вами, если мы так думаем. Бог поэтому и говорит, Иов, а ну расскажи мне. Расскажи мне, как работают вселенные. Как вот эти макро-микровселенные, как вот эти звезды, почему все так работает. Расскажи мне все законы, как вообще лани рожают, как дождь идет, куда девается все, как это приходит снова поток, циркуляция, сезоны года. Расскажи, как все работает. Левиафана видел огромного вот этого, невероятно огромного дракона или кто это? Что страшно рядом с ним находиться. Можешь ли ты описать, как это все работает? Бог показывает немножко, задает ему вопросы. Он даже ничего не говорит, он просто вопросы ему задает, не отвечает ничего. Поэтому, друзья мои, нам ни в коем случае нельзя гордиться то, что мы такие умные и все мы знаем. Быть довольным собой из-за своего образования, своего докторского, теологического или просто самостоятельного изучения, своего понимания, своих знаний. Нет. Выбирайте смиренные вещи, потому что вы сразу идете по пути, на который вы напоритесь и пожалеете сами. Но то же самое относится к людям, потому что неизбежный эффект гордости своими знаниями, как мы видели в 8 главе 1 Коринфянам, состоит в том, чтобы презирать людей, у которых этих знаний нет. Так что люди соединяются с вещами тоже. Да? Смиренные люди, смиренные вещи. То есть я к чему сейчас это говорю? Что в переводе нету, не написано «люди». И мы приходим к выводу, что можно сказать «смиренные и вещи, и смиренные люди последуют». Будь увлечен смиренными. Поэтому Павел говорит нам здесь, позволяйте увлечь себя людьми или вещами, которые смиренны. И этим. Связывайте себя со смиренными вещами, со смиренными людьми.
но делайте это так,

чтобы никогда не быть виновными в снисхождении, то есть в покровительственном высокомерии. Есть способ общения со смиренными людьми, который является чисто покровительственным. И это отвратительно. Получается, смотрите, какая картина. Когда человек гордится, да, мы видим эту общую реальность. Человек гордится. Это очень глубоко порочно. Слово «снисходить» вообще нужно убрать из лексикона полностью. Это великие люди снисходят, чтобы навестить какого-то одинокого человека. Это на самом деле полная антитеза христианства. Нет, еще раз нет. Не снисходите, останьте одним целым с ними. Вы не на высоте, чтобы вам снисходить. Станьте одним целым с ними. Позвольте себе быть увлеченными смиренными вещами и смиренными людьми. Вот это высота на самом деле, а не снисхождение, потому что ты там высокий знаток. Без малейшего намека на покровительство или снисхождение, вообще без какого-либо намека, это мирское, худшее из возможного и прямо противоположное христианству. И мы снова сталкиваемся с одним из самых тщательных тестов нашего вот этого исповедания. И вот здесь снова есть нечто, что не может быть произведено миром. Мир, да, вот если мы смотрим на мир, он часто даже не пытается сделать это. А когда пытается, это заканчивается полным печальным провалом. Почему? А потому что только Божий Дух может привести человека в это состояние. А о чем это говорит? Вот когда мы повторяем постоянно, только Дух Божий, только Господь, только благодать. Это говорит о том, что твоя жизнь должна еще больше, ты еще должен осознать, ты зависишь от Бога больше, чем ты думал вчера. А послезавтра ты будешь думать, что сегодня ты мало понимал, как ты сильно зависишь от Бога. И через неделю ты еще сильнее будешь осознавать, как ты сильно нуждаешься в Боге, больше, чем до этого. И с каждым разом твой духовный рост, это будет ростом вниз. Джеймс Пакер удивительно сказал, духовный рост – это всегда рост вниз. Мир что говорит? Нет, надо подниматься, это в лесенку, карьерный рост. Нет, это рост вниз. А получается, для мира нету роста вниз. Для него вот, я на земле стою, куда вниз? Нету пути. Он открыт для нас с вами. Для тех, кто уже поднят ввысь к Богу, кто сегодня является Божьим детем. И мы видим это в царе Давиде. Будучи столь высоко вознесенным, столь блестящим человеком, сколько историй, да, мы знаем из его жизни. Давид и Голиаф. Сколько славы, сколько величия. Прям, ну, супергерой. И многие хотели бы быть как Давид. Петь как Давид, плакать как Давид. Может быть, хотели бы, чтобы они слагали истории, как он победил Голиафа. Но, к сожалению, не происходит такого часто. И вот посмотрите на Давида. Он был столь блестящим человеком, и он говорит, «Ибо один день во дворах твоих лучше тысячи. Желая лучше быть у порога в доме Божьем, нежели жить в шатрах нечестия». Смотрите, Давид не высокомудрствовал. Он, весь его успех, знаете, в ком? В чем? В Боге. В Боге и в отношениях с Богом. Вот его богатство. Почему он рвется во дворы Божьи? Потому что там его сила. Вы, возможно, этого не видите. Но Давид сам по себе лишь оболочка. Человек, который грешник. И мы немножко это замечаем, когда и смотрим его историю с Урией и Версавией. Но когда мы видим человека Божьего, мы видим там слава. Почему? Там великий Бог, все дело в Боге. А что это значит? Вам не нужно дублировать Давида. Вы хотите этой славы? В гордости вы ее не получите. Но если вы хотите Христа, его славы, Бог дает это смиренным. Бог дает сокрушенным сердцем. Бог дает нищим духом. Вот кому дает. Так, чтобы в этой нищете, в этой тьме засияла слава Иисуса Христа. Хвалящийся, хвались Господом. Вот где наша сила, друзья мои. Чем быстрее мы в этом укоренимся, тем быстрее наша жизнь преобразится. Обстоятельства будут те же, скорее всего. А возможно, даже хуже.
потому что желающие жить благочестиво будут гонимы. Но знаете, ваше сердце будет пылать радостью, потому что вы будете утешаться и жить, торжествовать в вашем великом Боге. Итак, наша вся сила в великом Господе. Или возьмите, например, самого апостола. Итак, мы говорим, не высокомудрствуйте о себе. В первой главе, стих 11, Павел говорит, «Ибо я весьма желаю увидеть вас, чтобы преподать вам некое дарование духовное». И вы скажете, «О, он поставил себя на пьедестал, не так ли? Он-то знает некое дарование духовное, а они нет. Почему? Потому что он хочет им преподать. Не так ли? Неужели он им покровительствует? Он хочет преподать вам дарование. Но тут не тут-то было. Он тут же добавляет, то есть утешится с вами общую верою, вашею и моею. Я не лучше вас. Это мне даровано от Бога. Не я это стал идеологом всего этого, не я это сотворил. Я даром получил. Я должник ваш, чтобы отдать вам. Я этого не заслужил. Я даром получил. И горе мне, если не благовествую. Я не могу этот дар держать в себе. Это великий и могучий муж, величайший из всех учителей христиан, садится с ними на одну скамью. Это взаимный обмен. Он говорит, ваша и моя вера. У меня есть, что дать вам. Но и у вас есть то, что дать мне. Он мог учиться у них. Это великий апостол. Он воплощает свое собственное повеление на практике. Он разбирает то же самое в 1 Коринфянам 3 глава. Если кто из вас думает быть мудрым в веке сём, то что нужно? То нужно получить много образований. Гарвард, Кембридж и так далее. Нет. Не так, правда? Если кто из вас думает быть мудрым в веке сём, парадокс, тот будь безумным, чтобы быть мудрым. И все это ради Христа. Но послушайте, как Иаков пишет об этом. Чтобы вы понимали, что это не только Павлу присуще, что это вот близко ему, и он об этом говорит. У Иакова точно такая же доктрина. И вот это и поразительно о Божьем Слове. Это очень поразительно. Что Божье Слово, оно едино. Тут нету конфликта. Иакова 2 глава. Павел говорит, а Иаков. «Братья мои, имейте веру в Иисуса Христа нашего Господа славы, невзирая на лица. Ибо если в собрании ваше войдет человек с золотым перстнем в богатой одежде, войдет же и бедный в скудной одежде, и вы, смотря на одетого в богатую одежду, скажете ему, «Тебе хорошо сесть здесь», а бедному скажете, «Ты стань там» или «Садись здесь у ног моих», то не пересуживаете ли вы в себе и не становитесь ли судьями с худыми мыслями? Послушайте, братья мои возлюбленные, не бедных ли мира избрал Бог быть богатыми верою и наследниками царства, которое Он обещал любящим Его? Вот, друзья мои, вот единственное, что имеет значение для каждого христианина. Для него не важно, богат человек или беден, высок или низок. Что бы ни говорил мир, интеллигентен он или неинтеллигентен. Павел говорит, раб или свободный, мудрец или варвар. Неважно, христианин ли он, богат ли он верой, является ли он Детем Божьим. Если да, я принадлежу ему. Я люблю говорить с ним, я люблю встречаться с ним. Петр говорит ровно то же самое, друзья мои. Петр, он раскрывает это и говорит точно то же самое. Об этом мы уже с вами поговорим после очередной музыкальной паузы. Следующая песня «Я восхищен».

0: новая жизнь.
1: Итак, дорогие мои, продолжаем дальше. Уже время подходит к завершению, но я хотел бы еще несколько важных моментов с вами обсудить. Что имеет значение для христианина? Для него не важно, богат человек или беден, высок или низок. Почему? Ну, если мы смотрим, тут вообще на самом деле много разных причин может быть. Например, первое из них. То, что ты беден или богат, кто это дает? Господь. Кто-то бывает беден, кто-то богат. И тем не менее, это не повод превозноситься богатым над бедным. А мир что делает? О, он богатый. Это выгодно для меня, это поднимет мой статус, я смогу что-то с этого поиметь, я буду с богатым. Это плотское мышление этого мира. А Библия что говорит? Не сообразуйтесь с этим миром. Сегодня многие думают, что с миром сообразоваться – это что? Какая-то форма, да? Например, мир татуировки делает, а мы не делаем. Мы не как мир. Ничего подобного. Ты можешь быть абсолютным миром, когда у тебя в голове мышление мира. Все. Можешь одеваться консервативно и быть копией этого мира. Есть люди, которые просто по вкусу, по стилю одеваться под старину, например. Или под какие-то под стили консервативных обществ и так далее. Это не имеет значения, что в твоем разуме, что там царит. Пожалуйста, ты уподобился этому миру. Как? Элементарно, смотря и оценивая людей. Вот он богатый, я с ним буду, а он бедный. Он понизит мой статус, это будет неудобно и так далее. Все, уже не небесное мышление. Для меня важно, христианин ли он, богат ли он верой. Вот что для меня важно, вот для меня сокровище. Или то, что должно быть для меня сокровищем. Является ли он Детем Божьим? Если да, я ему принадлежу, я люблю говорить с ним, я люблю встречаться с ним. Давайте теперь посмотрим на послание Петра. Петр говорит ровно то же самое. Откройте, если возможно, первое послание Петра, 5 глава. Кто такой апостол Павел? Ну, во-первых, это не Павел, а Петр. Это апостол Божий. Он сам пастырь и пресвитер. И вот он говорит в 3 стихе. «И не господствуя над наследием Божьим, но подавая пример стаду». Вот оно. Это, конечно же, явлено в абсолютном совершенстве в нашем благословенном Господе. Как его называли? Друг мытарей и грешников. Он садился и ел с ними. Его не понимали за этого. Но там не было снисхождения, не было покровительства. Это было естественно. Он делал это так легко. Такова была его святая природа. Но, а в нашей гордости как происходит? Если даже мы с этими грешниками или бедняками начнем есть, то у нас даже будет вид, что мы чуть ли не с небес к ним спустились. Но это не так. Помните нашего Господа. Что он сделал в конце? Взял полотенце и ванночку и мывал ноги. Творец вселенной, царь царей. Мыл ноги, грязные, потные ноги учеников. Сам наш Господь Иисус. Друзья мои, вот кто призывает вас в свою славу. Тот, который жизнь отдал. Тот, который при жизни мыл ноги своим апостолам. Кто они были? Те, кто делили власть. Кто там министром будет здравоохранения, финансов, министром войны или как угодно, разные министры, да? Кто какое кресло займет, кто повыше, какой статус, скарабкается по власти. Иуда уже смекнул, что с этим тут дело не пойдет, уже надо что-то другое делать, потому что он на этом зарабатывал, держал коробочку с деньгами и приворовывал оттуда. Его, наверное, очень сильно раздосадовало. Та женщина, которая разбила дорогой алавастровый сосуд и вылила все это драгоценное масло, ароматное масло, на ноги Христа. Целовала его ноги. Зачем такая трата? И заметьте, ученики и другие тоже не понимали этого. Это мирское наше мышление. И это сейчас в вас есть. Во мне это есть. Вопрос есть, не есть, не стоит. Точно есть. Вопрос какой пропорции? В каком количестве и очень большом. А что делать? Возрастать в познании Господа славы. Возрастать в познании Евангелия. Углубляться в познании Божьего Слова. И подчиняться. И подчиняться. И искать применение этого в нашей жизни день за днем, уповая на Божью благодать. Смотрите на Христа. Там ваша сила. И Он говорит, и вы так делаете друг другу. Вот как он делал, вот как он жил. Один из великих тестов этого Евангелия. Нищим благовествуется. Мы должны прислушаться к этому повелению. Не высокомудрствуйте, но последуйте смиренным. Увлекайтесь, будьте увлечены. Пусть вас за собой ведет смиренные люди, смиренные вещи. Нет ничего более несовместимого с христианской верой, чем социальные различия в христианской церкви. Сегодня это сплошь и рядом. Церковь разрываема. По национальностям, по культурам, по стилям, по всему. Это бич для церкви сегодня. Именно потому, что церковь не возрастает и не преображается в обновлении ума. И вот нынешнее слабое состояние церкви частично объясняется именно этим. Христианская церковь на протяжении веков часто являла собой пародию на новозаветную церковь и на то повеление, которое мы исследуем здесь вместе. Людей называли князьями церкви, князья церкви. Нет такого понятия, а было такое. Духовные лорды. Все это находится в прямом противоречии этим повелениям. Это то, что нанесло такой огромный вред христианской вере. Возьмите это в практической форме. Почему рабочие люди не тронуты Евангелием сегодня и находятся вне христианской церкви? Ответ, который они вам дадут, таков. Христианская церковь – это снобистское общество, это общество среднего и высшего классов или классовое общество. Это, друзья мои, так не должно быть. Не должно быть у людей впечатления, что церкви могут быть только благополучные люди. Церковь – это больница для душ больных. Там все больные душами. Когда кто-то сказал, я не пойду в церковь, там одни лицемеры. Помните? На что проповедник ответил, приходи, тут есть место еще для одного. Потому что мы все нуждаемся, чтобы нас исцелил Христос. Именно поэтому мы проповедуем Евангелие. Не потому, что придите, мы вас научим. Вас спасет Христос так же, как Он спас и нас. Мы должны проповедовать Евангелие. А все эти разделения и различия не должны быть в нашей церкви. По классам социальным, по доходу, по культуре, по национальности этого быть не должно. Не должно быть, друзья мои, как у фарисеев. Помните, если учитель, фарисей значит обеспеченный, богатый и напыщенный. Нет. Образ церкви, который сложился у обычного человека, это именно образ института, который основан на социальных и интеллектуальных разделениях. И вот так часто создавалось впечатление, что служение состоит из тех, кто состоит в каком-то закрытом клубе, а простые люди где-то там внизу. Это губительно для христианской веры. Является отрицанием самого Евангелия. И есть одна история. История о бедной старушке. Она выходила с утреннего служения в городе Эдинбург. После того, как она выслушала ученую проповедь одного из этих князей кафедры, как их звали. И сегодня, друзья мои, мы должны понимать, что в церкви и в нашей жизни такого не должно быть. Мы не должны возвышаться один над другим. Не должно быть такого, что в церкви за кафедрой людей развлекают. Нет, должна проповедоваться Божье Слово. Должна приходить ясность понимания Писания. Мы не должны быть слишком великими, в кавычках, чтобы быть евангелистами. Слишком великими, чтобы проповедовать. Мы должны разъяснять Божье Слово в смирении. Бедная старушка выходила в городе Эдинбург после служения. Кто-то спросил ее, понравилась ли ей служба. Она ответила, что да. И кто-то спросил, а о чем именно проповедовалось? Она сказала, и что мысль далеко от нее приписывать себе способность понять и проследить мысль такого великого человека. То есть, смиренно говорит, это слишком высокие мысли, чтобы я это могла понять. Вот этого быть не должно в церкви. Там же ученые, там они обсуждают что-то очень-очень глубокое, очень-очень духовное, так что не понять. Этого быть не должно, друзья мои. Мы должны день за днем познавать Божье Слово и помнить, что есть всегда эта опасность возгордиться. Прочитайте историю церкви прошлых веков, например, в 18 веке, в результате Великого Пробуждения. На практике был именно тот дух, который апостол внедряет здесь. Но затем, мы видим в истории церкви, произошло незаметное изменение. И люди сказали, у нас должно быть ученое служение. И у них появилось ученое служение. И эти великие мужи с их великими умами проповедовали так, что люди не знали, о чем вообще говорится. Потому что академики приносили свои академические проблемы на кафедру и говорили о государственных делах. Но так быть не должно. Люди должны понимать Божье Слово. Евангелие, оно возвышено, оно славно, но мы должны приносить людям это Евангелие, чтобы они понимали. Потому что нет ничего более разрушительного для жизни церкви, чем этот элемент. Он не ограничивается традиционными церквями. Мы видим это в различных религиозных движениях, в евангельских движениях. Вот этот элемент, как Павел говорит, да, высокомудрствование. Когда не каждый принимается, когда нужно принадлежать к определенному классу, знать кого-то, быть в какой-то семье или учиться в определенной школе и так далее. Иначе в эту группу вы не попадете. Я не просто спрашиваю вас, где вы находите подобные вещи в Новом Завете. Я пойду дальше. Все это полностью и категорически осуждается во всем новозаветном учении. Радуйтесь с радующимися и плачьте с плачущими. Не высокомудрствуйте. Позвольте себе быть увлеченными смиренными вещами и смиренными людьми. Ваш единственный интерес должен быть таков. Являются ли они детьми Божьими? Принадлежат ли они вечности? Духовны ли они? Захвачены ли они небесами и славой Христа? Вот люди, с которыми нужно говорить. Вот люди, с которыми вы хотите общаться. Независимо от того, совершенна ли их грамматика или нет. С акцентом они говорят, образованы они. Это не имеет значения. Мы не делаем ставки на невежество или плохую грамматику. Просто говорю вам, чтобы, да, что это один из моментов, которые могут отталкивать в общении и быть моментом, которым вы оцениваете людей. Мы не должны так оценивать людей. Мы должны смотреть все в духовных терминах. То есть вы судите людей в терминах духа, той фундаментальной реальности, которая во всех нас и которая заставляет каждого из нас сказать вместе с Давидом, что мы лучше проведем остаток наших дней на самом скромном месте Церкви Божьей, чем будем иметь доступ в ваши так называемые высшие круги, где Христос неведом, где Христос нелюбим, где Христос не чтится. Поэтому не высокомудрствуйте, но последуйте смиренным. Друзья мои, на этом я должен остановиться. Наше время подошло к концу. Я благодарю Бога за каждого из вас и за эту возможность, что мы можем слышать Божье Слово и вместе размышлять. Молитва моя к Богу, Царю Царей, в руках которого вся власть, чтобы Он утвердил эту истину в наших сердцах, сокрушил нашу гордость. Она у нас есть. Предостаточно. Чтобы Он убедил нас в этом. Потому что мы все виновные грешники пред очами нашего Господа. Да исследует Он наши пути и покажет нам, где у нас искажено что-то. Чтобы Он дарует Он нам истину во внутренности нашей. Славу Евангелия, чтобы она сияла, чтобы мы были чистыми сосудами, которых Он сможет использовать для Своей славы, чтобы мы были годными на славное дело для созидания тела Христова и проповеди Евангелия, чтобы в наших семьях, где бы мы ни находились, Его имя прославлялось. Да дарует Он нам прощение за наши неудачи в понимании Писания и на практике, и да сохранит Он нас всегда смиренно, смиренными сердцами, в простоте, уповая лишь на Христа и на Его благодать. Друзья мои, благодать Господа нашего и Иисуса Христа, и любовь Бога Отца и общение Святого Духа да пребудет со всеми нами. Аминь. С Господом! Слава великому Христу!

Псалом 87. Песнь. Псалом сынов Кореевых, начальнику хора на Махалав, для пения. Учение Эмана Эзрахита. Господи, Боже спасения моего, днем вопию и ночью пред Тобою. Да внидет пред лицо Твое молитва моя, преклони ухо Твое к молению моему, ибо душа моя насытилась бедствиями, и жизнь моя приблизилась к преисподней. Я сравнялся с нисходящими в могилу и стал, как человек без силы, между мертвыми брошенный. Как убитые, лежащие в гробе, о которых Ты уже не вспоминаешь, и которые от руки Твоей отринуты. Ты положил меня в ров преисподней, во мрак, в бездну, отяготела на мне ярость Твоя, и всеми волнами Твоими Ты поразил меня. Ты удалил от меня знакомых моих, сделал меня отвратительным для них, я заключен и не могу выйти. Око мое истомилось от горести, весь день я взывал к Тебе, Господи, простирал к Тебе руки мои. Разве над мертвыми Ты сотворишь чудо? Разве мертвые встанут и будут славить Тебя? Или во гробе будет возвещаема милость Твоя и истина Твоя вместе тления? Разве во мраке познают чудеса Твои и в земле забвения правду Твою? Но я к Тебе, Господи, взываю, и рано утром молитва моя предваряет Тебя. Для чего, Господи, отрываешь душу мою, скрываешь лицо Твое от меня? Я несчастен и истоеваю с юности, несу ужасы Твои и изнемогаю. Надо мной прошла ярость Твоя, устрашения Твои сокрушили меня. Всякий день окружают меня, как вода, облегают меня все вместе. Ты удалил от меня друга и искреннего, знакомых моих не видно.

Бесполезен бренный труд. Не исполнить твой закон, и старания не спасут. Их слезам бесчувствен он. Кто избавит нас от тьмы? Ты, Господь мой, только Ты.

Слушай, Израиль, Господь, Бог наш, Господь един есть. Люби Господа, Бога твоего, всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всеми силами твоими. И да будут слова сии, которые я заповедую тебе сегодня, в сердце твоем и в душе твоей, и внушай их детям твоим, и говори о них, сидя в доме твоем, и идя дорогою, и ложась, и вставая, и навяжи их в знак на руку твою, и да будут они повязкою над глазами твоими, и напиши их на косяках дома твоего и на воротах твоих.

Дикая Суна. Праведность, справедливость, соответствие требованиям вышестоящего авторитета. В Библии выполнение требований Бога является противоположностью слова «аномия» – беззаконие. Для христиан сам Бог является стандартом, поэтому Божья праведность означает, что праведность принадлежит только Богу. Для того, чтобы признавать и полностью покориться Богу в своей жизни, человеку необходимо принять Господа, который предлагает свою праведность. Человек по своей греховной натуре склонен к тому, чтобы установить свой собственный устав стандартов, определив для себя значение праведности. Однако такое поведение не является истинной праведностью и не устраивает Бога. Праведность Божья дается человеку, но ее невозможно приобрести своими силами. Результат этого – тот факт, что человек оправдывается только Богом и только через веру в Иисуса Христа. Оправдание – это признание верующих праведными, основываясь на его праведности, которая передается тем, кто принимает его. Мы оправданы, названы праведными в момент нашего спасения. Оправдание не делает нас праведными, но скорее называет нас такими. Божья праведность вменяется нам через веру в Иисуса Христа. Его жертва покрывает наш грех, и Бог видит его праведность на нас. Это отвечает Божьим требованиям к безупречности. Таким образом, Он провозглашает нас праведными, оправдывает нас. Благодаря оправданию Божий мир может воцариться в нашей жизни. Верующие могут иметь гарантию спасения. Именно факт оправдания запускает в нас процесс освящения, посредством которого Бог делает нас в действительности такими, какими мы являемся, пока что только условно. Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа. Римлянам 5 глава, 1 стих.

0: Посмотрите на Христа, как на свое сокровище, и получите от этого ни с чем не сравнимое наслаждение.
1: Книга пророка Иеремии, глава 5. «Походите по улицам Иерусалима и посмотрите, и разведайте, и поищите на площадях его, не найдете ли человека, нет ли соблюдающего правду, ищущего истины. Я пощадил бы Иерусалим». Хотя и говорят они: «Жив Господь», но клянутся ложно. «О Господи, очи Твои не к истине ли обращены? Ты поражаешь их, а они не чувствуют боли. Ты истребляешь их, а они не хотят принять вразумление. Лица свои сделали они крепче камня, не хотят обратиться». И сказал я сам в себе: «Это, может быть, бедняки. Они глупы, потому что не знают пути Господня, закона Бога своего. Пойду я к знатным и поговорю с ними, ибо они знают путь Господень, закон Бога своего. Но и они все сокрушили ярмо, расторгли узы. Зато поразит их лев из леса, волк пустынный опустошит их, барс будет подстерегать у городов их. Кто выйдет из них, будет растерзан, ибо умножились преступления их, усилились отступничества их». «Как же мне простить тебя за это? Сыновья твои оставили меня и клянутся теми, которые не боги. Я насыщал их, а они прелюбодействовали и толпами ходили в домы блудниц. Это откормленные кони, каждый из них ржет на жену другого. Неужели не накажу за это, говорит Господь, и не отмстит ли душа моя такому народу, как этот? Восходите на стены его и разрушайте, но не до конца. Уничтожьте зубцы их, потому что они не Господни. Ибо дом Израилев и дом Иудин поступили со мною очень вероломно, говорит Господь. Они солгали на Господа и сказали: нет его, и беда не придет на нас, и мы не увидим ни меча, ни голода. И пророки станут ветром, и слова Господня нет в них. Над ними самими пусть это будет. Посему так говорит Господь Бог Саваоф: за то, что вы говорите такие слова, вот я сделаю слова мои в устах твоих огнем, а этот народ дровами, и этот огонь пожрет их. Вот я приведу на вас дом Израилев, народ издалека, говорит Господь. Народ сильный, народ древний, народ, которого языка ты не знаешь и не будешь понимать, что он говорит. Колчан его, как открытый гроб, все они люди храбрые. И съедят они жатву твою и хлеб твой, съедят сыновей твоих и дочерей твоих, съедят овец твоих и волов твоих, съедят виноград твой и смоквы твои, разрушат мечом укрепленные города твои, на которые ты надеешься. Но и в те дни, говорит Господь, не истреблю вас до конца. И если вы скажете: за что Господь Бог наш делает нам все это, то отвечай: так как вы оставили меня и служили чужим богам в земле своей, то будете служить чужим в земле не вашей. Объявите это в доме Иакова и возвестите в Иудее, говоря: выслушай это, народ глупый и неразумный, у которого есть глаза, а не видит, у которого есть уши, а не слышит. Меня ли вы не боитесь, говорит Господь, предо мною ли не трепещете? Я положил песок границу морю, вечным пределом которого не перейдет. И хотя волны его устремляются, но превозмочь не могут, хотя они бушуют, но переступить его не могут. А у народа сего сердце буйное и мятежное, они отступили и пошли. И не сказали в сердце своем: убоимся Господа Бога нашего, который дает нам дождь ранний и поздний в свое время, храни для нас седмицы, назначенные для жатвы. Беззакония ваши отвратили это, и грехи ваши удалили от вас это доброе. Ибо между народом моим находятся нечестивые, сторожат, как птицеловы, припадают к земле, ставят ловушки и уловляют людей. Как клетка, наполненная птицами, домы их полны обмана, через это они возвысились и разбогатели, сделались тучны, жирны, переступили даже всякую меру во зле, не разбирают судебных дел, дел сирот, благоденствуют и справедливому делу нищих не дают суда. Неужели я не накажу за это, говорит Господь, и не отмстит ли душа моя такому народу, как этот? Изумительное и ужасное совершается всей земле. Пророки пророчествуют ложь, и священники господствуют при посредстве их, и народ мой любит это. Что же вы будете делать после всего этого?»

Томас Бостон. Сердце и уста святого. Сердце святого – это уже не владение дьявола. Оно уже не находится под влиянием необузданного потока мыслей, ибо теперь даже вымыслы человеческие ненавистны. Псалом 118, стих 113. Теперь это Божье владение, огражденное, подобно саду для него. Да, действительно, есть здесь и сорняки развращенности, поскольку почва еще недостаточно исцелена, однако человек, являясь уже новым творением, создан, чтобы возделывать его, этот сад, и хранить его. Бытие 2.15. Горящий уголь с алтаря прикоснулся к его устам, и они очистились. Исаии 6.6.7. Господи, кто может пребывать в жилище Твоем? Кто может обитать на святой горе Твоей? Тот, кто ходит непорочно и делает правду, и говорит истину в сердце своем. Кто не клевещет языком своим, не делает искреннему своему зла и не принимает поношения на ближнего своего. Псалом 14.3. Действительно, где лживое сердце, там и язык может быть льстивым и велеречивым. Голос может быть подобен голосу Якова, в то время как руки подобны рукам Исава. Бытие 27.22. Но если кто-то из вас думает, что он благочестив и не обуздывает своего языка, но обольщает свое сердце, у того пустое благочестие. Якова 1.26. Сила благочестия будет руководить языком, хоть он и прекрасен неправды. Якова 3.6. Галилеянина выдает его язык. Ему свойственно говорить на языке Ханаана, а не на языке Азота, который был филистимским городом. Он не будет ни хранить молчание о своем уповании, ни говорить о пустых вещах, зорко следя за тем, чтобы к той двойной мере осторожности языка, которая должна быть у знающего Бога, благодать добавила третью.

природе христиан нет ничего такого, что ставило бы их выше тех, кто находится под осуждением Божьим. Абсолютно все подчинены рабству греха. Человек не способен понять истину Божью или достичь уровня его праведности. К сожалению, его духовное невежество является не результатом отсутствия возможности узнать о Боге, а выражением растления и бунта против Бога. Лжерелигии этого мира представляют собой попытки падшего человека убежать от истинного Бога, а не искать его. Человеку свойственно по природе искать свой собственный интерес, но его единственная надежда, чтобы Бог нашел его. Бога ищет лишь то сердце, в котором происходит работа Божья. Но все люди склонны к оставлению путей Божьих и поискам собственных путей. Гробы запечатывались не только из-за уважения к умершему, но и для того, чтобы скрыть вид и вонь разлагающегося тела. Как незапечатанный гроб позволяет проходящему мимо видеть и обонять его содержание, так и уста невозрожденного человека извергают гнусные слова, обнаруживая разложение его сердца. Человек повреждает все, к чему притрагивается, оставляя за собой шлейф боли и страданий. Истинное духовное состояние человека нигде не проявляется так отчетливо, как в отсутствии надлежащего подчинения и поклонения Богу. Библейский страх перед Богом – это восхищение Его могуществом и славой, и благоговейный страх перед последствиями попирания Его святости. Иудеи получили писанный закон через Моисея, а язычники имеют дела закона, написанные на их сердцах. Поэтому и те, и другие подотчетны Богу. И нет защиты от приговора, который Бог выносит всему роду человеческому. Совершенное выполнение нравственного закона Божия невозможно. Поэтому каждый человек осужден. Закон дает знание о грехе, но не спасает. И Писание говорит об этом. Итак, что же? Имеем ли мы преимущество? Нисколько. Ибо мы уже доказали, что как иудеи, так и еллины – все под грехом. Как написано, нет праведного ни одного. Нет разумеющего, никто не ищет Бога. Все совратились с пути. До одного негодны. Нет делающего добро. Нет ни одного. Гортань их – открытый гроб. Языком своим обманывают. Яд аспидов на губах их. Уста их полны злословия и горечи. Ноги их быстры на пролитие крови. Разрушение и пагуба на путях их. Они не знают пути мира. Нет страха Божия перед глазами их. Но мы знаем, что закон, если что говорит, говорит к состоящим под законом. Так что заграждаются всякие уста, и весь мир становится виновен перед Богом. Потому что делами закона не оправдается перед ним никакая плоть. Ибо законом познается грех.

0: Вестминстерский краткий катехизис.
1: Все Слово Божие пригодно для того, чтобы направлять нас в молитве. Но особым правилом для руководства является та форма молитвы, которой Христос научил своих учеников, и которую обычно называют «молитвой Господней». Матфея 6:9-13. «Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого. Ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь».

0: ставим ваши любимые композиции и передаем от вас приветы вашим родным и друзьям. Каждый будний день в 16:00 по московскому времени переходите в наши Viber, WhatsApp или Telegram-каналы по номеру +7 911 24 13 777 или переходите по внутренним ссылкам в приложение «Радио Новая Жизнь» на платформах iOS и Android.
1: Дорогие друзья, всех приветствуем на радио «Новая жизнь». У микрофона ведущий Иван. Мы начинаем час приветов и поздравлений. Всех очень рад приветствовать. И, конечно, я очень-очень хотел бы также вместе с вами провести этот час в размышлениях, в общении с друзьями, утешаясь вместе, ободряясь вместе. Друзья, в конце концов, ведь мы церковь, тело Христово. Да, каждый христианин, каждый уверовавший во Христа, а кто-то, кто меня слышит, еще не является телом Христовым. Но ведь вы знаете, что для Бога нет ничего невозможного. Он может самое черствое сердце взять и преобразить так, что это сердце будет самым послушным сердцем, самым мягким сердцем, сердцем, которое формирует Господь для славы Христа. Итак, друзья мои, давайте начнем этот час вместе с Божьего Слова. Деяния, 4 глава. Послушайте, что происходило с нашими братьями в церкви. Вот юная церковь, которая только зародилась в день Пятидесятницы. Сошел драгоценный Святой Дух с небес, и он поселился в церкви, да, в душах братьев и сестер. Смотрите, написано, когда они говорили к народу, к ним приступили священники, начальники и стражи при храме и саддукеи. Досадуя на то, что они учат народ и проповедуют в Иисусе воскресение из мертвых. И наложили на них руки, и отдали их под стражу до утра, ибо уже был вечер. Многие же из слушавших слово уверовали, и было число таковых людей около 5000. На другой день собрались в Иерусалим начальники и их, и старейшины, и книжники. И Анна, первосвященник тот самый, и Каиафа, и Иоанн, и Александр, и прочие из рода первосвященнического. И поставив их посреди, спрашивали: «Какою силою или каким именем вы сделали это?» Тогда Петр, исполнившись Духа Святого, сказал им: «Начальники народа и старейшины израильские, если от нас сегодня требуют ответа в благодеянии человеку немощному, как он исцелен, то да будет известно всем вам и всему народу израильскому, что именем Иисуса Христа Назарея, которого вы распяли, которого Бог воскресил из мертвых, им поставлен он перед вами здрав. Он есть камень, пренебреженный вами зиждущими, но сделавшийся главой угла, и нет ни в ком ином спасения, ибо нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись». Видя смелость Петра и Иоанна и приметив, что они люди не книжные и простые, они удивлялись. Между тем узнавали их, что они были с Иисусом. Видя же исцеленного человека, стоящего с ними, ничего не могли сказать вопреки. И, приказав им выйти вон из Синедриона, рассуждали между собою, говоря: «Что нам делать с этими людьми? Ибо всем живущим в Иерусалиме известно, что ими сделано явное чудо, и мы не можем отвергнуть сего. Но чтобы более не разгласилось это в народе, с угрозою запретим им, чтобы не говорили об имени сём никому из людей». И, призвав их, приказали им отнюдь не говорить и не учить о имени Иисуса. Но Петр и Иоанн сказали им в ответ: «Судите, справедливо ли перед Богом слушать вас более, нежели Бога? Мы не можем не говорить того, что видели и слышали». Они же, пригрозив, отпустили их, не находя возможности наказать их по причине народа, потому что все прославляли Бога за происшедшее. Ибо лет более 40 было тому человеку, над которым сделалось сие чудо исцеления. Быв отпущены, они пришли к своим и пересказали, что говорили им первосвященники и старейшины. Они же, выслушав, единодушно возвысили голос к Богу и сказали: «Владыка Божий, сотворивший небо и землю и море и все, что в них, ты устами отца нашего Давида раба твоего, сказал Духом Святым. Что мятутся язычники, и народы замышляют тщетное? Восстали цари земные, и князи собрались вместе на Господа и на Христа Его. Ибо поистине собрались в городе сём на святого Сына Твоего Иисуса, помазанного Тобою, Ирод, и Понтий Пилат с язычниками и народом израильским, чтобы сделать то, чему быть предопределила рука Твоя и совет Твой. И ныне, Господи, воззри на угрозы их, и дай рабам Твоим со всею смелостью говорить Слово Твое. Тогда как Ты простираешь руку Твою на исцеление и на соделание знамений и чудес именем святого Сына Твоего Иисуса, и по молитве их поколебалось место, где они были собраны, и исполнились все Духа Святого и говорили Слово Божье с дерзновением. У множества же уверовавших было одно сердце и одна душа, и никто ничего из имения своего не называл своим, но все у них было общее. Апостолы же с великою силою свидетельствовали о воскресении Господа Иисуса Христа, и великая благодать была на всех их. Не было между ними никого нуждающегося, ибо все, которые владели землями или домами, продавая их, приносили цену проданного и полагали к ногам апостолов, и каждому давалось в чем, кто имел нужду. Так Иосия, прозванный от апостолов Варнавою, что значит «сын утешения», левит, родом кипрянин, у которого была своя земля, продав ее, принес деньги и положил к ногам апостолов. Аминь. Друзья мои, это Божье Слово. Итак, размышляя о церкви, размышляя о народе Божьем, мы видим Божью славу, мы видим столько важных уроков здесь. Нет другого имени, данного человеком, чтобы нам спастись. Вы заметили, как апостолы говорят: «Иисус Христос! Иисус Христос!» Это везде слышно в каждом набатом, в каждом их слове. Неужели мы будем молчать? Господи, на раба, раб Давид говорит, что «восстали цари земные на Господа, на Христа Его, на Сына Твоего». Они славят Христа, и Дух Святой направляет церковь. Вы видели, когда исполнились они Духа, что они стали делать? Они стали говорить Слово Божье с дерзновением. Это огонь, который в их сердцах и разуме, огонь Божьего Слова, когда ты не просто пересказчик, ты живешь этим, ты трепещешь перед этим, ты ликуешь в этой славе Иисуса, друзья мои. И мы не просто рассказываем истории, мы проповедуем весть о спасении, о великом Господе славе Иисусе, в котором мы обрели спасение. Мы теперь были мертвы духовно, теперь ожили. Бог воскресил нас со Христом. И теперь мы имеем новую жизнь. И эту новую жизнь мы проповедуем в этот мир. Начальник жизни, воскресший Божий Сын, нас оживил. Мы прощены, мы оправданы, и нам открыта Божья слава. Поэтому сегодня говорите с дерзновением. Славьте Бога и помните все это благодаря тому, что Бог совершил в нашей жизни не по заслугам, но по благодати. А мы слушаем первую композицию. Называется она «Ты мой Бог святой». «У твоей груди успокоюсь я». И после мы перейдем к вашим приветам.

0: Час приветов и поздравлений. На радио «Новая жизнь».
1: Итак, дорогие друзья, Иисус Христос – это камень, который был пренебрежен людьми, которые должны были направить людей на Христа. Книжники, фарисеи, священники и первосвященники. А вместо этого что они сделали? Они организовали заговор, чтобы распять Божьего Сына. Они те самые, кто сказали: «Вау, наследник, убьем его и всем остальным завладеем». Именно о них была притча. Его пренебрегли. В нем нет ни вида, ни величия. Где мощь? Может быть, он всех римлян уничтожит? Может, сделать нас богатыми, как Соломон? Но не в этом их была нужда. И наша нужда не в том, чтобы сейчас врагов поубивать, денег нам дать. Нас надо спасти от греха нашего, от Божьего гнева. Вот что нам нужно сейчас. А все остальное будет приложено. Дорогие мои, все придет. Эта короткая жизнь, она пролетит быстро. И тогда начнется вечное царство Христа. Потому что сейчас Бог формирует наш характер. Все по очереди, в Божьем порядке. Поэтому Иисус – это камень, и на нем все здание слагается, стройна вся церковь, невеста формируется. Потому что ни в ком другом нет спасения, нет другого имени под небом, данного человеком, которому надлежало бы нам спастись. Казалось бы, все ясно. В Иисусе спасение. А если вы встретите человека, который скажет: «А я тоже верю в Бога, только не в Иисуса, а просто в Бога. У вас же тоже есть Бог Отец. Вот я в Бога Отца верю, а в Бога Сына нет». Многие христиане сегодня, знаете, что сделают? Скажут: «О, и ты мой брат во Христе, ты же тоже верующий. Ну, ты веришь по-другому, но зато ты верующий». Нет, друзья мои, не заблуждайтесь. Этот текст Писания показывает, если человек не на этом камне стоит, но думает, что он стоит на чем-то другом, он погибнет. Потому что спасения нет ни в каком другом имени. Итак, поэтому провозглашайте Христа. Наш великий Христос, который видит нас, который прямо сейчас за нас ходатайствует, одесную Отца, для нас готовится место в Божьем Царстве. Он уже ждет, и 100%, Он любит, и Он придет за нами. И проповедуйте об Нем весть. Сегодня есть люди, которые нуждаются в спасении. Весь мир нуждается в спасении. И молитесь о том, чтобы люди вокруг вас слышали Евангелие. Да благословит нас Святом Господь. Чтобы наши уста, которые, возможно, уже много-много лет зажаты, как крепость, закрыты и не проповедуют Христа, чтобы поток Божьей благодати пробил все эти препятствия, и чтобы из нас текла эта песня, чтобы мое сердце и наше сердце говорило: «Ну как же я могу молчать о том, кого я вижу и кого я слышу? Я слышу голос Божий, Писание мне звучит. Я верой вижу Христа, моего Спасителя. Как же я могу о нем молчать?» Да будет благословен Господь. Я сейчас вижу привет от брата Андрея. Он приветствие написал. «Андрей, брат, я тебя приветствую. Благодарю вас, братья и сестры», пишет он. «Аминь, слышит нас. Я передаю твоей семье большой привет, детям, супруге, тебе огромный привет. Семья, Матвейка, как ты нас слышишь, тебе тоже большой привет. Андрей, брат, молимся за тебя, чтобы ты утверждался в Божьем Слове. И чтобы там, где ты находишься, в твоей семье, поклонение было Богу. Брат, для тебя назидание хочу попросить тебя. Это очень важно. Я вот размышлял тоже о пуританах, как они устраивали служение, да, как вот это те, кто были христиане примерно 1550-1660-е года. Это после реформации время, как они выстраивали семейную жизнь. Мы видим их жизнь, как они ревностно служили Богу. Так вот, они постоянно говорили: создавайте алтарь поклонения Богу дома. То есть поклоняйтесь Богу вместе со своей семьей. Пусть дети видят, как ты поклоняешься Богу вместе с тобой. Читаем Библию, молись с ними, простоте, общайся с ними. Как смотреть на эту жизнь? Именно об этом Второзаконие говорит. Навяжи на руку твою. Тебе не нужна повязка с ленточкой, как у евреев сегодня, или на лбу коробочка черная. Тебе нужно Божье Слово в твоем сердце, и которое льется потоками из твоих уст, и которое явлено в поступках твоей жизни, чтобы дети видели, и наставляя их. Поэтому Родители, давайте будем работать над этим усердно. Дети теряются наши. Мы можем чем-то заниматься, служить, но мы их теряем, когда они не погружены в Божье Слово. Постоянно это сплошь и рядом. Мы не застрахованы от этого. Поэтому, знайте, вам нужен дома момент семейного поклонения, чтобы вы вместе поклонялись, супруга, даже с неверующей. Пусть видят вашу жизнь, пусть будут участниками, свидетелями, как вы поклоняетесь Богу. Итак, да благословит Господь. Родители, которые сегодня молятся и плачут за своих детей, которые видят, что они не с Господом, ваше сердце, возможно, рвется, но для Бога нет ничего невозможного. Ободритесь, мои дорогие, в молитве. Знайте, у Бога нет для Бога ни одного грешника, который был бы как крепкий орешек. Бог берет самые, Он любит даже так делать, брать самые упертые, гордые, непослушные, противящиеся сердца. Смотрите на апостола Павла. И тогда это был юноша Савл, который гнал церковь. И что с ним сделал Господь? Поэтому давайте ободримся, дорогие мои, утвердимся в молитве и будем славить нашего Господа. А мы слушаем следующую песню. Я хочу поставить ее для дорогого Андрея и всей его семьи. Песня называется «Боже мой», исполняет Леонид Чеховский. Его семье передаем привет, брату Андрею, и всем вам, родителям, ободрение, мир и радость во Святом Духе. И, конечно же, помните, да, это борьба. Возможно, на ваших щеках слезы постоянно, но пусть горит радость сердца. Улыбка не обязательно, хотя тоже хорошо, но главное, чтобы в сердце была радость и надежда на Господа. Утешайтесь надеждой славы, она вас ждет точно, всякого верующего во Христа. Итак, слушаем песню «Боже мой».

0: Час приветов и поздравлений.
1: На радио «Новая жизнь».
2: Итак, дорогие друзья, мы очень рады провести с вами вместе. Также пишет Андрей: есть нужда, помолитесь за брата. Евгений Пономаренко упал. Он нас слышит, Андрей, если он нас не слышит, подключи его, пусть слушает радио. Мы тоже будем рады ободрить брата. Ему, если не брат, тоже подключай, пусть слушает. Пока не брат, я надеюсь. Потому что это прекрасная возможность. Действительно, вместе нам объединиться, чтобы прославлять Иисуса Христа и утешать, и направлять Церковь Божью в молитве. И вместе с вами друг друга направлять, не так ли? Итак, еще раз мы передаем привет Андрею, и также просьба, молитвенная нужда, Евгений Пономаренко упал. Вот она наша жизнь, друзья мои, да? Мы в этом мире живем, сердцами парим, а телами порой падаем. Но самое главное, чтобы сердца наши парили во Христе. Заметьте, как парит немножко, пару глав позже, сам Стефан. Где его сердце? Да оно вообще в небесах. Послушайте, его сейчас будут убивать? Да, его убивают прямо сейчас. Ведут на убиение, он бы мог там убегать, кричать, скрываться. Но что он делает? Он проповедует Евангелие. Он проповедует, он начал такую проповедь. Такое вот ощущение, что его такая мысль, наверное, была. Так, меня все равно убьют. Какая разница, да? Все равно меня сейчас убьют, но я могу последнее слово за мной. Хорошо. И он начинает проповедь на целую главу. Там, чтобы вы понимали, 53 стиха мы видим, как его проповедь звучит, Стефана. Он начал с самого начала. Он начал проповедовать с самого начала. И он говорит с Авраама: «Мужи, братья и отцы, послушайте, Бог славы явился отцу нашему Аврааму в Месопотамии». И он начинает с Авраама, потом Моисея и так далее, раскрывает до тех пор, пока не пришел ко Христу. То есть наша проповедь должна всегда приводить людей к Иисусу. Почему? Авраам их спасет? Моисей их спасет? Нет, только Христос, краеугольный камень. Только Христос. Итак, люди, которые слышали там, они рвались сердцами своими. Вот оно. Желающие жить благочестиво будут гонимы. Он проповедует слово, но люди возлюбили тьму. Поэтому, когда звучит свет, обличающий их, они злятся. Скрежещут зубами. Стефан же, будучи исполнен Духа Святого, видите, мы не одни в этом мире. С нами Дух Святой. Он любит нас. Он в нас. Дух Святой. Он, Стефане, он держит, он направляет его. Возрев на небо, Стефан увидел славу Божью и Иисуса, стоящего одесную Бога. Дух Святой дал ему увидеть грядущую славу. Он видит Иисуса, видит славу Божью, Иисуса, который одесную Бога. И сказал: «Вот я вижу небеса отверстые и Сына Человеческого, стоящего одесную Бога». Но они, закричав громким голосом, затыкали уши свои, единодушно устремились на него. И, выведя вон за город, стали побивать его камнями. И вот там как раз-таки был Савл. Побивали камнями Стефана. Савл сидел, охранял одежды тех, кто побивал Стефана. А Стефан молился и говорил: «Господи Иисусе, прими мой дух». И, преклонив колени, воскликнул громким голосом. Что же он мог воскликнуть в последний момент своей жизни? Может быть, как однажды Иоанн и Яков попросить, чтобы огонь сошел на них, чтобы пожрал огонь этих людей с неба. Но что просит рожденный свыше человек, в котором Дух Святой? «Господи, не вмени им греха сего», и, сказав сие, почил. Вот она свобода, вот оно парящее сердце. Он не привязан, они забирают его жизнь, все у него забирают, все.

Но его сердце не здесь, оно там, со Христом. Когда человек обогащен Христом, забери у него все. Он имеет богатство большее. Не люди могут забрать жизнь, говорит Иисус. Но бойтесь больше того, кто может вернуть вашу душу в гиену. Озеро огненное. Вот кого надо бояться. Бога чтите. Но когда вы в мире с этим Богом, ваше сердце счастливо. Ваше сердце, оно пылает, оно полыхает счастьем. Итак, друзья мои, мы продолжаем дальше. Следующая песня «Братья Соколовы». Называется песня «По золотым улицам». Написала нам дорогая сестра Валентина. Мы ее приветствуем. Мы рады, то, что она с нами. Также написала, слушает радио, зная по времени передачи. Конечно же, мир вам, Валентина, мы вас приветствуем. Вам понравилась программа «Сердце и уста святого» Томас Бостон. Да, у нас есть рубрики продакшены. Один благословенный пастор записывает. Да, он очень любит пуритан, и мы очень признательны Богу за его служение, потому что мы тоже любим их. Вы, наверное, заметили, да, какая глубина мысли, когда вот ты видишь просто, что люди захвачены Евангелием и Иисусом Христом, и ты говоришь: «Господи, я так не захвачен, я хочу гореть тобой». И я вижу, как Бог меняет наши сердца, я это вижу через людей, через вас. Молюсь за каждого из нас, чтобы мы реально жили Христом. Наша Родина там, во Иисусе. Так пусть же и вся жизнь будет подчинена теперь вот этой реальности, что мы навечно со Христом в союзе и будем с Ним даже после смерти. Поэтому, Валентине, я передаю огромный привет, и песня для нее и всех вас «По золотым улицам».

0: Час приветов и поздравлений. На радио «Новая жизнь».
1: А следующий наш привет от сестрички Людмилы. Но перед тем, как я его озвучу, друзья мои, я так увлекся с вами этой книгой «Деяния», что совсем забыл вам, ну, всему свое время, да, забыл вам объявить. У нас вышло на Android новое приложение, поэтому, пожалуйста, откройте Google Play и обновите. Там мы сделали разного рода обновления, там ускорили работу и разные системы новые ввели, так что должно лучше все работать, функционировать быстрее и надежнее. Поэтому обновите приложение, если есть возможность у вас, зайдите в Google Play, или просто там, если у вас функция есть, свойство, зайти и обновить приложение, сделайте это. Уже вот только-только что она появилась на Google Play, пожалуйста, зайдите, обновите, и будем дальше вместе продолжать наш жизненный путь в этой пустыне житейской по дороге в Ханаан. Ханаан, конечно же, не в Израиле. В Израиле хорошо побывать, повестить, но, тем не менее, лучше, конечно же, это небесный Ханаан. Тот Ханаан, тот город, которого дизайнер наш Отец, наш всемогущий Господь. А теперь переходим к привету от Людмилы. Дорогая сестра, мы вас тоже приветствуем, благодарим вас за ваше служение. Она пишет: «Хвала и слава Богу за ваше радио, вещание, за Слово Божье. Аминь. Благодарю, что вы есть. Слава Господу. Это действительно Божья благодать». Как мы сейчас услышим песню под названием «Какая благодать». Брат Иван, прошу вас передать поздравления для наших дорогих семьи. Семья Фоминых, Игорь и Фаина. Сегодня у них день рождения их семьи. Их путь на двоих. Одна рядом, рука в руке. Да, один путь или одна дорога на двоих. В любви и в радости 44 года вместе. Их семейный алтарь служения в Церкви Божьей. Я вижу, вы меня слышали. Да, слава Богу, это очень здорово. Алтарь служения в Церкви Божьей. Дорогие Игорь и Фаина, мы вас поздравляем, дорогие наши брат и сестра. Слава Господу за вас. Какой Господь чудесный, который преобразил вашу жизнь. Слава Ему за любовь вашу. Слава за то, что Его благодать действует в вашей семье. И от имени церкви «Новая жизнь» в городе Блэкберн, и от имени радио «Новая жизнь» мы вас поздравляем. Благословение вам, дорогие. Примите сердечный, любящий, пламенный привет и поздравления от сестры Людмилы и от церкви «Новая жизнь», и, конечно же, от всей команды радио. Мы вас сердечно поздравляем, а я хочу поставить песню «Какая благодать». Исполняют ее Тимофей и Елена Туркова, это муж и жена. Мне всегда нравится, вот как они исполняют. Я почему-то подумал про вас и думаю, вот надо их поставить. Не просто о семье, а именно о Божьей благодати, которая ведет вашу семью. И исполняет муж и жена. И это муж и жена, которые тоже служат вместе Господу. И через них мы также видим, как удивительно работает Господь. Итак, песня звучит о благодати нашего Господа. Мы поздравляем семью Фоминых, Игоря и Фаины. Дорогие мои, благословений вашей семье, и да благословит Господь, и да будет Ему за все слава.

0: Час приветов и поздравлений. На радио «Новая жизнь».
1: Также написала нам Руфи, благодарит, а передает также благодарность от брата Виктора. А кто не знает, не слышал, потому что был привет в прошлый раз у нас, это, получается, вчера Валя озвучивала, передавала приветы, и вот сегодня написали, брат Виктор, это пастырь, брат Виктор во Христе, у него вот было день рождения, он очень рад, не ожидал, что его поздравят по радио, благодарит, и видите, вот так вот тоже мы можем уделить на самом деле любовь и внимание нашим братьям, ободрять их. Мы по этому жизненному пути идем вместе, и каждый из нас страдает. Все вы страдаете, я точно знаю, вам трудно, у вас обстоятельства разные, но я знаю, что у вас великий Христос. У нас великий Христос, поэтому он нас ни за что никогда не оставит. Поэтому мы продолжаем дальше час приветов. И следующая песня, которой бы мне хотелось вас всех порадовать сегодня, мы послушаем песню. Она называется «Ты один достоин». Давайте прославим сердцами нашим Господа. Будем благодарить Его, мыслях славить, размышлять о том, как Он благ. О Голгофском кресте направим свой взор, потому что все, что Он совершил, это никогда, никогда ни за что не исчезнет. Все, что Он совершил, никогда не потеряется и не перестанет быть ценным. Потому что Его победа – это вечная победа. Мы даже всю вечность будем славить Его за это. Вечность, то есть без конца и края. Поэтому, Матфея, мы читаем 6.34. Итак, не тревожьтесь о завтрашнем дне. Завтрашний день сам позаботится о себе. Довольно каждому дню своего беспокойства. Сегодняшний день. Давайте позаботимся о том, чтобы наши сердца еще усерднее славили великого Бога. Ведь наша жизнь навечно с Ним. Итак, мы слушаем песню «Ты один достоин». Это новая песня, недавно вышла от Александра Рыбинского. Слушаем.

0: Час приветов и поздравлений. На радио «Новая жизнь».
1: Итак, друзья, мы продолжаем с вами дальше. У нас следующий привет, песня будет звучать дорогим нашим репцентрам, кто несет служение. Да, друзья мои, идет служение Божье, невидимо, мы даже не слышим о них, а они живут, проповедуют и утешаются Господом. Также, хотя они не на виду ни у кого. Поэтому слава Господу, молитесь за Церковь Божью. И сегодня я размышлял, тоже слушал о биографии одного из христиан. Его звали Уильям Перкинс. Евангелие, он написал, это не просто учение для разума, это жизнь для сердца. Христос отдает себя нам не для того, чтобы мы лишь размышляли о нем, но чтобы он жил в нас, а мы в нем, принося плод во славу Божью. Этот человек прожил короткую жизнь, 44 года вроде, если я не ошибаюсь. Потому, знаете, как это произошло? Интересно. Он был студентом, обеспеченным, платил сам за себя в Кембридже, был буйным нравом, с пристрастием к выпивке. И однако переломный момент наступил, когда он случайно услышал, как одна мать на улице научала своего ребенка, и она сказала: «Если не будешь слушаться, станешь таким же, как пропойца, как пьяница Перкинс». Ну, это он, то есть, он слышал, как, то есть, его уже пугают детей им, то есть, алкоголик заядлый, то есть, вот ужасная жизнь, которая... Эти слова проникли в самое его сердце. Потом, конечно, там был определенный момент его становления, естественно, то есть, как просто так услышали то, что он плохой человек и покаялся, это не связано никак. Конечно, он услышал Слово Божие, но Бог там именно в это время провел с ним удивительную работу. Он пережил глубокое осознание своего греха и Божьей благодати с другой стороны. И он тогда пережил радикальное обращение ко Христу, и он полностью посвятил свою жизнь Евангелию. Он стал проповедником церкви Святого Андрея, до сих пор он, эта церковь есть, стоит в Кембридже. И один раз даже случай был у него, он ходил в тюрьму, там недалеко была тюрьма, и он проповедовал людям о Христе, Евангелие. Посещал местную тюрьму. Он людям проповедовал, которые были уже осуждены на смерть. Он даже лично провожал многих на эшафот. Представляете? Вот-вот человек оборвется его жизнь. Где он окажется? В аду. И он вот прямо вот перед самой гибелью проповедовал им Евангелие. Он провожал людей со словами утешения и надежды. Был даже не случай, когда он проповедовал человеку, у того был страх, конечно, сейчас его казнят. И после общения проповеди Евангелия он уже шел на эшафот в мире. Аж люди прослезились. Как такое? Что за... Это за такой заядлый преступник, который казнят, а он с миром, как ребенок-младенец, идет на смерть. Поэтому, дорогие мои, Евангелие действительно дает свободу в Иисусе Христе. Поэтому мы должны помнить, что сегодня мы призваны для того, чтобы жить для себя. Мы, да, конечно, жизнь идет. Деток мы растим, но мы учимся их воспитывать правильно, да, взращивать в Евангелии. Или мы анализируем, нам уже неспокойно, когда мы смотрим на наших детей, а они вот как везде, просто растут, просто кормим, просто одеваем, просто в школу вводим. Мы должны направлять их на Христа. Мы ходим работать. Это очень важно, чтобы мы тоже знали. Вот у пуритан была хорошая практика. Мы поклоняемся Богу в какое время? Кто-то скажет, ну мы в церкву идем, да, поклоняться в воскресенье Богу. Нет, мы поклоняемся Богу всей нашей жизнью. Писание это говорит. Представьте тела ваши. Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву святую, жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. То есть вся ваша жизнь – это живая жертва. Идете на работу. Не халтурите, но трудитесь для славы Божьей, чтобы люди видели ваши добрые дела и кого прославляли, не вам хлопали. Поэтому вам нужно будет рассказать им Евангелие, чтобы они знали, во имя кого вы трудитесь. Потому что в обычное время вы бы не так не парились, не тратили бы, проливали бы пот и кровь, и мозоли терли. Но так как это ради того, кто за вас умер и воскрес, поэтому ваша жизнь преображена, поэтому вы так усердно трудитесь. Да благословит нас в этом Господь, друзья мои, всем служителям на Божьей Ниве, всем, кто работает в обычной работе, но от всего сердца огромный привет и ободрение вам. Продолжайте, друзья мои. Мир видит вас. Весь мир смотрит. Вы представляете Христа. Даже если никто вас не одобряет и не хлопает в ладоши, знайте, Господь видит, и Он однажды придет и воздаст вам. Он воздаст своим детям. обязательно за вашу верность. Поэтому ободрись, мой дорогой брат, моя дорогая сестра, а мы слушаем песню «Без тебя мне мира нет».

0: Час приветов и поздравлений. На радио «Новая жизнь».
1: Итак, дорогие друзья, будем завершать час приветов, потому что наступает время Божьего Слова. Проповедь называется «Крест для погибающих» по первому посланию Коринфянам, 1 глава, стихи с 18 по 25. Давайте вместе прочитаем и будем слушать Божье Слово вместе. Я рекомендую послушать. Это, на самом деле, эта проповедь очень интересна для меня, потому что она раскрывает вот силу креста Голгофы. Это тот взгляд, который должен быть у нас. «Ибо слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас, спасаемых, сила Божья. Ибо написано: погублю мудрость мудрецов и разум разумных отвергну». Где мудрец? Где книжник? Где совопросник века сего? Не обратил ли Бог мудрость этого мира в безумие? Ибо когда мир своей мудростью не познал Бога в премудрости Божьей, то благоугодно было Богу юродством проповеди спасти верующих. Ибо иудеи требуют чудес, еллины ищут мудрости, а мы проповедуем Иисуса Христа распятого. Для иудеев соблазн, для еллинов безумие. Для самих же призванных, иудеев и еллинов, Христа, Божью силу и Божью премудрость. Потому что не мудрое Божье премудрее человеков, и немощное Божье сильнее человеков. Дорогие мои, сейчас буду проповедь как раз-таки по этому тексту. Прослушайте, увидите глубину этой силы, этой истины, и, пожалуйста, подумайте потом, когда послушаете Божье Слово. Как это преображает вашу жизнь? Как это сказывается и как оно должно быть в практическом действии вашей жизни? Как вы должны теперь учиться мыслить? Я обнаружил, размышляя с вами по посланию к римлянам, как важно нам формировать здравое мышление. То есть научиться думать так, как думает Бог. Научиться думать так, как говорит нам Писание. Да благословит вас в этом Господь, и знаете, вы никогда не потеряете от этого. Вы никогда не будете в убытке от того, что познаете Божью волю. Однажды Господь вам воздаст. Таника Пашкова пишет: «Приветствую, передаю привет своим родителям, дубовец Владимиру и Валентине. Поставьте песню, ободряющую из старых песен. Благодарю». Я бы, конечно, поставил, знаете, вот сейчас уже под рукой меня нет, я бы поставил что-то вот в старом стиле даже, звучании, но со временем обязательно пораньше мне напишите, в следующем привете я обязательно поставлю в следующий раз. А сейчас мы послушаем Симона Харольского, песня называется «У креста хочу стоять». Это тоже гимн, да, это гимн, но я бы, конечно, здесь же еще песня, знаете, хотя мне приходит в голову песня «Крещенские вечера». Может быть, они вам, кстати, очень будет очень здорово. Давайте сделаем так. Мы послушаем две песни. Две песни послушаем, а потом я вместе с вами попрощаюсь, и уже будем сразу Слово Божье слушать. Итак, песня называется «Ты мой Бог святой». Она звучала сегодня, значит, поставим «Знаешь ли ручей». Да, «Знаешь ли ручей, что бежит». Это вот та же, вот, я думаю, папе с мамой понравится. Это тоже гимн, но исполняет это целый там оркестр. И хорошее исполнение, и бодряющее. Я эту песню поставлю специально для мамы и папы, для Владимира и Валентины Дубовец от Таники. Мы тоже передаем привет папе с мамой, и Танике также огромный привет. И на этом я с вами прощаюсь, друзья мои. Итак, слушаем песню. Первое «Знаешь ли ручей», а потом мы завершим наш час приветов у Голгофского креста. Не просто песни, но давайте снова подумаем и направим свое сердце к Голгофскому кресту. Там Христа уже нет на кресте, Он уже в небесах. Но именно там однажды мы побывали и обрели спасение. И сегодня этот крест для нас – это дверь в вечную жизнь. Это наше спасение. Нет другого имени данного человека, чтобы нам спастись. Вот там. Поэтому каждый должен повстречаться с Иисусом у Голгофского креста. С Богом, друзья мои! Спасибо вам всем за участие. Еще раз напоминаю, на Android-устройствах обновите ваши приложения, а iOS, да, айфоны, да, они скоро тоже уже запустятся, они уже готовы, в скором времени тоже будут запущены. и будут обновления. Поэтому, друзья мои, по Божьей милости двигаемся дальше. Слава Господу, что мы можем вещать и размышлять и проповедовать Христа распятого и воскресшего и вновь грядущего за своей любимой невестой. С Господом!

0: Проповеди, которые помогают верить и жить. На радио «Новая жизнь».
1: Стивен Лоссон. «Крест для погибающих, соблазн и безумие». Апостол Павел пишет в Коринфскую церковь такие слова. Давайте прочитаем первое послание Коринфянам, первую главу, с 18 стиха до 25. «Ибо слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас, спасаемых, сила Божья. Ибо написано: погублю мудрость мудрецов и разум разумных отвергну. Где мудрец? Где книжник? Где совопросник века сего? Не обратил ли Бог мудрость мира этого в безумие? Ибо когда мир своей мудростью не познал Бога в премудрости Божьей, то благоугодно было Богу юродством проповеди спасти верующих. Ибо иудеи требуют чудес, и еллины ищут мудрости, а мы проповедуем Христа распятого, для иудеев соблазн, и для еллинов безумие, для самих же призванных иудеев и еллинов Христа, Божью силу и Божью премудрость. Потому что не мудрое Божье премудрее человеков, и немощное Божье сильнее человеков». Самое раннее изображение распятия Христа, которое сохранилось до нашего времени, датируется ко II веку. Это грубый рисунок распятия. Был найден на одном из семи холмов в Риме. Эта работа искусства выявляет для нас сегодня, каким было мнение людей того времени относительно распятия Христа. Унизительная карикатура человека, распятого на кресте, Сына Человеческого и Сына Божьего, Принца Жизни, Господа Иисуса Христа, где Он был нарисован распятым на кресте с головой осла. И с левой стороны стоит человек с поднятой рукой, в позе поклонения. Алексаментус поклоняется своему Богу. Четкий и ясный показатель тогдашнего мышления среди людей, что Иисус Христос ничуть не больше, чем обычный осел, достойный насмешек, а не доверия, которого нужно унижать, а не доверять ему, которого нужно высмеивать, а не почитать. То же самое мышление через века проникло и в наше столетие и является духом нашего времени, в котором мы с вами живем. Ничего не изменилось со времени первого столетия. Сарказм и высмеивание распятого Спасителя, висящего на кресте и страдающего за грехи его людей. И главной унизительной идеей креста для них является реальность греха. Весть о грехе, что Христос умер за грехи, и что человек должен полностью доверить свою жизнь этому распятому Спасителю. И либералы, и атеисты сегодня осуждают крест, называя такое обращение космическим издевательством над Сыном. Какой Бог, они говорят, мог отдать своего единственного Сына на такое варварское и жестокое обращение? Они считают, что такая идея является абсолютно абсурдной и недостойной утонченного вкуса нашего века и считается нецивилизованной для современных умов и ушей. И что еще хуже, чтобы противостоять этому отвержению и насмешкам, современные церкви сегодня пытаются сделать крест более отполированным, более утонченным, более приемлемым для современного вкуса. Где современные проповедники с легионами расслабившимися последователями хотят надушить крест духами, сделать ему полный макияж. Они всякими способами пытаются переформулировать, переупаковать, полностью перепланировать Голгофу, чтобы избавиться от унизительной вести, чтобы заслужить популярность и принятие этого мира. И трагично, они ослабили весть о кресте, пытаясь удалить его позор. Но крест, который не оскорбляет мир, не имеет силы в этом мире. Именно это и было угрозой для Коринфской церкви. Они наслаждались своей утонченной культурой, Всего лишь 90 километров от них находились Афины, центр греческой философии. То место, где формировалось мировоззрение первого столетия. Там находились рок-звезды своего времени. И когда их мирское мышление начало охватывать церковь и просачиваться в источник питьевой воды церкви в Коринфе, они пытались сделать крест социально более приемлемым и культурно более правдоподобным. Они делали все возможное, чтобы удалить оскорбление креста. И они искали, чтобы сделать крест менее противным, пытаясь завернуть его в мирскую риторику. Это было настолько серьезным, что Павел сразу же в первой главе первого послания к Коринфянам атакует и адресует эту проблему во всеоружии. Только вступив за порог церкви, не дожидаясь следующих глав, чтобы начать обращаться с этой речью о юродстве креста и насколько церкви необходимо возвещать о заместительной смерти Христа на кресте. Во время изучения этого текста мне хотелось бы обратить ваше внимание на 5 истин относительно креста. Самое первое, что мы должны заметить, так это то, что крест разделяет. 18 стих говорит, что крест разделяет весь мир. Крест делит всю человеческую расу на 2 группы людей, которые геометрически, категорично противоположны друг другу. Все другие попытки разделить человечество на 2 части являются поверхностными и незначительными. Есть только одно самое важное деление, где черная линия проходит через весь мир и полностью разделяет на 2 полюса все человечество. Этим разделением является крест нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. Обратите внимание на 18 стих. Здесь говорится слово о кресте. Дальше в 23 стихе Павел объяснит, что слово о кресте есть Христос распятый. И во 2 главе 2 стихе он говорит: «Я рассудил быть у вас не знающим ничего, кроме Иисуса Христа и притом распятого». И в 15 главе того же послания, в 3 стихе, он даст более полное объяснение этому высказыванию, говоря: «Христос умер за грехи наши, по Писанию». Вот что значит слово о кресте. Что Иисус Христос – Сын Божий и Сын Человеческий, полностью Бог и полностью человек, жил в полном послушании здесь, чтобы обеспечить праведность для нас. И затем Он ляжет на крест, чтобы быть вознесенным на нем и там умереть, когда Бог Отец переложит грех всех Его людей на Христа. Того, кто не знал греха, Бог сделал грехом вместо нас. И Своей кровью Он умилостивил праведный гнев Божий против грешников, которые поверят в Христа. Он примирил грешного человека со святым Богом через Свою смерть на кресте, и Его посредничество привело обоих вместе через кровь на кресте. Его смертью и пролитой кровью Он выкупил нас из рабства греха, из рабства сатаны, из этого погибающего мира, людей для себя, чтобы быть Его невестой. Это слово о кресте. И слово о кресте разделяет человечество на 2 группы, и мы видим их в 18 стихе. Здесь нет серого, только черное и белое. Первая группа. Ибо слово о кресте – юродство для погибающих. Обычный человек смотрит на крест как на глупость. Слово «юродство» на греческом языке – «морос». На русском языке оно звучит как глупость, абсурд, безумие и безрассудство. Крест – это абсурд, чепуха, сумасбродство. Крест – это идиотизм для душевного человека. И неважно, сколько бы помады или духов мы не пытались наложить на этот крест, все равно крест так и остается безумием и глупостью для погибающих людей. Павел называет их погибающими. Это описывает каждого, кто находится вне Христа, вне веры в Христа. И, пожалуйста, заметьте, погибающих стоит в настоящем времени. Здесь не говорится, что они в вечности погибнут, но уже сейчас погибают, находясь под Божьим гневом, и в будущем они погибнут навеки. И уже на данный момент они занимаются саморазрушением, находясь под развалинами опустошения греха. Слово о кресте считалось глупостью из-за стигмы креста. Это была самая позорная смерть в Римской империи. Сегодня мы можем сравнить это с электрическим стулом. Это было совершенно удушающее наказание, которое могло затянуться на несколько дней, где осужденный преступник был казнен публично и умирал в позоре, в унижении, будучи распятым на кресте, который устанавливали рядом с главными дорогами, ведущими в город. Там же и была надпись: «Этот человек был осужден Римской империей. Он мятежник и публичный враг номер один». Это было глупостью, потому что в кресте была необходимость. Потому что весть о кресте, весть об умилостивительной крови и что нет спасения без веры в того, кто висел на кресте, это глупость из-за эксклюзивности креста. Потому что нет спасения ни в каком другом имени. Ибо нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись. И все другие религии идут в адскую погибель. Есть только одно имя, только один путь спасения через Господа Иисуса Христа, кто сказал: «Я есть путь, истина и жизнь,

Иисуса Христа. Это первая группа. И теперь вторая группа. Дальше он говорит: «А для нас, спасаемых, сила Божья». Словами «а для нас» он обращается к тем, кто верит в распятого Христа, к тем, кто раскаялся в своих грехах, кто доверил свою жизнь Господу неба и земли, Иисусу Христу. Заметьте, как написано слово «спасаемых». «Не однажды мы будем спасены», «не были спасены». Это слово стоит здесь в настоящем времени. Библия говорит о спасении, используя три времени. «Мы были спасены», «мы спасаемы» и «мы будем спасены». Оправдание, освящение и прославление. Павел говорит здесь о второй группе людей, которые были спасены, и их жизнь была драматически трансформирована силой креста. Когда мы стали новым творением во Христе Иисусе и обрели совершенно новую жизнь, мы спасаемся от власти греха в нашей жизни. И я сораспялся с Христом, и уже не я живу, но живет во мне Христос. И жизнь, которую мы сейчас живем, мы живем верой в Иисуса Христа, который возлюбил нас и отдал себя за нас. Здесь Павел говорит, что это сила Божья. Сила, чтобы спасти нас от греха. Сила, чтобы спасти нас от сатаны. Сила, чтобы избавить нас от последнего суда. Сила, чтобы спасти нас от ада. И самое главное, это сила, чтобы спасти нас от самого Бога и от гнева Божьего, который пребывает на всех грешниках. И только через крест, через слово о кресте, мы можем получить спасение от грядущего гнева Божьего и возмездие за грех. Так что первое, что мы видим в 18 стихе, что крест разделяет. Крест делит все человечество на два лагеря. Крест делит семьи. Крест делит отношения. Крест делит деноминации. Крест делит церкви. Крест разделяет целые нации. И каждый из нас находится в одной из этих двух групп. Тех, кто погибает, и тех, кто спасаем. И сейчас как раз-таки то время, чтобы задать тебе очень личный вопрос, очень важный вопрос. В какой группе находишься ты сегодня? Находишься ли ты в группе погибающих? Если да, то у тебя нет никакой надежды вне Христа, и тебе нужно бежать к Христу прямо сейчас и броситься к ногам Его милости. Или же вы из тех, кто спасаем силой смерти Его? Второе. Крест не только разделяет, но крест еще и губит. Прочитайте в 19 стихе, там так и написано. Здесь Павел цитирует Исаию, 29 главу, 14 стих. «Ибо написано, чтобы показать то, что он собирается сказать, не является ничем новым, что эта истина превосходит заветные периоды и не изменяется со временем. Это было истиной как в Старом Завете, так и остается истиной в Новом Завете. Он призывает Писание в свидетельство тому, что он будет говорить. «Я погублю мудрость мудрецов и разум разумных отвергну». Так говорит Бог. Сам Бог обращается к нам через этот текст. И он говорит, что он погубит мудрость мудрецов. Бог далеко не безразличен в своем отношении к школам мудрости этого мира. Он занимает прямо противоположную сторону против мудрости этого мира. И он говорит: «Я разрушу ее, я погублю ее». Бог нетерпелив из-за своей святости. Что такое мудрость мудрецов? Мудрость мудрецов – это секуляризм, то есть светское мышление. Это гуманизм, другими словами, человеческая мудрость. Экзистенциализм, прагматизм, рационализм, натурализм, релятивизм, плюрализм, агностицизм, универсализм, марксизм, атеизм и все другие измы человеческой истории, которые уйдут в небытие. Так называемая мудрость мудрецов, о которой можно сказать «от человека, человеком и для человека», чтобы человеку была вся слава во веки вечные. Аминь. Вот в чем заключается суть Божьих слов. «Погублю мудрость мудрецов». Таковой является всякая истина, любая вещь.

которое не соответствует вести о кресте нашего Господа Иисуса Христа. Последний день Бог разоблачит мудрость мудрецов, и Он будет судить мудрость мудрецов. Он разрушит мудрость мудрецов, и Он уничтожит мудрость мудрецов и абсолютно истребит ее с мщением. Он вдребезги разобьет ее. Он говорит, что Он сам совершит это. Он даже не будет перекладывать это на ангелов или пророков. Но Бог в Своем Сыне вмешается, потому что весь суд был отдан Сыну, и в последний день Иисус Христос отложит ее в сторону, и, представив ее неэффективной, Он уничтожит ее. Все мышление, которое не соответствует слову о кресте, все попытки людей найти Бога через самозачатые идеологии и философии, все попытки людей придумать свою религию и создать своего Бога, создать свой путь к Богу и все человеческие усилия обрести смысл своей жизни. Кто я? Для чего я живу? Откуда я пришел и куда я иду? В чем смысл жизни? Как мне найти счастье? Как мне найти радость? В чем цель здесь? Ответить на эти вопросы, не включая слова о кресте, Бог говорит: «Я погублю такую мудрость, и такой разум я отвергну». И затем в 20 стихе Павел делает вызов так называемым мудрецам этого мира, чтобы они вышли вперед и предоставили нам свою мудрость, лучшую, чем слово о кресте, задавая им 4 риторических вопроса, ответы на которые настолько очевидны, что он даже не тратит время, чтобы ответить на них. Первые 3 вопроса должны получить негативный ответ, тогда как 4-й – утвердительный позитивный ответ. Павел говорит: «Где мудрец?» Мудрец здесь относится ко всем греческим мыслителям и философам этого века, которые ищут спасение и смысл в жизни в человеческих школах мысли. Здесь Павел делает вызов всем величайшим мыслителям и величайшим философам. Где мудрец? Пусть он выйдет наперед и пусть он сравнит свою гениальность с всемогущей гениальностью Бога. Никто не смеет выходить наперед. Где книжник? Это относится к религиозному эксперту в законе, еврейскому учителю закона Моисеева, который отвергает слово о кресте. Слово о кресте для него есть камень преткновения. И Павел говорит: «Где книжник?» Он зовет его публично: «Выйди вперед и дай нам свое лучшее». Но никого не нашлось, кто мог бы ответить. И тогда он говорит: «Где совопросник века сего?» Совопросник – это человек, искусный в риторике, натренированный в дебатах, чтобы публично доказывать человеческие идеи. Павел говорит: пусть он выйдет наперед и подискутирует с Богом. Пусть он поспорит с Божьей мудростью и вести о кресте. Века сего, сей век, который идет в ад, сей век, который погибает, временный век, который исчезает из вида. Итак, где совопросник века сего? Эти риторические вопросы в уме слушателя и читателя отвечают, что нет никого. И тогда он продолжает спрашивать: не обратил ли Бог мудрость мира этого в безумие? Не обратил ли Бог мудрость этого мира в идиотство, в глупую, пустую, тщетную, бесполезную мудрость этого мира? Бог обратил все попытки человека спастись, найти смысл в жизни и удовлетворение в абсолютную глупость. Крест обнаруживает, что человеческая мудрость – банкрот. Она взвешена на весах и найдена недостаточно весомой. Крест уничтожает всю человеческую мудрость, которая ищет, чтобы узурпировать, захватить достоверность креста. Что является особенной трагедией сегодня, так это то, что Церковь Христа пытается смешать человеческую мудрость со словом о кресте и пытается сделать крест привлекательным для плотского ума.
Но если крест не является глупостью и юродством для погибающего мира, тогда мы с вами исказили крест. Крест должен быть глупостью вне суверенной операции Духа Святого, который просвещает ум и дает новую жизнь. Третье. Крест разделяет, крест губит и крест избавляет. Он спасает, он проводит спасительную операцию. Посмотрите в 21 стих. Павел, великий мастер и учитель, учит негативным отрицанием и позитивным утверждением. Он начинает с негативного отрицания и показывает, что не является мудростью. Затем он обращается к позитивному утверждению, чтобы показать нам, чем она является и что она делает, не оставляя здесь никакого места для маневра. Павел говорит: «Ибо когда мир своей мудростью не познал, не познал Бога в премудрости Божьей». Бог, имея гениальность Бога и интеллект Бога, обладая непостижимой и неисследимой премудростью Божьей, Бог запланировал, чтобы было так, чтобы мир, говоря о потерянной части человечества, впал в превратное состояние. Вся система этого мира бунтует против Бога и против Христа. Поэтому мир своей пустой и ничтожной мудростью, так называемой мудростью и только предполагаемой мудростью, не познал Бога. Бог планировал, чтобы было так. Скоро мы увидим, что Бог в восторге от такого плана, что он никогда не может быть найден человеческой мудростью. Иисус сказал в Матфея 11:25: «Славлю Тебя, Отче Господи, неба и земли, что Ты утаил сие от мудрых и разумных». Бог утаил истину. Он утаил Евангелие, которое ведет к Нему, от мудрых и интеллигентных, кто ходил бы с важным видом, выставляя свое IQ, уровень развития, кто выставлял бы свою интеллигентность, кто выставлял бы свое мировоззрение. Но Бог говорит: «Вы никогда не узнаете меня, и вы никогда не найдете меня, потому что я спрячусь от вас». Богу было благоугодно юродством проповеди спасти верующих. Вот позитив. Богу было благоугодно утаить истину от мировых религий, от мировых философий, от мировых идеологий, и вместо этого ему доставляет удовольствие работать через юродство проповеди. Глупость в глазах мира является абсолютной гениальностью Бога. Слово «спасти» значит избавить от видимой опасности, избавить от разрушения, спасти от погибели. Ты нуждаешься в спасении. Я нуждаюсь в спасении. Спасти верующих, не тех, кто работал для этого, не тех, кто заслужил этого, не религиозных, не тех, кто придумал или пытался по-своему переделать путь к Богу, но тех, кто просто доверился Богу, верой в Господа Иисуса Христа. Крест избавляет, и мы надеемся, что вы находитесь в группе спасаемых, что вы возложили свою веру и доверие на единственного, кто может спасти вас от гнева Божьего, который будет развязан в последний день, на понесшего грех Спасителя Иисуса Христа. И четвертое. Крест беспокоит. Стихи с 22 по 23. Для невозрожденных умов крест – это самая тревожная весть, которую только могли бы услышать. Он говорит: «Ибо иудеи требуют чудес». Иудеи здесь – это неверующие евреи, религиозные деятели, которые пытались использовать систему законов и своими усилиями достичь Бога. Они требуют чудес. Здесь подразумевается, что они хотели Мессию, который совершал бы чудеса и продвигал бы их личную повестку дня. Они хотели, чтобы Мессия был политическим лидером или военным освободителем, кто мог бы снять с них иго римского притеснения, кто поразил бы Римскую империю и вернул бы их землю избранному народу. Они хотели Мессию, который исполнил бы их личный план, который они хотели. И еллины, то есть греки, ищут мудрости. Этот поиск
постоянная безумная погоня за секретом, который, как ключ, откроет им счастье и смысл в жизни. Если Павел захотел бы, он мог бы заполнить церковь людьми в Коринфе. Все, что ему нужно было, это постучать в двери домов и сделать соцопрос. И тем, кого интересовали чудеса и знамения, Павел мог предоставить им чудеса. И кого интересовала мудрость мира, Павел мог заполнить людьми все здание церкви. Он мог бы оправдать любые методы ради достижения цели. Но Павел говорит: «Я не буду обслуживать плотской ум. Я не буду угождать потерянным людям». Как сказал доктор Мартин Ллойд-Джонс: «Я никогда не позволяю пациенту писать себе рецепт». Обратите внимание на противопоставление в 23 стихе. А в английском переводе стоит «но». Ллойд-Джонс говорит, что вся христианская религия заключается в двух словах «но Бог». И он говорит: «Славьте Бога за «но» в Библии». И не важно, чего большинство желает в церкви. Павел говорит: «Но мы проповедуем Христа распятого». Это наше сообщение миру сегодня. И мы не будем равняться ни на кого. Не заикаясь, мы проповедуем кровавый крест. Мы проповедуем крест, на котором Христос висел голый и подвешенный между небом и землей, чтобы стать понесшей грех жертвой за его людей, кто единственный своей пролитой кровью совершил умилостивление за грех. Мы проповедуем Христа, который был вознесен, чтобы умереть. Христа, понесшего наши грехи. Христа, пострадавшего от гнева Божьего. Христа, обеспечившего нам искупление. Христа, умершего заместительной смертью вместо грешников. Христа, который стал проклятием вместо нас, когда Он висел на кресте. Мы проповедуем Христа распятого. Конечно же, Павел не упускал, чтобы возвещать всю волю Божью. Он преподавал все сферы систематической теологии. Если мы заглянем во все его 13 посланий и проповеди, записанные в Деянии апостолов. Но непревзойденной вершиной, наивысшим пересечением всех линий теологии и истины, где они попадают в наивысшую точку, это личность и работа Иисуса Христа. На вершине всего учения находится Христа распятие. Дальше он говорит: «Для евреев соблазн». Соблазн – это камень преткновения, споткнувшись за который человек мог упасть насмерть. Крест был камнем преткновения для евреев. Только криминалы могли умереть на кресте, а не их мессия. Тот, кто заявлял о себе, что он Бог в человеческой плоти. Как трудно им было поверить в него. Мессия родился от простой крестьянки, вырос как плотник, за которым следовали простые рыбаки и сборщики налогов. Никогда не был принят религиозными учреждениями Израиля. Он был осужден римским правительством за богохульство и распят на кресте между двумя разбойниками, пресловутыми криминалами. Он умер в самой позорной публичной казни. Евреям было сказано, что вся их вечная судьба зависела от их личной веры и покаяния перед этим Сыном Божьим, Господом Иисусом Христом. Так что поверьте, это было настоящим камнем преткновения, соблазном для необращенного еврейского ума. И, как он говорит, для язычников – глупостью. Языческой аудитории весть о кресте казалась грубой, отвратительной, примитивной, лишенной власти, неотесанной, неотшлифованной. Она была слишком кровавой, слишком окровавленной, слишком унизительной. Она выглядела, как какая-то варварская и дикая религия. Для язычников Христос выглядел не как победитель, но как жертва. И причина всему этому записана во 2 главе, 14 стихе. «Душевный человек не принимает того, что от Духа Божьего, потому что он почитает это безумием и не может разуметь». Потому что об этом нужно судить духовно. И, наконец, хочу, чтобы вы знали, что крест различает. Стихи с 24 по 25.
Если наш ум был настолько ожесточен против креста, тогда как может кто-либо поверить? Если это такая глупость для язычников, если это такой соблазн для евреев, тогда как вообще возможно, чтобы кто-либо поверил в распятого Спасителя, который висел нагим на кресте, истекая кровью, с терновым венцом на голове? Ответ найден в 24 стихе. Благодаря суверенному, эффективному призыву Бога Духа Святого, который властно и решительно призывает потерянного грешника, чтобы он обратился с верой к Иисусу Христу. 24 стих говорит: «Для самих же призванных». Тема призвания уже доминировала в этой вступительной главе. Первый стих. Павел, призванный апостол Иисуса Христа. Второй стих говорит: «Призванным святым». 9. «Вы призваны в общение Сына Его, Иисуса Христа». И будет опять в 26 стихе: «Посмотрите, кто вы призванные». В этой главе опять и опять и опять говорится о суверенном, эффективном, непреодолимом призвании Духа Святого, который приводит, призывает и притягивает потерянных грешников из этого мира, чтобы они пришли к Христу и доверились Ему. Для тех, кто был призван, Христос – это сила Божья. Для евреев, так и для язычников, Христос есть сила Божья и мудрость Божья. Этот Христос, как сказано нам в 30 стихе, который сделался для нас премудростью от Бога и праведностью, и освящением, и искуплением. Крест отличает тех, кто был избран Богом, тех, кого призывает Дух Святой, тех, кого избрал Отец, 27 стих. Это те, за кого Спаситель положил свою жизнь на кресте. Насколько отличающей была эта смерть? Насколько отделяющей она была, когда Иисус Христос на кресте понес грехи всех нас, кто призовет Его? Он понес грехи своей невесты, которая будет верить. Христос – сила Божья для спасения евреев, для язычников – мудрость Божья, чтобы спасти всех тех, за кого Иисус Христос положил свою жизнь. Павел суммирует этот параграф в 25 стихе. Здесь он делает заключение. «Потому что не мудрое Божье премудрее человеков, и немощное Божье сильнее человеков». Так называемая мудрость людей и так называемая немощь Божья сильнее, чем люди. Хочу спросить тебя, на какой стороне креста находишься ты? Сегодня есть только две группы людей – погибающие и те, кто спасаем. Те, кто смотрит на крест как на глупость, как на соблазн и камень преткновения. Но есть те, кто принимает крест как краеугольный камень, откуда начала строиться их новая жизнь. Понял ли ты, что крест является очень сильным заявлением от Бога? Крест показывает, что мы все согрешили и лишены славы Божьей. Крест говорит, что ты не можешь спасти себя сам. Крест говорит, что ты должен верить в Иисуса Христа, который умер за грешников. И крест говорит, что Иисус Христос победил мир. Крест победил мир. Чарльз Спержен говорил: «Мы обязаны всем Иисусу распятому». Что есть твоя жизнь без креста? Что есть твоя радость без креста? Что есть твой восторг? И что есть твое небо, как не тот, кто был распят ради тебя? Прильни ко кресту и схвати его обеими руками. Обними его, кто был распят, и никогда не отпускай его. Поверь в Христа распятого. Крест должен покорять. Христос умер. Полное умилостивление завершилось, и Бог удовлетворен. Мир был объявлен. Небо сверкает. Ад трясется. Земля ожидает. Выйдите вперед, грешники, для верной победы,
и вы победите мир через кровь Агнца. Пусть Бог поможет нам довериться Христу, который умер на кресте за грешников, и поможет понять, что только через Его смерть и нашу веру в Него Он один спасает нас от грядущего гнева. И только через эту смерть князь мира этого был осужден. Через эту смерть Христос был вознесен и посажен по правую руку Бога Отца, где Ему дана была всякая власть на небе и на земле. Через эту смерть Иисус Христос восторжествовал над грехом, над сатаной и над всем миром. Это была победоносная смерть Иисуса Христа на кресте. И теперь мы воюем не для победы, но мы воюем этой победой, той самой победой, которую Иисус Христос совершил на этом кресте. Будем славить крест Иисуса Христа.

0: Радио «Новая жизнь». Ты уже не будешь прежним.
1: Наблюдай месяц Авив и совершай Пасху Господу Богу твоему, потому что в месяце Авиве вывел тебя Господь Бог твой из Египта ночью. И заколай Пасху Господу Богу твоему из мелкого и крупного скота на месте, которое изберет Господь, чтобы пребывало там имя Его. Не ешь с нею квасного, 7 дней ешь с нею опресноки, хлеба бедствия, ибо ты с поспешностью вышел из земли египетской, дабы ты помнил день исшествия своего из земли египетской во все дни жизни твоей. Не должно находиться у тебя ничто квасное во всем уделе твоем в продолжении 7 дней. И из мяса, которое ты принес в жертву вечером в первый день, ничто не должно оставаться до утра. Не можешь ты заколоть Пасху в котором-нибудь из жилищ твоих, которые Господь Бог твой даст тебе, но только на том месте, которое изберет Господь Бог твой, чтобы пребывало там имя Его. Заколай Пасху вечером, при захождении солнца, в то самое время, в которое ты вышел из Египта. И испеки, и съешь на том месте, которое изберет Господь Бог твой. А на другой день можешь возвратиться и войти в шатры твои. 6 дней ешь пресные хлебы, а в 7-й день отдание праздника Господу Богу твоему. Не занимайся работою. 7 седмиц отсчитай себе. Начинай считать 7 седмиц с того времени, как появится серп на жатве. Тогда совершай праздник седмиц Господу Богу твоему. По усердию руки твоей, сколько ты дашь, смотря по тому, чем благословит тебя Господь Бог твой. И веселись пред Господом Богом твоим, ты и сын твой, и дочь твоя, и раб твой, и раба твоя, и левит, который в жилищах твоих, и пришелец, и сирота, и вдова, которая среди тебя, на месте, которое изберет Господь Бог твой, чтобы пребывало там имя Его. Помни, что ты был рабом в Египте, и соблюдай, и исполняй постановления сии. Праздник кущей совершай у себя 7 дней, когда уберешь с гумна твоего и источила твоего. И веселись в праздник твой ты и сын твой, и дочь твоя, и раб твой, и раба твоя, и левит, и пришелец, и сирота, и вдова, которые в жилищах твоих. 7 дней празднуй Господу Богу твоему на месте, которое изберет Господь Бог твой, чтобы призываемо было там имя Его. Ибо благословит тебя Господь Бог твой во всех произведениях твоих и во всяком деле рук твоих, и ты будешь только веселиться. 3 раза в году весь мужеский пол должен являться пред лице Господа Бога твоего на место, которое изберет он, в праздник опресноков, в праздник седмиц и в праздник кущей. И никто не должен являться пред лице Господа с пустыми руками, но каждый с даром в руке своей, смотря по благословению Господа Бога твоего, какое он дал тебе. Во всех жилищах твоих, которые Господь Бог твой даст тебе, поставь себе судей и надзирателей по коленам твоим, чтобы они судили народ судом праведным. Не извращай закона, не смотри на лица и не бери даров, ибо дары ослепляют глаза мудрых и превращают дело правых. Правды, правды ищи, дабы ты был жив и овладел землею, которую Господь Бог твой дает тебе. Не сади себе рощи из каких-либо дерев при жертвеннике Господа Бога твоего, который ты сделаешь себе. И не ставь себе столба, что ненавидит Господь Бог твой.

Момент истины. Практическое богословие. Для верующего недопустимо представлять себя примером для подражания в церкви, а на работе лукавить, перед руководством выслуживаться, а в его отсутствии лениться, обманывать, ухудшать качество и производительность труда. Всякий, живущий двойной жизнью, бесполезен в духовном сражении. Он отступает, сдает позиции, проигрывает на радость сатане. Анания и Сапфира – яркий пример служения в церкви с неверными мотивами. Они служили, жертвовали, но преследовали свои корыстные интересы. Они жаждали славы, человеческого признания и любили деньги. Тщательно исследуйте свои мотивы и оставляйте все, что не прославляет Бога. Сердце должно быть свободно от любого двуличия и неискренности. Внимательно проверяйте свою жизнь на наличие двойных стандартов –

ибо я рассудил быть у вас не знающим ничего, кроме Иисуса Христа и притом распятого». Радио «Новая жизнь». Мы проповедуем Христа распятого.

Не думайте, что упразднить я пришел закон или пророков. Не упразднить я пришел, но исполнить. Заверяю вас, пока не исчезли земля и небо, ни одна даже самая малая буква и черточка, ни одна из закона не выпадет, пока не сбудется все. А если кто хотя бы одной, пусть самой малой, из заповедей этих не повинуется и научит тому людей, ничтожнейшим назван он будет в Царстве Небесном. Но кто следует этим заповедям и других тому учит, великим будет назван в Царстве Небесном. Потому говорю я вам, если праведность ваша не превзойдет праведности фарисеев и книжников, не войдете вы в Царство Небесное.

рожден, материнским скормив молоко. И твоей рукой я всегда был ведом, очищаясь водой и огнем.

0: Молитва пуритан.
1: О Всевышний, мне подобает быть смиренным в Твоем присутствии, и я ничто в сравнении с Тобою. Я не обладаю ни достоинством, ни силою ангелов, но Ты соделал меня тем, кем я есть, и поселил меня там, где я пребываю ныне. Помоги мне покоряться благоволению и всевластной воле Твоей. Благодарю Тебя за то, что в зачаточном состоянии моего бессмертного существа я способен возрастать во благодати, дабы я носил образ Твой не просто потому, что покоряюсь Тебе, но и потому, что таков был Твой замысел, и могу трудиться вместе с Тобою, возвеличивая Твое дело и славу. Но, увы, пал венец главы моей, я согрешил, я отчужден от Тебя, сердце мое лукавое и злое, помышления мои враги закона Твоего. И все же, вопреки пагубности моего состояния, Ты явил мне помощь в сильном, и Он становится между нами, возлагая руки Свои на нас обоих, мой судья, посредник, ходатай, чья кровь мой мир, чья праведность моя крепость, чье осуждение моя свобода, чей дух моя сила, чьи небеса мое наследие. Даруй мне больше ощущать силу Твоей благодати в усмирении злого естества моего, в избавлении меня от настоящего лукавого мира, в поддержке меня пред лицом жизненных испытаний, в даровании мне способности пребывать с Тобою в моих долинах, во внушении мне стремления иметь непорочную совесть пред Тобою и пред людьми. Во всех делах моих даруй мне видеть разницу между долгом и бесплодным беспокойством. И дай мне помышлять прежде всего о моем духовном состоянии, а не о моих обстоятельствах.

0: Радио «Новая жизнь». Современно о вечном.
1: Книга Иова. Глава 41. Кто же может устоять перед моим лицом? Надежда тщетна. Не упадешь ли от одного взгляда его? Нет столь отважного, который осмелился бы потревожить его. Кто же может устоять перед моим лицом? Кто предварил меня, чтобы мне воздать ему? Под всем небом все мое. Не умолчу о членах его, о силе и красивой соразмерности их. Кто может открыть верх одежды его? Кто подойдет к двойным челюстям его? Кто может отворить двери лица его? Круг зубов его – ужас. Крепкие щиты его – великолепие. Они скреплены как бы твердою печатью. Один к другому прикасается близко, так что и воздух не проходит между ними. Один с другим лежат плотно, сцепились и не раздвигаются. От его чихания показывается свет. Глаза у него, как ресницы зари. И пасти его выходят пламенники. Выскакивают огненные искры. Из ноздрей его выходит дым, как из кипящего горшка или котла. Дыхание его раскаляет угли, и из пасти его выходит пламя. На шее его обитает сила, и перед ним бежит ужас. Мясистые части тела его сплочены между собою твердо, не дрогнут. Сердце его твердо, как камень, и жестоко, как нижний жернов. Когда он поднимается, силачи в страхе своем теряются от ужаса. Меч, коснувшийся его, не устоит. Ни копье, ни дротик, ни латы. Железо он считает за солому, медь – за гнилое дерево. Дочь лука не обратит его в бегство. Прачные камни обращаются для него в плеву. Булава считается у него за соломину. Свисту дротика он смеется. Под ним острые камни. И он на острых камнях лежит в грязи. Он кипятит пучину, как котел, и море притворяет в кипящую мазь. Оставляет за собою светящуюся стезю. Бездна кажется сединою. Нет на земле подобного ему. Он сотворен бесстрашным. На высокое смотрит смело. Он царь над всеми сынами гордости.

Ефесянам 4:17-18. «Посему я говорю и заклинаю Господом, чтобы вы более не поступали, как поступают прочие народы, по суетности ума своего, помрачены в разуме, отчуждены от жизни Божьей, по причине их невежества и ожесточения сердца их». Все размышления неверующих о вечности, о грехе, о Библии, о Боге извращены грехом и необъективны. Ум неверующих суетный, их мышление вращается вокруг мелочных и пустых занятий, они поглощены страстью, приобретению временных ценностей, они ищут удовольствия в обмане, который всегда приводит к разочарованию. Ум неверующих находится в полнейшей тьме. Они не способны воспринимать истину о спасении никаким образом. На первый взгляд может показаться, что люди ищут Бога. В Иоанна 6:24 сказано, что народ искал Иисуса. Они искали не спасение, а пищи. На самом деле люди ищут не Бога, а удовлетворение своих плотских желаний. Ум грешника не богоцентричен, не христоцентричен, а самоцентричен. Ум человека находится в оппозиции духовной истине. Иисус упрекает фарисеев за то, что они исследуют Писание, которые свидетельствуют о Нем, а прийти к Иисусу не хотят. И проблема не в том, что свидетельства Священного Писания неубедительны, а в том, что ум грешника находится в оппозиции по отношению к Богу. Порочность воли. Воля человека была свободной до грехопадения. Теперь его воля в рабстве греха. Возрождение делает его рабом праведности. Человек либо раб греха, либо раб праведности. Воля всех людей и законопослушных интеллигентов, и отпетых мошенников находится в рабстве греха. Сам по себе человек может выбрать только каким грехом ему грешить, как и до какой степени. Принять решение не грешить, выбрать добро или обратиться к Богу, человек без Божьего спасения не может. Порочность стремлений. Все стремления человека греховны и порочны. Они направлены на удовлетворение своего эгоизма и не имеют богоцентричных позиций. Ефесянам 2:3. «Между которыми и мы все жили некогда, по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов. Все желания грешника порочны, все стремления поражены грехом». Порочность сознания. Для чистых все чисто, а для оскверненных и неверных нет ничего чистого, но осквернены и ум их, и совесть их. Титу 1:15. Даже самое объективное в человеке – совесть, и та искажена грехом. Порочность тела. В Римлянам 6:6 тело названо греховным, а в Римлянам 6:13 говорится: «И не предавайте членов ваших греху в орудие неправды. Тело невозрожденного человека полностью порочно. В нем нет ничего доброго, это орудие неправды. Своим телом грешник служит неправде». Практическое применение истины о полной порочности человека. Во-первых, понимание истины дает нам правильный взгляд на Бога. Если вы понимаете, кем вы были и кем Он вас сделал в Иисусе, вы не просто смотрите на Бога снизу вверх, вы падаете ниц перед Ним, потому что Господь – это все, а вы – ничто. Мы не искали Бога, не понимали Бога, не выбирали Бога. Мертвые на это не способны. Бог нас спас по своему изволению и благодати, данной нам во Христе Иисусе, прежде вековых времен. Понимание своей полной порочности до обращения воздает славу только Богу и нисколько не человеку. Правильный взгляд на Бога – это воздавать Ему всю славу за все и во всем. Во-вторых, понимание истины о полной порочности человека дает нам правильный взгляд на мир и неверующих. Вы не будете любить мир, мирские фильмы, песни, книги, созданные неверующими людьми. Восхищаться людьми этого мира, завидовать,
Если вы понимаете их реальное духовное состояние, которое полностью порочно, мертво,

вы осознаете себя тем, кто вы есть на самом деле, помилованным грешником. Помните, из какой глубокой пропасти вытащил вас Бог, а вы не могли и не хотели быть извлеченными из нее. Взгляните на скалу, из которой вы иссечены, в глубину рва, из которого вы извлечены. Исайя 51:1.

Ричард Бакстер. Диалог с сердцем. Под внутренним размышлением имеется в виду диалог со своим сердцем. Вступите с ним в серьезный спор. Побуждайте его к чувствам и святым желаниям, приведите ему аргументы. Во все века святые практиковали это. К примеру, Давид вопрошает душу свою. «Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься? Уповай на Бога, ибо я буду еще славить Его, Спасителя моего и Бога моего». Псалом 41:6. И еще. «Благослови, душа моя, Господа, и не забывай всех благодеяний Его». Псалом 102:2. Это размышление будет полезно, потому что душа нуждается, чтобы ей проповедовали. Отец и глава семьи также проповедуют своим домашним. Так и каждый христианин должен быть хорошим проповедником для собственной души. Так что для общения с душой своей нужно использовать те же методы, что использует и проповедник в церкви. Посмотрите на служителей, которых считаете самыми влиятельными. Пусть они будут примерами для вас, подражайте им в том, как они проникают в сердца слушающих, как говорят слово. Говорите с сердцем вашим, объясняйте ему то, над чем размышляете. Подтверждайте истины Писанием, а затем применяйте их согласно жизни вашей и необходимости. Разве не повелевает Господь учить детей? Говорить им Слово Божие, когда они ложатся или встают, идут по дороге или работают. Учите также и себя. Ибо если говорите с другими о духовном, почему не можете убеждать собственное сердце?

0: Назидание, обличение, ободрение. Проповеди, которые помогают верить и жить. На радио «Новая жизнь».
1: Моя проповедь называется «Сущность бытия». И это слово имеет двойное значение. Ну, во-первых, «бытие» — это название книги, первой книги Библии «Бытие». Вот. Но есть еще второе значение у этого слова. «Бытие» — это суть жизни, это суть существования, это сущность того, кто мы и для чего мы здесь на земле. Библия — удивительнейшая книга. Чем больше я изучаю Библию, тем больше я вижу, насколько точно, насколько глубоко, насколько организованно, соразмеренно и своевременно Библия представляет для нас самую основу жизни. Вообще, когда мы говорим о жизни, мы ясно понимаем, что мы живем в атмосфере постоянной духовной брани, то есть есть реальная духовная война. Эта духовная война ведется дьяволом против Бога и против людей, которые Бога познают, которые через Иисуса Христа примиряются с Богом, которые живут с Богом. У дьявола эта битва целенаправленная, эта битва очень агрессивная, это битва, которая не на жизнь, а на смерть. И вот средства или методы, которые дьявол применяет в этой борьбе, разные. Мы чаще всего видим то, что имеет какой-то внешний эффект. Ну, например, люди употребляют наркотики и погибают. Или, например, люди совершают преступления, громят улицы где-то в каких-то городах. Это очевидно, это то, что бросается в глаза. Или же есть еще форма, когда кто-то обманул вас, когда кто-то проявляет грубость или дерзость по отношению к вам. То есть вот это то, что мы видим, с чем мы соприкасаемся, и это, безусловно, конечно же, является частью дьявольской войны против душ, против церкви, против дела Божьего. Но есть более серьезные средства, которыми дьявол пользуется. Эти средства направлены на изменение системы мысли, в которой мы живем, на изменение мировоззрения, на изменение базовых ценностей. Дело в том, что все наши решения, которые мы принимаем, оценка окружающей нас действительности, наши чувства даже, наши мысли, которые возникают в нашем сознании, они все возникают на почве определенной системы ценностей, в которой мы живем, которая создана в нашем разуме. Так вот, то, что дьявол делает, прежде всего, он атакует эту систему ценностей, чтобы разрушить Божье мировоззрение и навязать нам свое неверное дьявольское мировоззрение, исходя из которого люди будут грешить, и им будет кажется естественным то, что они делают. Мы можем это увидеть очень ярко сегодня во всех этих сексуальных извращениях, в том плане, что общество сегодня воспринимает это как норму, как что-то естественное, и причина, почему это происходит, заключается в том, что давно, очень давно произошла подмена мировоззрения. Мировоззренческая структура поменялась, которая делает все вот эти решения, действия и законы, которые сегодня мы имеем, естественными. Несколько слов хотел бы сказать об истории этой страны. Мы 2 недели тому назад с группой братьев из менторского класса посетили некоторые места, где зарождалась Америка и где возникали первые церкви, и изучали, каким образом жили эти люди. Вот есть несколько очень интересных, важных деталей, которые важно нам, верующим в 21 веке, помнить. Дело в том, что эта страна началась с группы людей, которые решили взять Божий закон и поставить его в основание их жизни. Они так и сделали, что все участники колонии первой, или вот той группы людей, которая переселилась, они должны быть верующими, должны были быть верующими, и не просто признавать Библию, они должны были иметь или выражать демонстрируемое свидетельство о том, что они возрождены. По сути дела, это то, что мы делаем, когда принимаем людей в члены церкви. когда мы преподаем крещение, нам нужно увидеть, что этот человек пережил возрождение. Вот на таком основании была заложена эта страна. Несколько очень важных деталей, с чем связано это было. Несколько ценностей, которые заложили фундамент. Ценность номер один, которой была движима эта страна или люди в начале страны, в начале возникновения, во время возникновения этой страны. Ценность номер один, что есть Бог, который управляет Вселенной. И этот Бог имеет свои законы, в согласии с которым мы должны жить. Это была главная ценность, которая была от начала, и она была заложена очень глубоко. Кроме того, что есть Бог, они признавали, что человек грешен, и он нуждается в спасении. Третье, что они признавали, очень интересно, они признавали то, что труд – это очень почетное дело, то есть каждый человек должен трудиться, Бог создал человека для труда. Очень интересно, что в их колониях было такое правило. Люди, которые не могли работать по болезни, им помогали. Люди, которые не хотели работать из лени, их помещали в специальные трудовые лагеря, где их учили работать. Было еще несколько очень важных элементов, как, например, уважение к частной собственности. И вот эти вещи, они настолько глубоко были заложены в разум, в основание жизни этой страны, что они до сих пор продолжают приносить плоды. Но что произошло за последние десятилетия? За последние десятилетия, причем это началось достаточно давно, дьявол в особенной степени атаковал именно этот фундамент. Самое первое, что атаковано сегодня, это то, что мы не обязаны слушать Бога, у которого якобы есть какие-то законы. Борьба против этого началась еще в Едемском саду. Помните, когда дьявол подошел к Адаму и Еве и сказал им, а подлинно ли сказал Бог? Дьявол изначально заложил в сознание человека сомнение в действенности Бога и Божьего закона. И с этого начинаются все те последствия, которые мы переживаем сегодня. Вот почему основная битва в духовной войне всегда велась на идеологическом фронте. Для того, чтобы помочь нам противостоять этому, Бог позаботился о том, чтобы Библия начиналась с книги Бытия. И Он позаботился о том, чтобы в этой книге заложить нам несколько суперважных истин, которые должны быть забиты глубоко в сознании у каждого человека. Если люди будут жить, воспринимая эти истины, функционировать на основании их, они будут иметь успех. Если же они будут игнорировать эти факты, игнорировать эти истины, невозможно добиться успеха, какими бы умными люди ни были. Мы сегодня посмотрим на книгу Бытия. Вот именно в этом ключе мы остановимся на четырех основных фактах, представленных в этой книге. Мы сделаем такой беглый обзор всей книги. Именно с этой точки зрения, для того, чтобы увидеть, что же важно для каждого из нас, не просто для общества, не просто для страны, что важно для тебя, для меня, для нашей семьи, что важно для нашей церкви, что важно для людей вообще. Эти вещи, которые в особенной степени представлены здесь, в этой книге. Итак, самый первый вопрос, с которого начинается книга Бытия, я попрошу вас, откройте, пожалуйста, ваши Библии. Надеюсь, что у вас есть физические, бумажные Библии. Вот, на худой конец, если нет физической Библии, откройте виртуальную. Вот, но чем ценна физическая? Вот посмотрите, я могу увидеть, что я открываю первую страницу Библии. Это не просто экран, который светится. Так вот, в самом начале, если вы откроете вашу Библию, если вы посмотрите на самые первые слова, которые мы видим в Библии, они говорят о том, что Бог сотворил мир. Что это такое? Это вещи, которые, казалось бы, для нас, верующих, само собой разумеющиеся. Мы к ним привыкаем, мы понимаем, что да, в действительности Бог сотворил мир, но с этим связан целый ряд факторов. И нам очень важно их помнить. вот эти факторы, которые показаны здесь в этой книге. Самое первое, что мы видим здесь, это то, что Бог сотворил мир через свое слово. То есть мир создан Богом через его слово. Посмотрите первый стих первой главы. «Вначале сотворил Бог небо и землю». Что это значит? Это значит, что когда-то ничего не было. Это значит, что у Бога появилась идея. Бог продумал весь механизм, как это сделать. Бог проявил инициативу. У Бога было достаточно силы и власти, чтобы сделать. Бог произвел на свет законы сначала, которыми построены, вернее, на основании которых, в рамках которых существует Вселенная. И затем Бог своим словом произвел всю материю и очень четко ее организовал здесь. С чем это связано? Это связано с тем, что не мы определяем, какой мир. Он его владелец, он его автор, он его хозяин, он определил цель и смысл существования этого мира, не мы. Эти, казалось бы, очевидные вещи для верующих людей, к сожалению, необходимо снова и снова повторять сегодня, потому что весь окружающий нас мир, окружающее нас общество говорит совершенно иное. Окружающее нас общество говорит о том, что человек – хозяин своей жизни. Человек вправе определить цель и смысл того, для чего он живет. Человек вправе определить реалии, то есть окружающую меня действительность. Мы в действительности имеем власть, силу, технологии, научные знания, психологические какие-то подходы и трюки. Мы управляем жизнью. Вот этим сегодня живет весь мир. Этим сегодня точно живет мир в Соединенных Штатах Америки. И не только здесь. И вот как первый стих Библии очень важно читать и повторять снова и снова. И очень важно помнить, что несмотря на то, что думает весь мир, Писание говорит, вначале сотворил Бог небо и землю. Очень интересно. Это истина, которая говорит о том, что в Боге все, цель, назначение, время существования мира. Очень интересно, здесь сказано так, что Бог творит мир своим словом. Давайте прочитаем еще следующие два стиха, с первого по третий. «Вначале сотворил Бог небо и землю, земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездной, и Дух Божий носился над водой, и сказал Бог, да будет свет, и стал свет». И дальше много раз перечисляется «и сказал Бог, и стало так», «и сказал Бог, и стало так». То есть из ничего Божье Слово производит не просто что-то. Я здесь хотел бы отметить одну очень важную деталь. Дело в том, что Слово Божие – удивительнейшее явление. Слово Божие содержит, сама идея Слова содержит в себе информацию. То есть когда мы говорим о существовании нашего мира – этот мир существует на основании очень огромной, очень организованной, очень точной информации. Ну, во-первых, как я уже сказал, для того, чтобы существовала хотя бы одна молекула материи, для этого нужны все физические законы. Физические законы, как вы знаете, вы, наверное, все изучали в школе, хотя бы немножко изучали. Так вот, кроме школы, их изучают в институтах, изучают в университетах. Дальше изучают академики, дальше изучают суперученые. И все они вместе взятые еще не изучили всего того, что Бог изобрел изначально для того, чтобы создать одну молекулу. То есть, когда здесь написано «и сказал Бог», вот это выражение «сказал Бог», чрезвычайно точно. Чрезвычайно точно. Дело в том, что Бог в своей гигантской мудрости, он генерирует информацию, которая не просто кусочек информации, а это очень сильная, очень точно организованная информация. Кроме того, что законы природы, они должны были очень четко быть продуманными, кроме того, каждая клетка несет в себе огромный объем информации. Наверное, вы слышали о том, что каждая живая клетка имеет в себе ДНК. И ДНК — это не что иное, как очень много информации, которая действует. То есть, когда вы посадили семечко помидора, то вот это семечко произведет ствол определенного типа. И в конце концов растения определенного типа, и плоды будут определенного типа. И все это было заложено в одной клетке, в которой есть информация. То есть весь мир, все пропитано гигантскими объемами информации. Все это содержится в этом слове. И сказал Бог. И сказал Бог. Евангелист Иоанн говорит об этом, используя греческое слово «логос». Помните, первая глава Евангелия Иоанна, первый стих. Вначале было слово «логос». И слово «логос» было у Бога. И слово «логос» был Бог. Здесь мы видим характер Бога. Мы видим, что Бог – это думающая, очень мудрая личность. Это личность, которая не просто знает информацию, а эта информация обладает силой, властью творить миры. Это то, что мы видим в книге «Бытие». Вот это слово «логос» или «идея» содержит в себе идею организованной и действующей информации. Второе, что мы видим в самом начале, мир отражает порядок, установленный Богом. Несколько мест, которые говорят об этом в первой главе, посмотрите, 1 глава 11 стих, «И сказал Бог, да произрастит земля зелень, траву, сеющую семя, дерево плодовитое, переносящее по роду своему плод, в котором семя его». И стало так. «И произвела земля зелень, траву, сеющую семя по роду ее, и дерево, приносящее плод, в котором семя по роду его». Речь идет вот о чем. Бог сотворил мир, он определил структуру, каким он будет. И эту структуру никто не может переделать. Очень интересно, вы, наверное, видели, существует очень много разновидностей собак. То есть собаки могут быть и те, кто бридерс, которые занимаются этим делом, они могут разводить разные породы от самых больших до самых маленьких, карманных. Но из собаки никогда нельзя сделать лошадь. Никогда нельзя, потому что породу, вот у Бога есть определенные границы, которые не перейдешь. Из лошади собаку тоже не сделаешь. Причина в том, что это один род, а это совершенно другой род. И границу провел Бог. И сколько бы люди ни пытались преодолеть эту границу, они не могут этого сделать. И вот точно так со многими другими вещами. 21 стих говорит об этом же самом. «И сотворил Бог рыб больших и всякую душу животных, присмыкающихся, которые произвела вода, по роду их, и всякую птицу пернатую, по роду их». Третий фактор, говорящий о творении Бога. Во-первых, мир создан Богом через его слово. Как мы уже говорили, это очень тесно связано с информацией, имеющей силу. Второе, мир отражает порядок, установленный Богом, не нами. Бог установил этот порядок. И третье, мир демонстрирует Божью благость. Вот для любого человека, который неверующий, который отвергает Бога, когда он смотрит на все то, что существует на земле, вывод, который обязательно напрашивается, тот, кто это сделал, должен быть очень добрым, потому что он заложил сюда, в землю, так много хорошего, внутри чего мы можем функционировать. Это в действительности так. Книга «Бытие» об этом говорит. 1 глава, 31 стих подводит итог. «И увидел Бог все, что Он создал, и вот хорошо весьма». То есть 7 раз на протяжении этой главы повторяется слово «хорошо». Это говорит о том, что Бог благ. Он сотворил мир как что-то хорошее, приятное место для жизни людей. В нем есть все, что нам необходимо. Итак, мы говорим о том, каким образом книга «Бытие» помогает нам построить правильное мировоззрение. Опора номер один, фундамент номер один – Бог сотворил мир. И отсюда очень, с этим очень многое связано. Есть второй фундамент, который здесь же мы видим. Бог определил природу людей. Вокруг этого давно ведется битва. Если вы помните, еще в XIX веке, когда была предложена теория эволюции – главная беда теории эволюции, главная причина, почему она была выдвинута, заключалась в том, что люди усиленно хотели показать человека, как просто один из элементов всей цепи творений, ничем не отличающийся от других. Вот почему, если вы учились в школе, я не знаю, чему учат здесь в школах, скорее всего, тому же самому, но в Советском Союзе нам говорили, что человек – это высокоорганизованное животное. То есть люди развивались, вернее, живые существа от одноклеточных до более сложных, и потом, в конце концов, каким-то образом вот получился человек. И самая большая беда, связанная с этим, заключается в том, что люди опровергают или пытаются оспорить главную истину, которую нам открывает творение, вернее, книга Бытия. Книга Бытия говорит о том, что человек создан по образу и подобию Божьему. Это радикально меняет все остальное. Посмотрите, 1 глава, 26 стих. «И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему, и да владычествует они над рыбами морскими, над птицами небесными, над скотом, над всей землей, над всеми гадами, присмыкающимися по земле. И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его». То есть, в отличие от всего остального творения, люди сотворены со способностью иметь сознательное общение с Богом. Очень важный элемент. Никакое другое творение не имеет способности сознательного общения с Богом. И в этом они подобны Богу. Они могут мыслить, люди могут чувствовать, люди могут оценивать окружающую их действительность, они могут принимать решения, они могут действовать. Они могут говорить, они могут слышать, они могут формулировать идеи и передавать свою точку зрения другим. Они могут общаться друг с другом, они могут общаться с Богом, они могут сорадоваться, они могут сострадать. Вот этим люди отличаются от всех остальных живых существ. И это и есть образ и подобие Бога в человек. Вот почему человеческая жизнь чрезвычайно ценна. Вот почему все вопросы социальные, этические, которые встают сегодня, они связаны с отвержением именно этого принципа. Вот почему сегодня, когда ведется спор по поводу абортов, когда сегодня люди говорят о самых разных вещах, связанных здесь с жизнью, люди забывают или они функционируют вне этой системы ценностей, что человеческая душа, каждый человек, несет в себе образ и подобие Божие. Когда мы говорим, почему неприемлемы сегодня аборты, мы ясно говорим о том, что те, кто совершает убийство человека в любой его форме, он воюет с самим Богом, образ которого заложен в этом человеке. Когда люди потеряли это, тогда все остальное становится дозволенным. Это то, что мы переживаем сегодня в западном мире. Кроме того, есть еще одна очень важная истина. Образ и подобие Божие, оно присутствует во всех людях, независимо от их национальности, цвета кожи, независимо от уровня их развития интеллектуального. Кто-то может быть очень высокообразованный, кто-то совершенно необразованный. Где-то дикари, которые не знают грамоты. Независимо от этого, абсолютно каждый человек обладает ценностью, высочайшей ценностью Божьей глаза. И это заложено в первой книге, в первой главе первой книги Библии, в книге Бытия. В этом и есть сущность бытия. То есть, когда мы говорим о бытие, мы говорим о том, чему Бог учит нас с самого начала, пытаясь поставить фундаментальные истины, на основании которых человечество может функционировать. К сожалению, сегодня мы живем в век, когда все это разрушается. Второй очень важный элемент, связанный с природой людей, это мужчина и женщина. 27 стих. «И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его, мужчину и женщину сотворил их, и благословил их Бог, и сказал им Бог, плодитесь и размножайтесь». То есть мужчина и женщина, подчеркнуто, сотворены по образу и подобию Божию. Они сотворены совершенно разными. Мужчина и женщина радикально отличаются друг от друга. Но они, как мужчина, так и женщина, несут в себе образ и подобие Божие. Это значит, что они личности, способные иметь общение с Богом, и они души, которые...

Это плод, который вырос из отвержения главного, из отвержения того, что Бог определяет, кто такие люди, а не мы. Есть одна очень важная истина, которая очевидна, настолько очевидна, когда я смотрю на то, что происходит сегодня с вот этим трансгендер мувмент и прочими вещами, которые сегодня царствуют. Я вспоминаю Римлян первую главу, когда люди, называя себя умными, обезумели. Вот просто обезумели. Я уже приводил этот факт, когда мы начинали исследование этой книги. Я приведу вам еще раз. Вы посмотрите, мужчина и женщина радикально отличаются друг от друга, потому что в каждой клетке мужчины и женщины есть хромосомы. Хромосомы определяют развитие ребенка. Они определяют цвет волос, определяют цвет глаз, рост, который будет, IQ, вот, и все. В общем, тот, кто он будет, определяется вот этими хромосомами. Так вот, хромосомы мужчины отличаются от хромосом женщин. У женщины это XX, у мужчины это XY. И как бы ни был, где бы ни был человек, значит, у каждого человека примерно 32 триллиона клеток. Вы понимаете, это не миллионы и не миллиарды, это триллионы. 32 триллиона клеток. В каждой клетке, кроме красных кровяных телец, у них нет этого маркера, полового маркера. Во всех остальных клетках, в каждой клетке есть маркер. Или это будет XX, или это будет XY. И это определено Богом, потому что написано «мужчину и женщину сотворил их». Сегодня люди пытаются нам сказать, что мужчина, понятие мужчина и женщина – это социальный конструкт. То есть это конструкция, которую придумал каждый. Воспитали мальчика мальчиком, вот получился мальчик. Воспитали девочку девочкой, получилась девочка. Но это безумие. Абсурд – это слабо сказано. Это полное безумие. Почему? Потому что когда человек смотрит на 32 триллиона подтверждений, что это мальчик, и говорит, на это девочка – ну, иначе как безумием это не назовешь. Вот это основы, о которых мы говорим сегодня. Это основы, которые заложены Богом в самом начале. Посмотрите, здесь подчеркивается еще одна очень важная деталь. Вернемся к 27 и 28 стихам. «И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божьему сотворил его, мужчину и женщину сотворил их, и благословил их Бог, и сказал им Бог, плодитесь и размножайтесь». То есть речь идет о том, что Бог создал мужчину и женщину не просто разными, Он создал их разными таким образом, что они способны воспроизводить потомство. И Он не просто сказал, сделал их такими, что они могут это сделать, а Он повелел им, делайте это. И на это есть причина. Причина заключается в том, что в этом одна из уникальнейших форм сотрудничества человека с Богом. Каждый ребенок, который появляется на свет, каждый ребенок представляет собой сотрудничество трех личностей. Это мужчина, у которого есть клетка, это женщина. Две эти клетки соединяются. Это Бог, который дает вот этому маленькому развивающемуся ребенку живую душу, которая будет существовать вечно. Вот просто так души не появляется. У Бога нет какой-то машинки, какого-то механизма, который бы просто вот души штамповала на вечность. Нет, Бог избрал так, что абсолютно все души, которые будут существовать вечно, появятся в результате сотрудничества между мужчиной, женщиной и Богом. Заметьте, это сотрудничество у всех, у верующих, неверующих, белых или черных, или говорящих на одном языке или на другом языке. В этом смысл образа и подобия Божия, в этом смысл вот этого основания, которое Бог заложил. Мужчина и женщина. Третий очень важный фактор, который, когда мы говорим о людях, о создании, о природе людей, это сотрудничество с Богом. Бог создал людей для того, чтобы они, имея способность понимать его, взаимодействовать его, чтобы они получили привилегию стать его сотрудниками. Это очень интересное явление. Вот заметьте,

вся Вселенная совершает волю Божию. Вы помните много мест, которые говорят о том, что Солнце всходит, потому что Бог так сказал. Земля вращается. Океаны, Он сказал, не перейдешь океану. Да, и, то есть Бог определяет, вся Вселенная, она подчиняется Богу. Ни одна клетка на Земле не может не подчиняться Богу. Но человека Он сотворил отличающимся от всего остального. Человеку Он дал способность сознательно соучаствовать в том, что Бог делает. То есть Он сделал человека сознательным сотрудником Его великого дела. Посмотрите еще раз 28 стих 1 главы. «И благословил их Бог, и сказал им Бог, плодитесь и размножайтесь, наполняйте землю и обладайте ею, и владычествуйте над ней». Это значит, что Бог заложил в землю удивительнейшие ресурсы, огромные ресурсы. Меня всегда это поражает. Вот посмотрите вокруг, вот все то, что вы видите здесь, все взято из земли. Абсолютно все. Вот эта кафедра выросла, понятно, это дерево. Вот этот iPad, который у меня здесь есть, он весь тоже, он не с Луны прилетел. Это все взято из земли. То есть есть полезные ископаемые, которые люди научились разделять, делать металлы, делать стекло, делать полупроводники, делать еще всякую-всякую-всячину, которая напичкана вот эта вот штучка. То есть это Бог дал человеческий разум, человеку разум, творческие способности, способность к исследованию. И все это заложил в землю. И все, что когда-то было сделано в результате технологий, и все, что когда-то будет сделано в результате достижений технологических, все это стало возможным только потому, что Бог изначально заложил это все. И очень интересно, Бог не просто все это сразу дал. Он мог бы дать сразу и машины людям, и видео, и компьютеры, и все. Он мог бы дать. Но Бог сделал так, что Он хотел, чтобы человек сам исследовал, чтобы он сам развивался, и он сам это делал. Вот в этом и есть сотрудничество человека с Богом. Бог творец, Он творит из ничего, и Он творит удивительнейшие вещи. И Бог создает человека маленьким творцом, который может творить из того, что Бог ему дал. Это удивительнейшая вещь, если мы это правильно понимаем. Беда заключается в том, что люди, получив эти способности и получив эти ресурсы, они стали ими пользоваться не для того, чтобы сотрудничать с Богом, а для того, чтобы противиться Ему. Для того, чтобы утверждать свое собственное царство. Для того, чтобы утверждать самих себя, как тех, кто якобы управляет Вселенной. И здесь мы подходим к третьему очень важному элементу, основанию, которое представлено в книге Бытие, это ужас греха. Бог сотворил мир, Бог определил природу людей. Третье, о чем говорит книга Бытие, что играет колоссальнейшую роль в нашей жизни, Бог показывает нам в этой книге ужас греха. И это мы видим, начиная с 3 главы и до 11 главы. Вот мы сейчас говорили о первых двух главах, а с 3 главы и до 11 главы мы видим, как Бог говорит об ужасе греха. Началось это с предупреждения о грехе. Это предупреждение мы читаем еще во 2 главе, посмотрите, 16-17 стих. «И заповедал Господь Бог человеку, говоря, от всякого дерева в саду ты будешь есть, а от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь, смертью умрешь». Вот эта фраза «смертью умрешь» означает абсолютно гарантированную смерть в случае нарушения Божьей воли. То есть речь идет о следующем. Бог – гигантский, сильный, умный, чрезвычайно мощная личность, абсолютно мощная личность, управляющая всей Вселенной, создавшая Вселенную для своих целей и поместившая нас в это место, и поместившая, сделавшая нас такими, чтобы мы способны были быть проводниками того, что Он делает, чтобы мы продолжали творить то, что Он хочет. И теперь Он говорит, если вдруг этот человек, который сотворен, имеет способность к самостоятельному сотрудничеству, если вдруг он пойдет против того, что Бог ему определил, и начнет свою собственную волю утверждать в своей жизни, то произойдет катастрофа.
И он об этом предупредил первых людей. Произойдет катастрофа, в результате чего написано «смертью умрешь», то есть абсолютно точно умрешь. Нет шансов не умереть. Бог не может допустить, чтобы человек попытался создавать свою собственную вселенную внутри созданной Богом вселенной. То есть, чтобы человек установил свой собственный источник воли, который бы управлял или создавал эту вселенную заново, так как людям кажется это правильным. Дело в том, что мир, который создает человек или пытается человек построить, он строится на неправедности. А этот неправедный мир, он не способный создать полноценную жизнь, поэтому Бог не может себе, не может допустить это. Когда мы читаем то, как Бог представляет это, мы видим, как Бог подробно описывает ужасное действие греха. Бог не только предупредил о грехе, но Он дальше показывает нам вот, что грех дает. И вот эта дальнейшая история, несколько глав, они рисуют перед нами эту картину, картину ужасного действия греха. С 3 по 11 главу мы видим, как Моисей рассказывает о том, что грех и является источником проблем всего человечества. Согрешив, человек поставил самого себя, свое собственное мнение и свои собственные интересы в наивысшую точку своих ценностей. Я еще раз подчеркну, когда человек согрешил, он поставил самого себя, свое собственное мнение и свои интересы в наивысшую точку ценностей. И после этого началась катастрофа. Это, во-первых, привело к нарушению гармонии между людьми и Богом. Но сразу же, неизбежно, это привело к нарушению гармонии людей между собой, потому что теперь у каждый человек имеет свою точку зрения, и он ставит ее выше точки зрения другого. И вот отсюда возникают конфликты. И вот почему мы читаем, как это приводит к каскаду проблем. 4 глава говорит нам о том, что Каин убивает Авеля. «И сказал Каин Авелю, брату своему, когда они были в поле, и восстал Каин на Авеля, брата своего, и убил его». Это неспроста, это не просто история, которая приведена здесь в 4 главе. Это демонстрация результатов греха. Вот почему, друзья, мы здесь собираемся в церкви для того, чтобы показать нам Божий путь, как бороться с грехом. Потому что грех производит ужасные разрушающие действия. Или дальше в 4 главе в конце мы видим, если Каин, после того, когда он убил своего брата, он еще испытывает угрызение совести, то Ламех, это пятое поколение после Каина, он уже воспевает свое убийство, он убил человека, и он пишет песню об этом, он воспевает это. Посмотрите, 23 стих. «И сказал Ламех женам своим, Ада и Цилла, послушайте голоса моего, жены Ламехова, внимайте словам моим. Я убил мужа в язву мне и отрока в рану мне. Если за Каина отмстится в семеро, то за Ламеха в 70 раз в семеро». Вот все это происходит на фоне развития цивилизации. То есть здесь описано, что люди научились делать изделия из железа, они научились строить города, создавать музыкальные инструменты. И вот во всей этой картине мы видим, как грех ведет к тому, что зло начинает уничтожать, или посредством зла люди уничтожают друг друга. Проходит несколько сот лет, может быть, тысяч. Проходит какое-то время, Библия описывает, что к 6 главе человечество размножилось так сильно, и, к сожалению, оно разложилось настолько глубоко, что их дальнейшее существование на земле было невозможно. Вот эти главы – это демонстрация того, что делает грех, неизбежно делает в жизни людей. Если оставить грех самим собой, вот к чему он приведет. 6 глава, 11 стих мы читаем, «Но земля растлилась перед лицом Божиим». То есть, если нет сдерживающих элементов Божьих, сдерживающих сил, наполнилась земля злодеянием. Мы видим это происходящим сегодня. Мы видим, как по мере того, как ослабевают силы, которые были в обществе, которые сдерживали распространение зла, мы видим, как оно все больше и больше распространяется. Вот это было продемонстрировано еще тогда. «И воззрел Бог на землю, и вот она растленна,
ибо всякая плоть извратила свой путь на земле. Вот в чем беда человечества. Оставь людей самим собой. Дай им всю землю, дай им все ресурсы, дай им все наилучшие возможности. Они придут к тому, что всякая плоть извратит путь свой на земле. Это естественное движение грешного человека. Всякая плоть имеет тенденцию к извращению своих путей. И то, что мы видим сегодня со всеми этими сексуальными извращениями, это логичное, вполне естественное развитие грешного человечества. Другого невозможно. Вот почему те страны, которые сегодня немножко отстают в этом развитии, они неизбежно сюда же придут. Потому что если человек не принял Христа, и если он не изменил свою жизнь, отказавшись от греха, его путь неизбежно придет к извращению. Всякая плоть извратила путь свой на земле. И сказал Бог Ною: конец всякой плоти пришел пред лицо мое, ибо земля наполнилась от них злодеяниями. И вот я истреблю их с земли. Это еще одна реалия, о которой мы говорим. Мы видим, что грех абсолютно неистребим. Более того, Бог показывает нам еще одну грань. Он спасает человечество через одну семью. Он выбрал Ноя, праведника, который отличался от всех остальных. Если все жили с извращенной жизнью, то Ной и его дети, они были названы праведниками. Они поклонялись Богу, они знали Бога, они верили Богу. И Бог спасает этих людей. И потом через некоторое время, тогда, когда, представьте себе, не было развращенного общества вокруг, все уже умерли. Не было каких-то внешних источников, которые бы подталкивали людей к греху. Но вы думаете, почему в 9 главе книги Бытия описана история, печальная история греха Ноя и его сыновей? Это не просто так. Это говорит о том, что грех даже в ковчеге остался неистребим. То есть были спасены люди в ковчеге, и даже в ковчеге выжил грех. И когда эти люди, они начали жить, когда у них появился успех, когда они нормально стали жить, а что они стали делать? Они стали грешить. И грех стал разрушать их жизнь. И еще через какое-то время мы видим, как эти же самые люди, потомки Ноя, там других не было, потомки Ноя собираются и хотят построить башню до небес для того, чтобы Богу доказать, что они в действительности контролируют жизнь здесь на земле. Опять-таки, это все не просто для того, чтобы мы читали интересные истории детям о том, как потоп был и как башню вавилонскую строили, хотя это очень интересно. Это все приведено здесь для того, чтобы показать нам картину неистребимости греха. Что невозможно уничтожить грех просто какой-то реорганизацией. И вот почему вся остальная часть этой книги с 12 главы и до конца говорит нам о том, что Бог спасает людей. В этом основа. В этом основа всей Библии вообще. В этом сущность книги Бытия. И в этом, друзья, сущность бытия вообще, нашей жизни. То есть нам нужно понимать, что Бог сотворил мир. Он определил, какой будет мир. Он его создал. Не мы его придумали. Он заложил его смысл, его цель, в форму, в какой он существует. Он создал мир. Дальше Бог определил природу людей. Он сделал людей для своей цели такими, какими он захотел. Дальше Бог говорит нам о том, насколько ужасен грех, и Он объясняет все те беды, которые у нас есть, все горе, с которыми сталкиваются люди, все зло, которое сегодня существует, оно является результатом греха. И вместе с этим, как я уже сказал, Бог показывает то, что именно Он дает спасение от всего этого. Очень интересно, посмотрите, вот первым трем темам или первым трем основаниям посвящены всего 11 глав. А остальные с 12 и до 50 Бог начинает подробно объяснять, как Он спасает людей. И здесь есть два основных элемента, на которые я хотел
обратить ваше внимание. Два фактора. Первое – это он спасает людей через завет, то есть через свой договор. И второе – он спасает людей через веру. Давайте мы посмотрим на самого начала, с 12 главы 1 стиха. Говорится: «И сказал Господь Аврааму: пойди из земли твоей, от родства твоего, из дома отца твоего, в землю, которую я укажу тебе, и я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословении. Я благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну, и благословятся в тебе племена земные». Обратите внимание, Бог – главное действующее лицо здесь. Смотрите, это он проявляет инициативу. Весь этот план спасения рождается в его сердце. Это не люди спасаются, это не люди пришли к Богу и попросили: «Бог, что-нибудь сделай, нам что-то нужно, погибаем иначе». У людей нет этих мыслей, люди очень далеки от всего этого. Это все рождается в разуме Бога, в сердце Бога. Посмотрите, «И сказал Бог». 12 глава начинается с этого очень важного утверждения. Это совершенно новый этап. Бог начинает действовать. И не просто он говорит, а посмотрите, он укажет землю. Он говорит: землю, которую я укажу тебе. Дальше он говорит: я произведу от тебя великий народ. Я благословлю тебя, я возвеличу тебя. Я благословлю благословляющих тебя и злословящих тебя прокляну. Заметьте, как много Бога здесь. Вообще все спасение – это Божие действие. И мы это видим уже в самой сердцевине книги Бытия. То есть, когда мы говорим о спасении по благодати, и многие люди думают, что благодать – это только Новый Завет, то, что мы находим в Новом Завете. Вот она здесь. Абсолютно очевидная, абсолютно ясная для каждого, кто непредвзято читает эти слова. Как я уже сказал, Бог осуществляет свое спасение посредством двух основных инструментов, которые представлены здесь. Во-первых, это спасение через завет. Что это значит? Завет – это договор. Это торжественный договор, который люди заключали тогда формально между собой, когда договаривались о чем-то очень серьезном. Бог мог бы начать свое спасение и без того, чтобы формально вступать в договор. Но причина, почему он это делает, он хочет показать, продемонстрировать людям, что это настолько для него серьезно, что он пообещал, и он никогда от своего обещания не откажется. Что он начал этот путь спасения, и он обязательно его довершит. В этом смысл его завета. Несколько раз он об этом говорит, 15 глава, 18 стих. «В этот день заключил Господь завет с Авраамом, сказав: потомству твоему я даю землю сию от реки Египетской до великой реки Ефрат». То есть Бог обещает землю, дальше Бог обещает в завете большое потомство, 17 глава, 1 стих. «Авраам был 99 лет, и Господь явился Аврааму и сказал ему: Я Бог всемогущий, ходи предо мною и будь непорочен, и поставлю завет мой между мною и тобою, и весьма-весьма размножу тебя». В 3 стихе: «И пал Авраам на лицо свое, и продолжал, а Бог продолжал говорить с ним и сказал: Я вот завет мой с тобою, ты будешь отцом множества народов». Заметьте, Бог обещает. Бог мог бы просто так это сделать, ничего не говоря. Но Бог хочет, чтобы люди знали, посмотрите, я пообещал, и я буду верен. И то, что я делаю, обязательно совершится. Это очень важно помнить, друзья, потому что мы продолжаем жить в мире, который полон греха, полон разных форм зла, полон перемен, очень много изменчивости в мире. Но Аврааму нужно было всегда помнить, Бог пообещал. И мы видим, как это сбывалось. Бог пообещал, долго не было сына, родился сын. Мы видим, как это сбывалось. Бог пообещал, что дам вам эту землю. Долго жили в Египте, но в конце концов возвращаются и получают эту землю. И вот это Божье обещание, оно продолжает действовать и сегодня. Бог пообещал, когда он послал сына своего, когда сын умер на Голгофском кресте, когда он победил грех, когда он заключил новый завет и сделал нас частью этого нового завета. И мы знаем, что Бог пообещал. Он пообещал о том, что Христос придет опять. Он пообещал то, что будет суд над всеми живущими на земле, праведными и неправедными. Бог пообещал.
Вот что заложено в самом начале, вот здесь. 22 глава говорит об особенном благословении, которое будет связано с семенем, то есть с определенным одним потомком Авраама. 17 стих. «Я благословляю, благословлю тебя, и умножаю, умножу семя твое, как звезды небесные, и как песок на берегу моря, и овладеет семя твое городами врагов твоих, и благословятся в семени твоем». Дальше смотрите. «Все народы земли за то, что ты послушался гласа моего». То есть Бог благословляет как самого Авраама, так и все народы земли через него, конкретно через его семя. И он говорит, что все человечество получит благословение через его особенного потомка. Вот почему важен завет. Завет раскрывает нам намерение Божие, которое никогда не изменится. Здесь есть еще второй элемент, второй инструмент, посредством которого Бог спасает людей, это вера. Бог спасает людей через завет и посредством веры. И вот об этом очень много в книге Бытия. Опять-таки, книга Бытия – это книга основа. Она показывает нам всю Библию, она показывает весь Божий план спасения, как он будет развиваться. Она раскрывает это перед нашими глазами для того, чтобы это стало основанием, фундаментом нашего мировоззрения. Вера играет колоссальную роль. О ней много сказано в книге Бытия. 15 глава, 4 стих, говорится об Аврааме. «И было слово Господа к нему, и сказано, не будет он твоим наследником, речь идет об Измаиле, но тот, кто произойдет от чресл твоих, будет твоим наследником. И вывел его вон, и сказал, посмотри на небо, и сосчитай звезды, если ты можешь счесть их. И сказал ему, столько будет у тебя потомков. И дальше Авраам поверил Господу, и это вменилось ему, он вменил ему это в праведность». То есть история Авраама – это история веры. История Исаака, Иакова и Иосифа – это история веры. Вот почему мы видим с 12 по 50 главы объяснение того, как вера действует. У них не все было гладко. Даже у самого Авраама были провалы. У его детей были ошибки, были грехи. Но мы видим, как вера, она помогает побеждать грехи. Она помогает жить в этом мире, наполненном злом. И она соединяет человека с заветом, который Бог обещал. И она позволяет достигать той цели, которую Бог определил. И книга Бытия это очень ярко демонстрирует. Послание к евреям. Подробно об этом говорится. Я хотел бы прочитать несколько стихов из его 11 главы, из 11 главы этого послания. 8 стих. «Верою Авраам повиновался призванию идти в страну, которую имел получить в наследие, и пошел, не зная, куда идет». То есть доверяя Богу, доверяя то, что Бог знает, доверяя то, тому, что Бог благ. «Верою обитал он на земле обетованной, как на чужой, и жил в шатрах с Исааком и Иаковом». То есть это земля, которая была обещана ему, но она была не его еще. И он верою жил на этой земле. «Ибо он ожидал города, имеющего основание, которого художник и строитель Бог». То есть Авраам доверял, что у Бога есть будущее для него. И это будущее намного больше, намного дальше, чем только эта земля. 17 стих. «Верою Авраам, будучи искушаем, принес в жертву Исаака, и, имея обетование, принес единородного, о котором было сказано, в Исааке наречется тебе семя, ибо он думал, что Бог силен и из мертвых воскресить, почему и получил в его предзнаменование». То есть, когда Аврааму пришлось пережить тяжелейшие испытания, когда Бог повелел ему принести в жертву сына Исаака, Авраам стал перед этим, то есть это самый главный тест веры. И он находился в этом положении, в котором он нашел только одно объяснение. Он не видел никого воскресшего. Он не видел воскресших людей. Но когда он видит Божье слово, что в Исааке наречется тебе семя, и когда он слышит, что Бог говорит, принеси в жертву Исаака, то примирить эти две вещи он может только одним способом. Наверное, Бог его потом воскресит. Его вера была настолько мощной, настолько он доверял Богу. Мы знаем, как это закончилось. Мы знаем, что Бог остановил
Авраама в самой критической точке. 20 стих. «Верою в будущее Исаак благословил Иакова и Исава». То есть Исаак верит в то, что обетование, полученное Авраамом, они продолжают действовать. «Верою Иаков, умирая, благословил каждого сына Иосифова и поклонился наверх жезла своего». Мы видим, что Иаков верит в то, что Божье обетование продолжает действовать. 22 стих. «Верой Иосиф при кончине напоминал об исходе сынов Израилевых и завещал о костях своих». Как я уже говорил, то патриархи не знали деталей, они не знали, как будет осуществлен этот план искупления, но они были уверены, что однажды каждый из их потомков станет благословением, вернее, один из них, особенный из их потомков, станет благословением для всех людей. В этом сущность книги Бытия. Я хотел бы еще раз подвести этот итог и посмотреть на три самых главных вещи, которые мы здесь видим. И эти три фактора, они продолжают играть колоссальнейшую роль. Сущность книги Бытия заключается в том, что Бог — это Творец, который определяет реальность. Не мы. И самое разумное отношение к этому — это в смирении обратиться к Нему для того, чтобы искать Его понимание окружающей нас действительности. Второе. Человеческий грех — это главная проблема людей. Ни социальные проблемы, ни экономические, ни проблемы климата, ни проблемы взаимоотношений, никакие другие проблемы. Библия ясно говорит, самая большая проблема каждого из нас — это грех. И третье. Спасение по вере через участие в Божьем Завете — главная цель истории. Ни построение коммунизма и ни создание справедливого общества. Абсолютно нет. Это спасение по вере через участие в Божьем Завете. Вот для чего Бог создал Вселенную, вот для чего Он продолжает держать ее здесь, на земле. Аминь.

0: Посмотрите на Христа, как на свое сокровище, и получите от этого ни с чем не сравнимое наслаждение.
1: Псалом 14. Псалом Давида. Господи, кто может пребывать в жилище Твоем? Кто может обитать на святой горе Твоей? Тот, кто ходит непорочно и делает правду, и говорит истину в сердце своем. Кто не клевещет языком своим, не делает искреннему своему зла и не принимает поношения на ближнего своего. Тот, в глазах которого презрен отверженный, но который боящихся Господа славит. Кто клянется хотя бы злому и не изменяет. Кто серебра своего не отдает в рост и не принимает даров против невинного. Поступающий так не поколеблется вовек.

0: что веришь ты?
1: Философия. Современное слово «философия» является транслитерацией одноименного древнегреческого слова, которое состоит из двух обычных слов «филео» – «любить» и «софия» – «мудрость». Буквально оно означает «любовь к человеческой мудрости». В широком смысле слова это попытка человека объяснить природу происхождения Вселенной, феномен жизни, мышления, этики, поведения, эстетики и так далее. В дни Павла все касающееся теорий о Боге и мире и смысле человеческой жизни называлось философией. Не только в языческих школах, но также в еврейских школах городов Греции. Иосиф Флавий, еврейский историк первого столетия, указывает, что среди евреев были три формы философии – фарисеи, саддукеи и ессеи. Павел решительно осуждал все философские теории о Боге, претендовавшие на знание причины существования мира и предлагавшие нравственные заповеди без божественного откровения. В Колоссянам 2 главе с 8 по 10 стихи он говорит: «Смотрите, братья, чтобы никто не увлек вас философией и пустым обольщением, по преданию человеческому, по стихиям мира, а не по Христу, ибо в нем обитает вся полнота божества телесно, и вы имеете полноту в нем, который есть глава всякого начальства и власти». Слово «увлек» в 8 стихе происходит от греческого слова «сулагогео», обозначающего захват пленников или других военных трофеев. В этом смысле оно несло идею насильственного похищения. Оно изображает, как ересь философии уводила колоссян от истины в рабство заблуждения. Таким образом, апостол изобразил философию как хищника, ищущего поработить христиан в пустое обольщение. Пустое говорит о чем-либо бессодержательном, лишенном истины, тщетном, бесплодном и неэффективном. Философия притязает на истинность, но является обманом. Она похожа на рыбака, который ловит свою добычу, пряча смертельный крючок во вкусной наживке. Рыба считает, что нашла себе еду, но вместо этого сама становится едой. Подобным образом и те, кто принимает человеческую философию о Боге или человеке, могут полагать, что принимают истину, но вместо этого получают чистой воды обман, который может привести их к вечному осуждению. Философия бесполезна, потому что основана на предании человеческом и стихиях мира, как написано в 8 стихе, а не на Христе. Предание человеческое – это человеческие теории, передаваемые из поколения в поколение. Большинство философов строят свое учение на учении своих предшественников. Кто-нибудь начнет развивать мысль, другой развивает ее дальше и так до бесконечности. Это система колебаний в цепи человеческих традиций, которая только усиливает заблуждение и невежество. Фраза «стихии мира» буквально означает «пункты в колонке» или «вещи в определенном порядке». Она подразумевает наставление, которое дается ребенку. Павел говорит, что хотя она якобы и выглядит замысловатой, на самом деле человеческая философия недоразвита. Она несерьезна и безосновательна. Оставление библейского откровения ради философии подобно возвращению в детский сад после окончания университета. Даже самая высшая человеческая философия ничего не может прибавить к истине Христа. Она препятствует и заглушает истинную мудрость и приносит только инфантильное юродство, заблуждение и обман. В первом послании Коринфянам 1 главе с 18 по 21 стих Павел говорит следующее: «Ибо слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас, спасаемых, сила Божья. Ибо написано: погублю мудрость мудрецов и разум разумных отвергну. Где мудрец, где книжник, где совопросник века сего? Не обратил ли Бог мудрость мира сего в безумие? Ибо когда мир своей мудростью не познал Бога в премудрости Божьей, что благоугодно было Богу юродством проповеди спасти верующих. Человеческая мудрость не может дополнить Божье откровение. Более того, она неизбежно противится и противоречит божественной истине. Даже лучшее из человеческой мудрости – это обычная глупость в сравнении с Божьей безграничной мудростью. Христианам нет никакой необходимости обращаться к человеческой мудрости. «Они имеют ум Христов», – писал Павел в первом послании Коринфянам 2 главе 16 стихе. Его великая, совершенная, непостижимая мудрость открывается нам в Божьем Слове с помощью Святого Духа. Псалмопевец писал: «Как люблю я закон Твой, весь день размышляю о нем. Заповедью Твоей Ты соделал меня мудрее врагов моих, ибо она всегда со мной. Я стал разумнее всех учителей моих, ибо размышляю об откровениях Твоих. Я сведущ более старцев, потому что повеления Твои храню. От всякого злого пути удерживаю ноги мои, чтобы хранить Слово Твое. От судов Твоих не уклоняюсь, ибо Ты научаешь меня, как сладки гортани моей слова Твои, лучше меда устам моим. Повелениями Твоими я вразумлен, и потому ненавижу всякий путь лжи». Псалом 118 из 97 стиха. Зачем оставаться пленником философии, когда можно постигать совершенную Божью истину и мудрость? В Колоссянам 2 главе с 9 по 10 стих Павел проводит важную параллель. Он пишет: «Во Христе обитает вся полнота Божества телесно, и вы имеете полноту в Нем». Здесь он дважды употребляет слово «полнота», перевод греческого слова «плерома». Так как Христос – совершенный Бог, наша достаточность в Нем совершенна. Человеческая мудрость не может добавить ничего к тому, что уже открыто во Христе. Наша достаточность во Христе основана на совершенном спасении и совершенном прощении, которые апостол Павел описывает в стихах с 11 по 14. Он говорит, что мы перешли от духовной смерти к жизни через прощение наших беззаконий. В 14 стихе он рисует яркую картину этого прощения, говоря, что Иисус Христос истребил учением бывшее о нас рукописание, которое было против нас, и Он взял его от среды и пригвоздил ко кресту. В дни Иисуса Христа, когда распинали человека, список его преступлений часто прибивался гвоздем ко кресту над головой распятого. Его смерть была платой за те преступления. Преступления, пригвоздившие Христа ко кресту, были не его, а наши. Так как Он понес наказание за нас, Бог уничтожил наш долговой вексель. К совершенному спасению и совершенному прощению апостол Павел добавляет третью мысль – совершенная победа. Своей смертью и воскресением Христос восторжествовал над силами ада, этим самым давая нам победу над самим врагом душ человеческих. Во Христе мы имеем совершенное спасение, совершенное прощение и совершенную победу, источники, достаточные для всех жизненных вопросов. Это настоящая достаточность. Что может добавить к этому мирская философия? Однако нет ничего превратного в том, чтобы христиане изучали философию. Такое занятие может являться полезным только до тех пор, пока оно способствует поиску

Библии. Важно понимать также и то, что без божественного откровения в Библии человек в своем естественном состоянии не может понять исходящее от Духа Божьего. Мудрость исходит не из естественного разума, потому что ум падшего человека находится под воздействием греха. Именно поэтому все мирские философии уводят так далеко от библейских истин. Настоящая мудрость – это дар от Бога. И чтобы быть способным по-настоящему мыслить, человек должен иметь связь с наивысшим источником мудрости – самим Богом. Нам нужен ум Христов, и через веру мы полагаемся на Божье руководство, а не просто на свою мудрость. Мудрый Соломон писал: «Надейся на Господа всем сердцем твоим, и не полагайся на разум твой. Во всех путях твоих познавай Его, и Он направит стези твои». Нет ничего жизненно необходимого, что христиане не нашли бы на страницах Священного Писания, потому что оно является открытым для нас источником божественной мудрости, а человеческая мудрость никогда не сравнится с божественной. Пусть в вашей жизни любовь к божественной мудрости, открытой на страницах Священного Писания, заменит любую философию и тягу пустой человеческой мудрости.

0: Радио «Новая жизнь». Современно о вечном.
1: Мои дорогие друзья, всех приветствуем на радио «Новая жизнь». С вами ведущий Иван у микрофона. Я безмерно рад быть вместе с вами, размышлять над Божьим Словом. Для моей души это большая радость. Для моего сердца это ободрение и укрепление для моего духа. Так же, как, надеюсь, и вам, когда вы изучаете Божье Слово. Потому что мы нуждаемся каждый день в этом освежении, подходя к этому потоку живой воды, укрепляясь и возрастая духовно. И да благословит нас в этом с вами, дорогие мои, Господь. Итак, мы с вами находимся в послании к римлянам, напомню еще раз. Изучаем мы главу 12, и разобрали мы уже 14 стих. «Благословляйте гонителей ваших, благословляйте, а не проклинайте». Говоря об этом, давайте еще раз напомним себе, как нам важно смотреть на нашу жизнь в свете Писания. Христианскую жизнь и наше духовное возрастание, я бы сказал так, это полное переформатирование нашего разума. Раньше мы смотрели на жизнь так, как смотрят все кругом. Ну, кто-то в одном ключе, кто-то в другом, но стиль один и тот же. Это плоской взгляд на жизнь. «Я, мне, мое». Чем лучше, чем больше для меня, тем лучше. Чтобы чем выгоднее моя позиция, тем здоровее я буду, тем лучше для меня. Поэтому я должен урвать для себя. Я должен ставить себя в центре, потому что это моя жизнь, одну жизнь живем и так далее. Да? Если есть какие-то жертвы со стороны человека, то это всегда стиль, в котором Бога нет, только я, и поэтому я всегда ставлю себя в центре. И даже если есть Бог, да, тоже важно подчеркивать это, даже если есть Бог, то я, конечно же, буду смотреть прежде всего на этого Бога с ракурса, чтобы я был в центре, а Он мне прислуживал. И вы заметите, что это очень хорошо соживается вместе с сложной религиозностью человека. Когда мы говорим о Боге, Бог не мешает тебе, когда Он твой ручной Бог. Но Писание – это не о таком фальшивом Боге. Это Бог Библии, истинный, суверенный правитель, который не льстит человеку, который не умоляет его, чтобы он поверил в него, и тот будет делать то, что он хочет, но это царь царей, повелевающий всем повсюду покаяться. Это текст Писания. Но сегодня мы с вами продолжаем познавать великого Бога и возрастать в познании этого Бога. Друзья мои, давайте еще раз прочитаем Божье Слово. Римлянам 12 глава, у нас есть время. Мы уделим время сейчас прочтению целиком всей главы. Пожалуйста, прослушайте внимательно. Я постараюсь сконцентрироваться и передать вам вот ту мысль, которую мы читаем в Римлянам 12 глава. Итак, пишет Павел, «Умоляю вас, братья, милосердием Божиим представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением вашего ума, чтобы вам познавать, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная. По данной мне благодати всякому из вас говорю, не думайте о себе более, нежели должно думать, но думайте скромно, по мере веры, какую каждому Бог уделил. Ибо как в одном теле у нас много членов, но не у всех членов одно и то же дело, так мы, многие, составляем одно тело во Христе, а порознь один для другого члены. И как по данной нам благодати, имеем различные дарования, то имеешь ли пророчество, пророчествуй по мере веры. Имеешь ли служение, пребывай в служении. Учитель ли, в учении, увещатель ли, увещевай. Раздаватель ли, раздавай в простоте. Начальник ли, начальствуй с усердием, благотворитель ли, благотвори с радушием. Любовь да будет непритворна. Отвращайтесь зла, к добру прилепляйтесь. Будьте братолюбивы друг другу с нежностью. В почтительности друг друга опережайте. В усердии не ослабевайте, духом пламенейте, Господу служите. Утешайтесь с надеждою, в скорби будьте терпеливы, в молитве постоянны. В нуждах святых принимайте участие, ревнуйте о странноприимстве. Благословляйте, гонители ваших, благословляйте, а не проклинайте. Радуйтесь с радующимися и плачьте с плачущими. Будьте единомысленны между собою, не высокомудрствуйте, но последуйте смиренным, не мечтайте о себе. Никому не воздавайте злом за зло, но пекитесь о добром пред всеми человеками. Если возможно с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми. Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божию, ибо написано: «Мне отмщение, я воздам, говорит Господь». Итак, если враг твой голоден, накорми его, если жаждет, напои его, ибо, делая сие, ты соберешь ему на голову горящие уголья. Не будь побежден злом, но побеждай зло добром. Аминь. Итак, друзья мои, теперь мы приступаем к нашему исследованию драгоценного Божьего Слова. Размышляя об истории пуритан, я обнаружил, что у меня сердце горит от радости, видя, как они жили, видя, как они торжествовали в Евангелии, видя их труд, как они самоотверженно служили для Христа, как они отстаивали истину вопреки всем и вся, несмотря на обстоятельства. И желание моего сердца, друзья мои, чтобы также в нашей жизни наши сердца горели Евангелием, чтобы наши сердца славили великого Христа и жили для Него. Сегодня благоприятное время для того, чтобы мы утвердились и дальше искали Господа. Пусть это слово, которое сегодня прозвучит, оно сокрушит наши гордые сердца. Да не будет там места греху, чтобы мы еще сильнее стали ненавидеть грех, чтобы он был самым мерзким явлением в нашей жизни для нас. Чтобы мы не людей ненавидели, но грех, чтобы наш разум преобразился. И чтобы мы еще крепче познали величие и любовь Иисуса. Так, чтобы наши сердца, как один из пророков пишет: «Ты влек меня, и я увлечен тобой». Чтобы наши сердца были увлечены Христом, как та красавица, да, которая описана в «Песне песней», которая влечет которую к ее жениху. «Мой возлюбленный принадлежит мне, а я ему», — говорит она. «О, ты прекрасен, возлюбленный мой, и любезен! Он ввел меня в дом пира, и знамя его надо мною — любовь! Голос возлюбленного моего!» — она слушает его голос. «Возлюбленный мой принадлежит мне, а я ему. Он пасет между лилиями». Она просто захвачена своим возлюбленным. И вот это картина церкви, друзья мои. Заметили ли вы, что истина, она очень острая, она не мирится, она не обходит стороной, знаете, чтобы там какой-то вырез был под какой-то грех, какой-то камень в нашем сердце, о который бы истина могла бы притупиться. Истина режет полностью все. Истина срезает, и она не подстраивается под наши хотелки. Истина есть истина. И горе нам, если истины в нашей жизни нет, а есть ложь. Когда нам все удобно, когда нам комфортно, когда у нас нет дискомфорта, хотя в нашей жизни есть грех. Такого быть не должно. Но с другой стороны, мы видим, есть любовь. И как псалмопевец пишет: «Милость и справедливость, они облобызаются, они целуются». Мне нравится перевод, один из переводов текста говорит: «В поцелуе сольются правосудие и правота, основание престола твоего, милость и истина предходят пред лицом твоим». Это Псалом 88, а 84 говорит: «Милость и истина встретятся, праведность и мир облобызаются, истина возникнет из земли, и праведность проникнет с небес». И все это вы обнаружите у Голгофского креста. Там, на Голгофе, жених церкви, Господь Иисус Христос отдал себя. Там истина и милость, там праведность и правосудие, и святость. Там любовь, друзья мои. Итак, начиная изучать Божье Слово, я хочу, чтобы вы помнили, что истина, она всегда истина, но с другой стороны, она вместе с любовью. Потому что истина без любви холодна. Любовь без истины тошнотворна. Она не формирует, это не любовь. Поэтому мы должны увидеть эту гармонию. И я хочу еще раз показать вам: это гармония в нашем Иисусе Христе. помните об этом. Все, что мы сегодня познаем, все связано с Ним. Без Иисуса Христа вы можете закрывать Библию и больше ничего не изучать. Вам это ничего не даст. Вся сила в Нем. В Нем благоволение Отца. В Нем наше спасение. В Нем наше освящение и в Нем наша слава и вся наша вечность. Да будет тому великому Христу вся слава. Мы рассматриваем с вами 12 главу Римлянам. И апостол имеет дело с тем, как мы реагируем на людей, на то, что с нами происходит, когда что-то от людей мы встречаем. То ли слышим, то ли какие-то действия происходят. И я думаю, что лучший способ взглянуть на этот подраздел – это увидеть в нем переход от того, как мы должны действовать позитивно, как мы должны вести себя, как использовать дары, данные нам в церкви, как встречаться с жизнью и другими людьми в целом, к другому углу зрения. Что происходит с нами и как уже мы на это реагируем? Мы рассматривали в прошлом нашем эфире 14 стих, как мы должны реагировать на гонения. И нам сразу стало ясно, не так ли? «Благословляйте гонителей ваших, благословляйте, а не проклинайте». То есть мы должны реагировать позитивно, не просто мириться с этим, а сострадать этим людям и молиться за них. Молиться за них. Вместо того, чтобы призывать на них Божье проклятие, или как Иаков и Иоанн хотели на самаритян, а давай-ка огонек с неба сбросим на них, пусть поджарится. Нет, мы должны призывать на них Божье благословение. Это совсем другой дух, не так ли? Вот тут уже вкус Царства Божьего есть. А вот огонь на них с неба – это не тот дух. Это чрезвычайно трудно сделать. И когда мы разбираем каждое из этих повелений, мы должны постоянно напоминать себе, что это может сделать только христианин, тот, кто рожден свыше, кто имеет новую природу. Это же не дело силы воли. Вы без силы Духа Святого не справитесь. Если человек не рожден свыше, не мучайте его. Он на это не способен. Никто другой на это не способен. И апостол, разумеется, он адресовал свои слова к тем, кто действительно является христианином, о чем он так уже многократно говорил. И вот мы приходим к следующему повелению. Стих 15. Открывайте вместе со мной ваши Библии. Еще раз говорю, друзья мои, это для вас будет очень продуктивно, если будет Библия под рукой, и вы сможете записывать, ну или блокнот хотя бы, что-то отдельно. Лучше всего Библия, потому что Библия, она всегда с вами. Библию вы не выкинете. А блокнот можно потерять, забыть и так далее. Он может закончиться, и вам нужен новый блокнот. Поэтому лучше всего, конечно же, отмечать что-то в Библии. И вот мы подходим к стиху 15. «Радуйтесь с радующимися и плачьте с плачущими». Заметьте, здесь снова идет речь о нашей реакции. Другие люди либо радуются, либо плачут, либо у них боль и печаль, либо веселье и радость. Апостола же волнует наша реакция на это. Вот теперь, что с нами происходит, когда мы видим, как люди радуются, или когда они страдают, плачут? Что происходит с нами? Как мы переживаем это в контакте с другими людьми? Очень интересный момент в этом конкретном стихе. Это порядок, в котором апостол ставит эти две вещи. Вы замечаете, да? Он ставит сорадоваться перед тем, как плакать. Я думаю, что это сделано совершенно намеренно, ради особого акцента. Возникает вопрос, который часто обсуждается. Что из этого сложнее? Радоваться с радующимися или плакать с плачущими? На первый взгляд может показаться, что первое проще. Но, друзья мои, не спешите. Как только вы начнете анализировать, становится абсолютно ясно, что по-настоящему трудная задача именно первая. Именно первая – радоваться с радующимися. Почему? А вот это как раз-таки подводит нас к сути вопроса. Плакать с плачущими – это нечто более или менее естественное. Нужно быть совсем уж исключительным человеком, чтобы по своей природе и складу личности вообще никак не быть тронутым при виде того, как кто-то плачет. Обычный, естественный человек, кем бы он ни был, он вот испытывает внутри себя какой-то вот такой отклик, когда видит, что кто-то страдает, уже как-то не по себе. Конечно, не будем спорить, есть ожесточенные люди. Их даже это не трогает, у них полный иммунитет к чужому горю. Они кажутся просто начисто лишенными всякого сочувствия. Но таких людей немного. Потому что вот если возьмем среднестатистического человека, и даже большинство людей, Они реагируют, когда видят плачущего постоянно. В каждом из нас есть вот что-то, что откликается на это. И мы словно готовы плакать вместе с ними. Мы не говорим уже о профессиональных плакальщиках, да, вот, которых хлебом не корми, они уже в слезах, а им дай поплакать. Но дело не только в этом. Когда человек плачет, это означает, что в данный момент он находится в трудностях, споткнулся, повержен, какая-то боль, что-то сбило его с ног и повергло в состояние поражения. Вот почему он плачет. И это еще одна причина, которая делает для нас гораздо более легким сочувствие плачущим. Нам легче проявлять сострадание к тем, кто находится внизу, нежели радоваться за тех, кто находится наверху. Вы сейчас это поймете. Поэтому я говорю без колебаний, что первое из этих двух повелений гораздо сложнее. Гораздо сложнее радоваться с радующимися, чем плакать с плачущими. Гораздо сложнее. Итак, почему это так? Потому что фундаментальная проблема всех нас, без исключения, фундаментальная проблема каждого человека, каждого существа, это проблема «я», проблема гордости. А гордость неизбежно включает в себя ревность и зависть. Вот почему я хочу вам показать, что первое повеление несравненно сложнее второго. Когда человек радуется, у него есть для этого повод. Почему? Он достиг успеха или пережил какую-то удачу, да? Произошло что-то хорошее, воодушевляющее. Он твердо стоит на ногах. Но что-то приятное произошло. А может быть, очень приятное. И он очень доволен и счастлив. И если вы исследуете себя и свой жизненный опыт, то вы обнаружите, что именно поэтому вам несоизмеримо труднее радоваться с радующимися, чем плакать с плачущими. Ну это же радость у него, не у меня. Чего я должен радоваться? Вот здесь вступает в силу вот этот элементарный момент соперничества. Наше «я» всегда смотрит на себя, печется о себе и хочет, чтобы его считали высоким, великим и важным. Это укоренено в человеческой природе со времен грехопадения. Когда мы можем радоваться с радующимися полегче нам? Вот когда у нас общая радость. Ура, у нас победа, мы вдвоем. А когда он один победил, это немножко другое уже. Ну, как бы хорошо, но жаль, что я не на этом месте. Как было бы здорово меня там увидеть. Это все наследство грехопадения. Друзья мои, вы видите, насколько мерзкий грех? Он исковеркал всю нашу природу. Грех не безобидный. Это не то, что просто Бог ругает, бьет по пальцам, не делай его, и все. Просто потому, что Богу хочется. Это ужасная скверна, которая умерщвляет жизнь. Это проказа, которая убивает природу всю человеческую. Она ее коверкает. Как проказа коверкает тело человека, полностью пожирая, искореживая, что человек неузнаваем, просто кусок мяса. Так и грех делает с нашим сердцем. Полностью коверкает и полностью ломает, умерщвляет человека, порабощая его. Вот одно из первых и главных последствий падения человека. Человек стал гордым и эгоцентричным. Поэтому нам гораздо труднее радоваться за успешных людей, чем сочувствовать неуспешным. Когда у человека неудача или крах, он уже для тебя не конкурент, бедняжка, я готов тебя пожалеть. Слава Богу, что я не в этой категории, поэтому мне легче тебя жалеть. Более того, на какой-то момент мы чувствуем, что находимся в лучшем положении. Слава Богу, хорошо. Мы не плачем, а они плачут. Мы наверху, а они внизу. Поэтому, конечно же, мы можем расщедриться и пожалеть их. Мы можем позволить себе поплакать с ними. Вот почему это более или менее естественно. Но радоваться с радующимися абсолютно неестественно для падшего человека. Как все мы знаем из нашего личного опыта, все самое худшее в нашем «я» задействуется именно в этот момент. Поэтому апостол ставит это на первое место, чтобы подчеркнуть это и бросить нам вызов более трудным делам, прежде чем пойти к менее трудному. Разумеется, мы принимаем как должное, что апостол в обоих случаях и в радости, и в печали подразумевает, что причина этой радости или печали является законной и праведной. Если человек радуется тому, что успешно сделал что-то, например, злое, например, «О, как здорово! Обчистил карманы человека, а там куча денег! Вот это здорово! Вот это повезло! Вот это счастье! Он этому очень рад!» Вы, очевидно, этому не радуетесь с ним. Подразумевается, что причины радости и горя в обоих случаях истинны и легитимны, законны. Точно так же человек может плакать из-за того, что его тщеславные амбиции были разрушены. Вы не плачете с ним, вы, наоборот, делаете ему замечания. Люди могут плакать, например, от гнева или по эгоистичным причинам, потому что было задето их самолюбие или себелюбие. Мы не плачем с такими людьми. Подразумевается именно праведный подход. Какой-то верный повод истины. Заметьте снова, акцент апостола, он позитивный. Он не останавливается на том, что мы просто не должны завидовать счастливым людям. На это способен даже мир, ведь зависть – это корень всей мирской жизни. Это видно в обществе сплошь и рядом. Например, когда есть какие-то политические съезды. Кажется, что все политики любят друг друга и радуются успеху коллег по партии. Но так ли это на самом деле? Посмотрите на биографии или автобиографии, и вы поймете, конечно же, что вот за всеми этими этикетками политическими, да, вот этими продвинутыми пиар-акциями, стоят обычные люди, грешники, которые на самом деле улыбаются людям, которым аплодируют, а там часто скрывается зависть, ревность, козни за спиной, лоббирование, знаете, там договорняки скрытые, они платят деньги, чтобы ищут найти компромат на врагов и так далее, на оппонентов. На вид они радуются, любят людей, они такие жизнерадостные на камере, но их сердца далеки от этого. Они думают о себе. Это касается не только политиков, но и ученых, интеллектуалов, представителей всех социальных слоев. Самая большая проблема – это ревность и зависть. Максимум, чего может достичь естественный человек – это просто научиться не показывать свою зависть. Но не показывать зависть и не чувствовать ее, не испытывать ее, не быть подвластным ей – это абсолютно разные вещи. Вот христианское же повеление гласит, что мы не должны даже чувствовать ее. Но и это еще негативная сторона. Просто не завидовать этого мало. Апостол говорит очень позитивно. Вы должны находить искреннюю радость в успехе вашего брата-христианина. Ну, друзья, просто подумайте. Вы сильно радуетесь успеху христиан вокруг вас? Всем христианам, которых вы встречаете. Я не говорю только про ваших друзей и близких, а именно про всех христиан, которые являются телом Христовым, которые на самом деле вам ближе, потому что чем кровные родственники, если они неверующие. Потому что это вечная семья. Эти братья и сестры с вами будут вечно. Вы одно целое во Христе Иисусе. Поэтому вы должны глубоко сопереживать и радоваться успеху брата или сестры, или тому, что дарует брату или сестре эту радость. Давайте мы сейчас сделаем пару композиций, прослушаем музыкальную паузу. А потом мы с вами продолжим обязательно наш эфир. Следующая песня называется «Блаженство».

0: ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее.
1: Итак, дорогие друзья, мы с вами продолжаем наше исследование. Итак, Писание говорит нам: «Радуйтесь с радующимися и плачьте с плачущими». Мы должны глубоко сопереживать, и мы должны радоваться успеху наших братьев и сестер. История знает людей, которые культивировали в себе философское бесстрастие или хладнокровие, чтобы казаться выше зависти. Но когда ты изучаешь жизнь этих людей ближе, то ты можешь заметить, что они просто потратили годы на то, чтобы вогнать себя в состояние пассивности. Знаете, как люди, например, в йоге делают или в стоицизме, когда ничто не может их задеть. Но это всегда негативный путь. Он никогда не

не знает, что такое по-настоящему радоваться с радующимися. Все, что он может, это подавить внешнее проявление зависти. Вот это пассивное состояние. И мы видим немало примеров, когда за политкорректной выдержкой публичных фигур скрывается глубокая желчь и разрушающие амбиции, которые порой приводят даже к физическим болезням. И повеление апостола, оно позитивно. Вы должны радоваться за другого, так как если бы это был ваш собственный успех. Мы должны радоваться за других людей, как будто бы это наш собственный успех. И совершенно очевидно, что ни один человек не может сделать этого своими силами. Конечно, мы можем натянуть такую рабочую, искусственную, шаблонную улыбку, раздать наигранные поздравления, но это не будет искренним. Для естественного человека это невозможно. Есть только один путь, делающий это возможным. Это работа Святого Духа в нас. Ничто другое не способно этого произвести. Почему? Потому что христианство – единственное, что решает проблему нашего «я». Оно делает это через возрождение, через дарование новой природы. Вот почему Евангелие учит наше не просто модификации или, например, улучшению старого «я», а доктрине возрождения, нового рождения, нового творения во Христе Иисусе. Ничто другое не может избавить нас от ужаса нашего эгоизма, кроме Евангелия спасения в Иисусе Христе Господе нашем. И это работает так, смотрите. Во-первых, мы не просто освобождаемся от эгоизма. Мы идентифицируем себя с другими. Это потрясающе. Мы становимся членами одной семьи. Мы принадлежим одной главе. Вся доктрина Церкви, как о теле Христовом, несет в себе именно эту истину. Это один из главных способов, каким мы доказываем, что действительно принадлежим к этому единому телу. Ибо, как в одном теле у нас много членов, но не у всех членов одно и то же дело, так мы и многие составляем одно тело во Христе, а порознь один для другого члены. Римлянам 12 глава, стих 4-5. Итак, мы одно тело, и Писание говорит, что поодиночке мы лишь члены этого тела. Членов в теле много, и у каждого члена свое дело. И мы все вместе составляем одно тело во Христе. Но если разделить поодиночке, мы один для другого члены. Вы не сможете исполнить эти практические повеления, если у вас нет ясности в доктрине. Мы с вами должны снова вернуться в начало, да? Первый, второй стих, наш контекст. Вы должны быть не просто несообразны веку сему, но вы должны преображаться обновлением ума. И вот сегодня что происходит? Мы преображаемся обновлением ума. Мы изучаем Божье Слово. Дух Святой раскрывает нам глубину. Мы вникаем в эту истину. И под действием Святого Духа вам дается преображение, откровение. Да, вы преображаетесь, принимая верой. Всякий человек, верующий во Христа, ему дается новая природа. И эту природу мы разделяем с другими. Один христианин, рожденный свыше, и другой христианин, рожденный свыше. И именно это позволяет вам радоваться с радующимися. По этому учению ничто не может произойти с другими членами тела без того, чтобы это не повлияло на вас. Как, например, в печали, так и в радости. Павел пишет 1 Коринфянам 12:26. «Посему, страдает ли один член, страдают с ним все члены. Славится ли один член, с ним радуются или славятся все члены. Вы ничего не можете с собой поделать, потому что то, что происходит с другими, происходит с вами. Почему? Так вы же одно тело с ними. Вспомните обычную анатомию человека. Возьмите иголочку и уколите один палец. А другой палец пусть будет счастливым. Не его же укололи, а только лишь палец. У вас сразу срабатывает система. Это мое тело. Это больно, это неприятно. Если один палец в огне, а другие нет, они могут быть счастливыми? Это же палец один горит, не они же. Нет, все тело страдает. Это все дает в наш головной мозг, все передается туда. Кто голова наша? Христос. Это живой
органичный организм. Это не Франкенштейн, это не куски разных частей тела разных людей, собранные, скрученные кое-как. Это живой организм. Происходит сверхъестественное превращение. Мы одно тело, как ветви на лозе. Мы не просто приклеены скотчем к лозе, как ветки. Нет, мы врощены в эту лозу, да, мы из нее вышли. Как организм растет из одной клеточки, идет деление клеток, и появляется малыш, также и мы с вами возрастаем. Это органичный организм во Христе Иисусе. Если у вас воспалился кончик мизинца, у вас может болеть вся голова. Это органическая целостность. И это неизбежно ведет к тому, что если один член страдает, страдают все. Вы чувствуете эту боль. Мы видели это в Деяниях, 12 глава. Когда наш брат Иаков был убит, а Петр брошен в тюрьму. Апостол Петр. Вся церковь непрестанно молилась о нем. Они были с ним в этой тюрьме. Не физически, сердцами. Они скорбели, молились, умоляли бы отца. И что произошло? Мы видим, во-первых, невозможно, чтобы страдал один, а другие не страдали. Вы плачете с плачущими, потому что их беда – ваша беда. Но по той же самой причине вы и радуетесь с радующимися. Это происходит не с посторонним человеком. Это происходит с телом Христовым. Это происходит с главой. И мы радуемся вместе с нашей великой и славной главой, с нашим Христом. Видите, вы можете сейчас проследить за собой, да, проанализировать себя, есть ли у вас эта радость. Возможно, вы вспомните пару каких-то моментов, где вы помните, а я радовался, у моей сестры во Христе была радость, мы с ней очень хорошо дружим, или у моего брата. Но радуемся ли мы за всех членов церкви? С другой стороны, легко ли нам это дается? Осознаем ли, есть ли в нашем разуме вот эта структура, это мышление? Как мы говорили в прошлый раз, вот эта магистраль мышления, когда у нас идет мысль, складывается не по тому принципу, как в этом мире мы привыкли, а как уже нас Писание научило. Так это же часть тела Христова. Мы же одно целое. Нам свойственно сказать, ну ты другой человек, я один человек. Да у меня своя семья, у тебя своя семья, свои дети, свои проблемы. Мы разные. Твои проблемы – это твои проблемы. Каждому сопереживать нервов не хватит. Но Писание так не говорит. Мир с легкостью найдет причину, чтобы этого не делать, не так ли? Мы, если мы не будем слушать Божье Слово, мы тоже найдем причину этого не делать. Элементарно. Но мы же не Христос, да? Мы же не Христос, чтобы другим сочувствовать. Это что, у меня получается ничего, столько людей вокруг, как одному радоваться, другому плакать. Это как вообще? То есть всегда можно придумать и найти оправдание. Несостоятельное, но оправдание. Так, чтобы совесть не мучила. Но, друзья мои, Божье Слово говорит прямо, без всякого лицемерия, без всякой лжи. Радуйтесь с радующимися и плачьте с плачущими. Поэтому мы должны снова и снова обновляться. Мы должны снова преображаться в нашей жизни обновлением ума. И у апостола есть еще одно очень трогательное выражение этой истины. Во 2 Коринфянам 11 главе. Там, в 11 главе, он описывает свои апостольские труды и переживания. И потом он добавляет. «Кто изнемогает, с кем бы я не изнемогал?» Это 2 Коринфянам 11:29. «Кто изнемогает, с кем бы и я не изнемогал? Кто соблазняется, за кого бы я не воспламенялся?» Воспламенялся ли, за кого бы я не горел, да? Кто впадает в грех, чтобы я при этом не пылал в своем сердце, другими словами. Кто разуверяется, и не я пылаю. Это подстрочный перевод. У него пылает сердце. Кто соблазняется, чтобы можно было он... Вот Павел видит человека, который соблазняется. Какая-то атака идет. И... человек впадает в грех, и Павел говорит, я страдаю из-за этого человека, за этого человека. Он впадает в грех, а я пламенею, я страдаю, мое сердце горит. Это великий, сильный муж Божий говорит, если кто-то слаб, я слаб вместе с ним. Если кто-то соблазняется, я горю праведным гневом и состраданием. Ничто не могло пройти мимо его сердца. Вот он,
самый глубокий тест нашего исповедания христианской веры. Гораздо проще иметь правильную богословскую формулировку по каждому пункту, чем на практике радоваться с радующимися и плакать с плачущими. Проще сказать, как он должен поступать, нежели ему радоваться в его радости и искренне сожалеть и плакать вместе с ним о его страданиях. Но это неотъемлемая часть Евангелия. Поэтому, друзья мои, если мы с вами потерпим крах в этом, то знайте, нашему богословию грош цена. Если мы терпим крах в этом, что это не практика нашей жизни, нашему богословию знатному грош цена. Здесь задействована вся великая доктрина о работе Святого Духа, возрождающего и крестящего нас в одно тело Христово, или погружающего нас, помещающего тело в Христово. Мы – члены одного тела. Я убежден больше, чем когда-либо. Именно отсутствие этой искренней любви и сопереживания объясняет нынешнее слабое состояние церкви и то, почему наш призыв часто не достигает тех, кто снаружи. В ранние века язычники с изумлением говорили: «Вы посмотрите на этих христиан, как эти христиане друг друга любят!» И именно это поражает мир. Вот царит ли сегодня в церкви такая любовь, что все изумляются любви в церкви? К сожалению, я наслышан, то тут, то там конфликты, разделения, вражда, раздоры, разборки, сплетни. Никогда, друзья мои, не разделяйте доктрину и практику. Они всегда идут рука об руку. И вы проверяете истинность своей доктрины тем, что происходит в вашей повседневной жизни и поведении. Вот так именно. Что же происходит в вашей повседневной жизни и поведении? Следующий стих, 16-й, апостол дает главное повеление. «Будьте единомысленны между собою». А затем помогает нам понять и практиковать его, добавляя: «Не высокомудрствуйте, но последуйте смиренным, не мечтайте о себе». Давайте мы послушаем песню Валеры Шибитова, она называется «Иисус Господь». Именно благодаря Христу сегодня мы имеем возможность размышлять над этим, и вы имеете возможность размышлять над тем, что сегодня касается вашей жизни. Если вы уверовали во Христа, вы должны знать, что мы служите этому Господу. Мы с вами служим Иисусу Господу. Он наш Господин. Мы Его рабы. Мы куплены дорогой ценою, которую Он заплатил Сам. Не кто-то другой за Него заплатил. Он сполна заплатил. И в притче, которую мы вспоминали из Евангелия от Матфея, 18 глава, где один задолжал царю 10 тысяч талантов и не мог выплатить, но царь его помиловал. Вот нас помиловал Господь, вот такую же сумму. Бесконечно-бесконечно. Обычно 10 тысяч – это тьмы и тем, это бесконечно, это максимальная цифра. Просто можно было назвать миллиард миллиардов и так далее. Это просто максимум из максимума. На те времена там вот это были огромные цифры. То, что мы сегодня говорим, миллиард, триллион и так далее. Тьмы тем, 10 тысяч. И вот нам прощено то, что мы бы никогда не выплатили. Вот это сделал Иисус. Но интересно, просто подумайте. А то, что Он это заплатил, это было легко или нет? Вот когда вам прощают огромнейшую сумму долга, у человека убавляется что-то, когда он вас прощает? Или у него обратно сумма возвращается? Главное просто простить. Конечно, нет. То есть, когда он нас простил, да, когда он нас простил, наш долг, это значит, что он попрощался с этим, он больше не получает воздаяния снова в себе эту сумму денег назад в карман. То есть, господин, простивший того негодника 10 тысяч талантов, он не приобрел этого. Все, он с этим попрощался. Он простил его. Чтобы повернулось назад, он должен был взять назад, выжать сюда последние копейки. Но Господь по благодати, Он обнищал ради нас. Он оставил все, Он полностью все отдал за нас. Он умер за нас. Вот это великая любовь. Поэтому сегодня мы должны помнить,
И да укрепит Господь, и пусть эта истина в наших сердцах просто будет выгравирована золотом на наших сердцах, что Иисус наш Господь, а мы Его рабы, и Он обнищал ради нас, Он умер, и сегодня мы Его, чтобы теперь уже не для себя жить, но для умершего за нас и воскресшего Господа Иисуса. Пусть теперь эта песня направит вас в этом размышлении и ободрит вас, дорогие мои.

0: новая жизнь. Радио настоящей любви.
1: И это любовь в нашем Господе Иисусе Христе. Потому что в нас без Господа этой любви абсолютно нет. И то, что эта любовь есть, говорит о том, что она излилась в нашу жизнь с небес от Божьей славы в лице Иисуса Христа. Итак, мы читаем: «Благословляйте гонителей ваших, благословляйте, а не проклинайте. Радуйтесь с радующимися и плачьте с плачущими. Будьте единомысленны между собою, не высокомудрствуйте, но последуйте смиренным, не мечтайте о себе. Никому не воздавайте злом за зло, но пекитесь о добром пред всеми человеками». Итак, мы с вами видим, что мы взаимосвязаны, как народ Божий. И Писание призывает нас радоваться, что очень сложно, потому что ты вследствие грехопадения завидуешь, желаешь, чтобы у тебя было, твое «я» требует этого. И это, друзья мои, осталось в нашей жизни как христиан. Поэтому не удивляйтесь, что это сегодня также наш вызов для нас – сражаться с нашим эго. Потому что да, мы новое творение, но неискупленная плоть осталась с нами, и она дает о себе знать. Именно поэтому христиане завидуют, это есть, поэтому мы грешим. Поэтому помните, дорогие мои, и бодрствуйте. Дальше мы читаем стих 16, который говорит: «Будьте единомысленны между собою, не высокомудрствуйте, но последуйте смиренным, не мечтайте о себе». И все эти вещи, они тесно связаны. Тесно связаны. Радость и плач – это область чувств. Но мышление, чувства и действия, они неразрывно сплетены. Мышление, чувства и действия. То, о чем я думаю, то, что я чувствую, и то, что я делаю. И Павел говорит: вот что поможет вам так чувствовать и поступать. Будьте единомысленны между собой. Что это значит? Это значит, имейте общий ум. Соглашайтесь друг с другом. Будьте объединены в чувствах, интересах и целях. Не допускайте разделений и разногласий. Будьте устремлены к одному. Некоторые современные переводы дают формулировку «относитесь к другим так же, как к себе». Но эта формулировка, она упускает суть. Речь идет именно об единстве ума и согласии вокруг истины. Это не означает, что христиане обязаны одинаково думать абсолютно обо всем в этом мире. Нет. Речь идет о единстве в отношении Христа и Его истины. Об этом Павел молится практически во всех посланиях. Итак, если у вас Библия под рукой, давайте вместе со мной пройдемся по Библии, да? Сделаем такое небольшое сегодня путешествие. 1 Коринфянам, 1 глава, стих 10. «Умоляю вас, братья, именем Господа нашего Иисуса Христа, чтобы вы все говорили одно, и не было между вами разделений, но чтобы вы соединены были в одном духе и в одних мыслях». Вот оно опять единство. Что здесь Павел нам говорит? Чтобы не было разделений или расколов, но чтобы все были соединены в одном духе и в одних мыслях. Дальше. Следующий текст, Филиппийцам, 1 глава, стих 27. «Только живите достойно благовествования Христова», то есть Евангелия Христова. И дальше. «Чтобы мне приду ли я и увижу вас, или не приду слышать о вас». И вот тут важная часть для нас. «Слышать о вас, что вы стоите в одном духе, подвизаясь единодушно за веру евангельскую». Чтобы вы стояли в одном духе, единодушно подвизаясь за веру евангельскую, как одно целое, одно тело. Вы неразрывно с этим связаны. Следующий текст. Это та же самая книга, послание к филиппийцам, 3 глава, мы читаем. Итак, кто из нас совершен, так должен мыслить. Если же вы о чем иначе мыслите, то и это Бог вам откроет. Впрочем, до чего мы достигли, так и должны мыслить, и по тому правилу жить. Будем мыслить так, и по тому правилу жить, и так мыслить. Мы должны мыслить по тому правилу, и так жить. Это единство тоже. Мы должны так же мыслить. И мы должны возрастать в этом Божьем Слове. И еще одно место – это Колоссянам, 2 глава, 2 стих. «Дабы утешили сердца их, соединенные в любви для всякого богатства, совершенного разумения для познания тайны Бога и Отца и Христа». Мы должны соединены быть в любви для всякого богатства, совершенного разумения. Теперь, из этих текстов мы видим, да, много часто повторяется, говорили одно, чтобы не было разделений, расколов, чтобы были вы соединены в одном духе, в одних мыслях, чтобы стояли в одном духе, чтобы единодушно подвязались за веру евангельскую, чтобы мыслили так, по тому правилу так и жили, чтобы были соединены в любви для всякого богатства, совершенного разумения. Как вот достичь вот этого единомыслия? И Павел нам объясняет. Возвращаемся теперь назад в наше любимое послание к римлянам. 12 глава, стих. У нас уже идет 16. «Будьте единомысленны между собою». Как? И ответ дается. «Не высокомудрствуйте». Что это значит? Например, мы читаем 11 глава, 20 стих. Это я помню, да? 9, 10, 11 главы говорят нам об Израиле. Так отверг Бог свой народ или нет? И Павел раскрывает, конечно, нет. Это он объясняет, много принципов раскрывает. Но он также раскрывает и будущность и язычников. Что вот эта дикая маслина, она была привита корню. К этим обетованиям, благословению. Но там говорится... Хорошо, они отломились, неверием, то есть Израиль, да, неверующие евреи. А ты держишься верою. Не гордись, но бойся. Не гордись, но бойся. Это означает, вот то, что он здесь говорит, 11:20 римлянам, вот это об этом и говорится здесь. Не будьте высокомерны. Не гордитесь своим интеллектом, духовными познаниями или социальным положением. Ну как не гордиться? Я-то знаю, а они не знают. Это большой соблазн. Так что молитесь за братьев, друзья мои. У них большой соблазн гордиться, когда особенно кто образован, знает, кому Бог открыл. Это так важно, это такая ловушка. Гордость. Но Бог гордым противится, каким бы замечательным, даровитым, талантливым брат ни был. Не стремитесь к надменным и высоким человеческим вещам. Это очень близко нашей неискупленной плоти. Давид, псалмопевец Давид. Мы читаем один из его псалмов, и он очень интересно это выражает. Я сейчас открою вам. Если не ошибаюсь, это псалом 130, может быть, 120, 131. И он говорит: «Господи, 130, да, Господи, не надмевалось сердце мое, и не возносились очи мои, и я не входил в великое и для меня недосягаемое. Не смирял ли я и не успокаивал ли души моей, как дитятя, отнятого от груди матери? Душа моя была во мне, как дитя, отнятое от груди. Да уповает Израиль на Господа отныне и вовек». Вот это и весь псалом, собственно, да, 130-й, там всего 3 стиха. Итак, Давид говорит очень важную истину. Не надмевалось ли сердце мое? Не возносились ли очи мои? И я не входил в великое для меня недосягаемое. Не смирял ли я и не успокаивал ли души моей, как дитя отнятое от груди матери? Какой мудрый человек! Скольких бед и разделений в церкви нам удалось бы избежать, если бы люди не высокомудрствовали, не мнили о себе слишком много и не выставляли себя авторитетами там, где они таковыми не являются. Но это всегда соблазн. Даже если не являемся авторитетом, нам хочется думать так. Это так быстро прилепляется. И Павел посвящает этому целую 8 главу послания к Коринфянам. Давайте я несколько зачитаю стихов, чтобы вы имели общее представление, что там говорит 1 Коринфянам, 8 глава. Несколько важных зарисовочек для нас мы сейчас прочитаем. Итак, 8 глава небольшая. И Павел раскрывает несколько моментов. Кто любит Бога, тому дано знание от Него. Немножко выше он говорит. Кто думает, что он знает что-нибудь, тот ничего еще не знает так, как должно знать. А в первом стихе написано. Знание надмевает, а любовь назидает. Ты думаешь, что ты кое-что уже знаешь? А он говорит. Кто так думает, тот еще ничего не знает. Но кто Бога любит, этот познан от Него. Тому дано знание от Него. Итак. Дальше продолжаем. Мы видим эту общую картину. Это были проблемы в церкви. Когда между братьями и сестрами не царила любовь. Давайте я прочитаю вообще контекст, вам чтобы яснее было тоже, как что там происходило в Коринфской церкви. Итак, об употреблении в пищу идола жертвенного мы знаем, что идол в мире ничто, и что нет иного Бога, кроме единого. Неважно, да, кто бы там ни пугал идолом, идолов как таковых реальных богов нет. Это лишь бесы, за которыми, за фантазией, за ложью стоящие, и все, человеческое. Ибо хотя и есть так называемые боги, или на небе, или на земле, так как есть много богов и Господ много, но у нас один Бог, Отец, из которого все, и мы для Него, и один Господь Иисус Христос, которым все, и мы им. Но не у всех такое знание. Не все так думают, да? Некоторые, да, ныне с совестью, признающие идолов, едят идоложертвенное, как жертвы идольские, и совесть их, будучи немощна, оскверняется. Они это едят, и их совесть обличает. Они едят с мыслью, ведь это же идоложертвенное, но я буду есть, кушать хочется или что-то еще, да? Соблазн какой-то есть. Пища не приближает нас к Богу, ибо едим ли мы, ничего не приобретаем. А не едим? И если не едим, ничего не теряем. Берегитесь, однако же, чтобы эта свобода ваша не послужила соблазном для немощных. Вот есть знание, у вас есть знание. Но ваша свобода может послужить соблазном для немощных, которые этого знания не имеют еще, и у них совесть обличаема. Они потому что думают, что это имеет какое-то значение, и поэтому для них это крайне серьезно. И когда они это нарушают, это уже грех. Но ты знаешь, что это не так, и ты можешь поступать по своей свободе. Ибо если кто-нибудь увидит, что ты, имея знание, сидишь за столом в капище, то совесть его, как немощного, не расположит ли и его есть идоложертвенное? Казалось бы, но ведь проблем-то с этим нет. Только мы же знаем, что идол – ничто. Да его нет, это ничего не значит. Скушаю этот кусок мяса, не скушаю – ничего не значит. Его два человека едят. Для одного грех, для другого не грех. Почему? Как такое возможно? Что один съел и не согрешил, другой съел и согрешил. Потому что совесть обличает. Совесть обличает. Он верит, что это грех. А все, что не по вере, это грех. Понимаете? Все. Если он верит, что это грех и поступает вопреки вере, то это грех. Ибо если кто-нибудь увидит, что ты, имея знание, сидишь за столом в капище, то совесть его, как немощного, не расположит ли и его есть идоложертвенное? И от знания твоего погибнет немощный брат, за которого умер Христос. А согрешая таким образом против братьев и уязвляя немощную совесть их, вы согрешаете против Христа. И потому, если пища соблазняет брата моего, не буду есть мясо вовек, чтобы не соблазнить брата моего. И вот жертва, свобода здесь происходит ради брата, для славы Христа и созидания церкви. Вот они, царские отношения, вот они, отношения в Божьего царства, там, где царит Евангелие. У коринфян были с этим проблемы. Одни понимали, что в этом проблемы нет, а другие не понимали. Это вызвало проблемы в церкви в Коринфе. Высокомерные люди, умные люди презирали остальных, а остальные были изранены и так далее. И в результате этого в церкви возникла большая проблема. Вот с такого рода вещами он и имеет дело здесь. Он говорит: не становитесь высокомерными, не становитесь гордыми, не становитесь интеллектуально надменными. Это губительная вещь. Интеллектуальная гордость. И это было проклятием в церкви на протяжении всей нашей долгой истории. Я мог бы привести вам бесконечные примеры, чтобы продемонстрировать то, о чем говорим сейчас. Но позвольте мне дать вам еще одну цитату из Павла, послания Павла к Тимофею. В 6 главе, мы уже как-то к ней недавно обращались, в 6 главе 1 Тимофея, это последняя глава, он, обращаясь к Тимофею, пишет: «Богатых в настоящем веке увещеваю, чтобы они невысоко думали о себе и уповали не на богатство неверное, но на Бога живого, дающего нам все обильно для наслаждения». Вот первая часть этого повеления. Не высокомудрствуйте. Затем негативно, или, если хотите наоборот, вместо того, чтобы делать это, последуйте смиренным. То есть снисходите к людям низкого положения. Вот тут перевод немножко неудачен у некоторых переводов, да, снисходить к людям низкого положения. Слово «снисходить» несет в себе определенный подтекст. Оно для нас стало неприятным словом, и вполне справедливо. Поэтому лучше было бы переводить как «будь увлеченным», «позволять увлечь себя». Поэтому можно так сказать: «не высокомудрствуйте, но скорее позволяйте увлечь себя смиренным людям, смиренным вещам». И позвольте, я покажу вам, почему это правильная интерпретация. В послании к Галатам, тоже послание об апостола Павла, 2 глава, стих 13, написано: «Вместе с ним лицемерили и прочие иудеи, так что даже Варнава был увлечен их лицемерием». Помните эту картину, да? Апостол использует точно такое же слово, говоря о себе и Петре в Антиохии. «Вместе с ним лицемерили и прочие иудеи, так что даже Варнава был увлечен их лицемерием». «Был увлечен» — это ровно то же самое слово, которое здесь переведено как «снисходите». Вот это лучший перевод. «Был увлечен». Это хорошее слово, сюда оно как раз-таки очень подходит. То есть «не позволяйте себя увлечь». Вот что Павел говорит. «Не позволяйте быть увлеченными». Вот в высокомудрствовании, но будьте увлечены в смирении. Не позволяйте увлечь себя вещам, которые надувают вас, ведут к высокомерию, интеллектуальной гордыне и надменности. Позвольте себе скорее быть увлеченными в ином направлении. Возможно, вы уже заметили в вашей христианской жизни, что Господь очень интересно делает в нашей жизни. Как только мы расправим перышки свои, распушимся, думаем: «Вот это я молодец!» — Бог сразу допускает испытать на своей шкуре нашу гордость. И благодарите Бога за это. Представьте, если бы Господь нас не остужал в нашей гордости. Это был бы ужас. Это был бы ужас на самом деле. Но слава Господу, что Он заботится о нас. Действительно, это великая любовь. Остужать нас в этой глупой гордости. Давайте я хотел бы прочитать вам сейчас наш текст, несколько разных переводов, потому что это поможет нам увидеть лучше картину. «Радуйтесь с радующимися, плачьте с плачущими, живите в согласии друг с другом, не будьте заносчивы, общайтесь также и с людьми скромного положения, не будьте о себе высокого мнения». Другой перевод: «Будьте чуткими к нуждам друг друга, не думайте о себе, что вы лучше других, и дружите со смиренными, не будьте самонадеянными». Подстрочный перевод: «О том же для друг друга думающие, не высоко думающие, но смиренным уводимые вместе, не делайтесь разумные у себя самих». Это почему так звучит немножко сыровато? Потому что это подстрочный перевод. Но вы понимаете, вот мы используем этот подстрочный перевод, он тоже помогает нам увидеть контекст. Еще один перевод: «Будьте чуткими к нуждам друг друга, не думайте себе, что вы лучше других, и дружите со смиренными, не будьте самонадеянными». Вот один из переводов тоже. В одном из переводов написано «снисходите к людям низкого положения», но это лишь интерпретация переводчиков. Например, Короля Якова в Библии написано вот таким, в таком состоянии, такой перевод: «снисходите к людям низкого положения». Слово «люди» в греческом оригинале нет. На самом деле в греческом написано просто «смиренным». И вот комментаторы на протяжении веков спорили о том, а что означает вот это «смиренные вещи» или «смиренные люди». Я думаю, это и то, и другое. Я думаю, это не проблема. И вещи могут быть, мы должны быть увлечены смиренными вещами и смиренными людьми. Потому что люди и вещи настолько переплетены и вовлечены друг в друга, что вы не можете их разделить. Смиренные отношения Да, явление смиренные отношения, смиренное поведение, смиренный человек, смиренный характер и так далее. Я верю, что имеется в виду обе эти вещи. Мы должны избегать того, чтобы становиться интеллектуалами. Вы должны использовать свой интеллект, да. То есть, смотрите, интеллекта, конечно, да, чтобы не было крайностей, да. Но да избавит нас Господь от того, чтобы кто-либо из нас стал интеллектуалом, в смысле гордости умом. Мы должны пытаться понять доктрину, да. Но в тот момент, когда вы начинаете гордиться своим пониманием, я-то знаю, а он нет. Эх ты не разбираешься в этой доктрине? Деревня, да необразованный. Ну ничего, поучишь нашего, еще научишься. Не гордись. Глупый гордец, не гордись. Это так глупо. Ты только что показал, что ты не мудрый, а глупый. Потому, друзья мои, но заметьте, какая тонкая грань. Ну неужели тяжело вас гордиться? Да это вообще даже не надо стараться. Такое чувство, как будто ты находишься на горе, на склоне, на вершине, а у тебя маленькая тоненькая веточка держит тебя. Только она ломается, все, ты летишь и на полной скорости. А вот подняться, смиряться на эту вершину, как тяжело. Там уже само по себе не скатывается вверх, да, все вниз. Поэтому, друзья мои, не гордитесь и помните, что Бог гордым противится. Это как воин или как полководец, который говорит «в атаку!» И вся армия, она просто приходит в боевую готовность и начинает свой марш в направлении тебя, чтобы тебя атаковать и поразить. Вот что значит «Бог гордым противится». Это получается во всеоружие направляется против тебя. Это ужасно. Ужасно идти против Бога. Поэтому пусть вас охватит этот трепет и страх, что гордость приводит к такому состоянию. Мы должны пытаться понять доктрину, но ни в коем случае не гордиться своим пониманием. Потому что Писание говорит, ты чего хвалишься? Как будто это ты сам получил. Как будто твой мозг — это мегамозг Вселенной, и ты сам все это взвесил, раскрыл. Вспомни Иова. Вспомни слова Господа. Этот праведный человек, действительно праведный, непорочный. Не то, что мы с вами. У нас достаточно грехов. А Иов... Хотя мы знаем, что нет праведника, который бы делал добро и не грешил. Нет такого. Но тем не менее, даже сам Господь показывает, человек непорочный. То есть мы видим его жизнь, это человек веры и также это человек дела. Его вера не отличается от практики его жизни. И мы смотрим, когда он разговаривает с Господом, он закрывает свой рот. Почему? Мы бы, наверное, поговорили и объяснили все Богу. Глупые гордецы мы с вами, если мы так думаем. Бог поэтому и говорит, Иов, а ну расскажи мне. Расскажи мне, как работают вселенные. Как вот эти макро-микровселенные, как вот эти звезды, почему все так работает. Расскажи мне все законы, как вообще лани рожают, как дождь идет, куда девается все, как это приходит снова поток, циркуляция, сезоны года. Расскажи, как все работает. Левиафана видел огромного вот этого, невероятно огромного дракона или кто это? Что страшно рядом с ним находиться. Можешь ли ты описать, как это все работает? Бог показывает немножко, задает ему вопросы. Он даже ничего не говорит, он просто вопросы ему задает, не отвечает ничего. Поэтому, друзья мои, нам ни в коем случае нельзя гордиться то, что мы такие умные и все мы знаем. Быть довольным собой из-за своего образования, своего докторского, теологического или просто самостоятельного изучения своего понимания, своих знаний. Нет. Выбирайте смиренные вещи, потому что вы сразу идете по пути, на который вы напоритесь и пожалеете сами. Но то же самое относится к людям, потому что неизбежный эффект гордости своими знаниями, как мы видели в 8 главе 1 Коринфянам, состоит в том, чтобы презирать людей, у которых этих знаний нет. Так что люди соединяются с вещами тоже. Да? Смиренные люди, смиренные вещи. То есть я к чему сейчас это говорю? Что в переводе нету, не написано «люди». И мы приходим к выводу, что можно сказать «смиренные и вещи, и смиренные люди последуют». Будь увлечен смиренными. Поэтому Павел говорит нам здесь, позволяйте увлечь себя людьми или вещами, которые смиренны. И этим. Связывайте себя со смиренными вещами, со смиренными людьми. но делайте это так, чтобы никогда не быть виновными в снисхождении, то есть в покровительственном высокомерии. Есть способ общения со смиренными людьми, который является чисто покровительственным, и это отвратительно. Получается, смотрите, какая картина. Когда человек гордится, да, мы видим эту общую реальность, человек гордится. Это очень глубоко порочно. Слово «снисходить» вообще нужно убрать из лексикона полностью. Это великие люди снисходят, чтобы навестить какого-то одинокого человека. Это на самом деле полная антитеза христианства. Нет, еще раз нет. Не снисходите, а станьте одним целым с ними. Вы не на высоте, чтобы вам снисходить. Станьте одним целым с ними. Позвольте себе быть увлеченными смиренными вещами и смиренными людьми. Вот это высота на самом деле, а не снисхождение, потому что ты там высокий знаток. Без малейшего намека на покровительство или снисхождение, вообще без какого-либо намека, это мирское, худшее из возможного и прямо противоположное христианству. И мы снова сталкиваемся с одним из самых тщательных тестов нашего вот этого исповедания. И вот здесь снова есть нечто, что не может быть произведено миром. Мир, да, вот если мы смотрим на мир, он часто даже не пытается сделать это. А когда пытается, это заканчивается полным и печальным провалом. Почему? А потому что только Божий Дух может привести человека в это состояние. А о чем это говорит? Вот когда мы повторяем постоянно, только Дух Божий, только Господь, только благодать. Это говорит о том, что твоя жизнь должна еще больше, ты еще должен осознать, ты зависишь от Бога больше, чем ты думал вчера. А послезавтра ты будешь думать, что сегодня ты мало понимал, как ты сильно зависишь от Бога. И через неделю ты еще сильнее будешь осознавать, как ты сильно нуждаешься в Боге, больше, чем до этого. И с каждым разом твой духовный рост, это будет ростом вниз. Джеймс Пакер удивительно сказал, духовный рост – это всегда

Видим это в царе Давиде, будучи столь высоко вознесенным, столь блестящим человеком. Сколько историй, да, мы знаем из его жизни. Давид и Голиаф. Сколько славы, сколько величия. Прям, ну, супергерой. И многие хотели бы быть как Давид. Петь как Давид, плакать как Давид. Может быть, хотели бы, чтобы они слагали истории, как он победил Голиафа. Но, к сожалению, не происходит такого часто. И вот посмотрите на Давида. Он был столь блестящим человеком, и он говорит: «Ибо один день во дворах твоих лучше тысячи. Желая лучше быть у порога в доме Божьем, нежели жить в шатрах нечести». Смотрите, Давид не высокомудрствовал. Он весь его успех, знаете, в ком? В чем? В Боге. В Боге и в отношениях с Богом. Вот его богатство. Почему он рвется во дворы Божьи? Потому что там его сила. Вы, возможно, этого не видите. Но Давид сам по себе лишь оболочка. Человек, который грешник. И мы немножко это замечаем, когда и смотрим его историю с Урией и Версавией. Но когда мы видим человека Божьего, мы видим, там слава. Почему? Там великий Бог. Все дело в Боге. А что это значит? Вам не нужно дублировать Давида. Вы хотите этой славы? В гордости вы ее не получите. Но если вы хотите Христа, его славы, Бог дает это смиренным. Бог дает сокрушенным сердцем. Бог дает нищим духом. Вот кому дает. Так, чтобы в этой нищете, в этой тьме засияла слава Иисуса Христа. Хвалящийся, хвались Господом. Вот где наша сила, друзья мои. Чем быстрее мы в этом укоренимся, тем быстрее наша жизнь преобразится. Обстоятельства будут те же, скорее всего. А возможно, даже хуже. Потому что желающие жить благочестиво будут гонимы. Но знаете, ваше сердце будет пылать радостью. Потому что вы будете утешаться и жить, торжествовать в вашем великом Боге. Итак, наша вся сила в великом Господе. Или возьмите, например, самого апостола. Итак, мы говорим, не высокомудрствуйте о себе. В первой главе, стих 11, Павел говорит: «Ибо я весьма желаю увидеть вас, чтобы преподать вам некое дарование духовное». И вы скажете: «О, он поставил себя на пьедестал, не так ли? Он-то знает некое дарование духовное, а они нет. Почему? Потому что он хочет им преподать. Не так ли? Неужели он им покровительствует? Он хочет преподать вам дарование». Но тут не тут-то было. Он тут же добавляет, то есть утешится с вами общую верою, вашею и моею. Я не лучше вас. Это мне даровано от Бога. Не я это стал идеологом всего этого, не я это сотворил. Я даром получил. Я должник ваш, чтобы отдать вам. Я этого не заслужил. Я даром получил. И горе мне, если не благовествую. Я не могу этот дар держать в себе. Это великий и могучий муж, величайший из всех учителей христиан, садится с ними на одну скамью. Это взаимный обмен. Он говорит: «Ваша и моя вера. У меня есть что дать вам, но и у вас есть то, что дать мне». Он мог учиться у них. Это великий апостол. Он воплощает свое собственное повеление на практике. Он разбирает то же самое в 1 Коринфянам 3 глава. «Если кто из вас думает быть мудрым в веке сём, то что нужно? То нужно получить много образований. Гарвард, Кембридж и так далее». Нет, не так, правда? «Если кто из вас думает быть мудрым в веке сём, парадокс, тот будь безумным, чтобы быть мудрым». И все это ради Христа. Но послушайте, как Иаков пишет об этом. Чтобы вы понимали, что это не только Павлу присуще, что это вот близко ему, и он об этом говорит. У Иакова точно такая же доктрина. И вот это и поразительно о Божьем Слове. Это очень поразительно. Что Божье Слово, оно едино. Тут нету конфликта. Иакова 2 глава. Павел говорит, не Павел, вернее, а Иаков: «Братья мои, имейте веру в Иисуса Христа, нашего Господа славы, невзирая на лица».
Ибо если в

В рании ваши войдет человек с золотым перстнем, в богатой одежде войдет же и бедный в скудной одежде. И вы, смотря на одетого в богатую одежду, скажете ему: «Тебе хорошо сесть здесь», а бедному скажете: «Ты стань там» или «Садись здесь у ног моих». То не пересуживаете ли вы в себе и не становитесь ли судьями с худыми мыслями? Послушайте, братья мои возлюбленные, не бедных ли мира избрал Бог быть богатыми верою и наследниками царства, которое Он обещал любящим Его? Вот, друзья мои, вот единственное, что имеет значение для каждого христианина. Для него не важно, богат человек или беден, высок или низок. Что бы ни говорил мир, интеллигентен он или неинтеллигентен. Павел говорит: раб или свободный, мудрец или варвар. Неважно, христианин ли он, богат ли он верой, является ли он Детем Божьим. Если да, я принадлежу ему. Я люблю говорить с ним, я люблю встречаться с ним. Петр говорит ровно то же самое, друзья мои. Петр, он раскрывает это и говорит точно то же самое. Об этом мы уже с вами поговорим после очередной музыкальной паузы. Следующая песня «Я восхищен».

0: новая жизнь.
1: Итак, дорогие мои, продолжаем дальше. Уже время подходит к завершению, но я хотел бы еще несколько важных моментов с вами обсудить. Что имеет значение для христианина? Для него неважно, богат человек или беден, высок или низок. Почему? Ну, если мы смотрим... Тут вообще, на самом деле, много разных причин может быть. Например, первое из них. То, что ты беден или богат. Кто это дает? Господь. Кто-то бывает беден, кто-то богат. И тем не менее, это не повод превозноситься богатым над бедным. А мир что делает? О, он богатый. Это выгодно для меня. Это поднимет мой статус. Я смогу что-то с этого поиметь. Я буду с богатым. Это плотское мышление этого мира. А Библия что говорит? Не сообразуйтесь с этим миром. Сегодня многие думают, что с миром сообразоваться – это что? Какая-то форма, да? Например, мир татуировки делает, а мы не делаем. Мы не как мир. Ничего подобного. Ты можешь быть абсолютным миром, когда у тебя в голове мышление мира. Все. Можешь одеваться консервативно и быть копией этого мира. Есть люди, которые просто по вкусу, по стилю одеваться под старину, например. Или под какие-то под стили консервативных обществ и так далее. Это не имеет значения, что в твоем разуме, что там царит. Пожалуйста, ты уподобился этому миру. Как? Элементарно, смотря и оценивая людей. Вот он богатый, я с ним буду, а он бедный. Он понизит мой статус, это будет неудобно и так далее. Все, уже не небесное мышление. Для меня важно, христианин ли он? Богат ли он верой? Вот что для меня важно. Вот для меня сокровище. Или то, что должно быть для меня сокровищем. Является ли он Детем Божьим? Если да, я ему принадлежу. Я люблю говорить с ним, я люблю встречаться с ним. Давайте теперь посмотрим на послание Петра. Петр говорит ровно то же самое. Откройте, если возможно, первое послание Петра, 5 глава. Кто такой апостол Павел? Ну, во-первых, это не Павел, а Петр. Это апостол Божий. Он сам пастырь и пресвитер. И вот он говорит в 3 стихе. «И не господствуя над наследием Божьим, но подавая пример стаду». Вот оно. Это, конечно же, явлено в абсолютном совершенстве в нашем благословенном Господе. Как его называли? Друг мытарей и грешников. Он садился и ел с ними. Его не понимали за этого. Но там не было снисхождения, не было покровительства. Это было естественно. Он делал это так легко. Такова была его святая природа. Но, а в нашей гордости как происходит? Если даже мы с этими грешниками или бедняками начнем есть, то у нас даже будет вид, что мы чуть ли не с небес к ним спустились. Но это не так. Помните нашего Господа. Что он сделал в конце? Взял полотенце и ванночку и мывал ноги. Творец вселенной, царь царей. Мыл ноги, грязные, потные ноги учеников. Сам наш Господь Иисус. Друзья мои, вот кто призывает вас в свою славу. Тот, который жизнь отдал. Тот, который при жизни мыл ноги своим апостолам. Кто они были? Те, кто делили власть. Кто там министром будет здравоохранения, финансов, министром войны или как угодно. Разные министры, да? Кто какое кресло займет, кто повыше, какой статус, скарабкается по власти. Иуда уже смекнул, что с этим тут дело не пойдет. Уже надо что-то другое делать, потому что он на этом зарабатывал. Держал коробочку с деньгами и приворовывал оттуда. Его, наверное, очень сильно раздосадовало. Та женщина, которая разбила дорогой алавастровый сосуд и вылила все это драгоценное масло, ароматное масло, на ноги Христа. Целовала его ноги. Зачем такая трата? И заметьте, ученики и другие тоже не понимали этого. Это мирское наше мышление. И это сейчас в вас есть. Во мне это есть. Вопрос есть, не есть, не стоит. Точно есть. Вопрос какой пропорции? В каком количестве и очень большом. А что делать? Возрастать в познании Господа славы. Возрастать в познании Евангелия. Углубляться в познании Божьего Слова. И подчиняться. И подчиняться. И искать применение этого в нашей жизни день за днем, уповая на Божью благодать. Смотрите на Христа. Там ваша сила. И Он говорит, и вы так делаете друг другу. Вот как он делал, вот как он жил. Один из великих тестов этого Евангелия. Нищим благовествуется. Мы должны прислушаться к этому повелению. Не высокомудрствуйте, но последуйте смиренным. Увлекайтесь, будьте увлечены. Пусть вас за собой ведет смиренные люди, смиренные вещи. Нет ничего более несовместимого с христианской верой, чем социальные различия в христианской церкви. Сегодня это сплошь и рядом. Церковь разрываема. По национальностям, по культурам, по стилям, по всему. Это бич для церкви сегодня. Именно потому, что церковь в нее возрастает и не преображается в обновлении ума. И вот нынешнее слабое состояние церкви частично объясняется именно этим. Христианская церковь на протяжении веков часто являла собой пародию на новозаветную церковь и на то повеление, которое мы исследуем здесь вместе. Людей называли князьями церкви, князья церкви. Нет такого понятия, а было такое. Духовные лорды. Все это находится в прямом противоречии этим повелениям. Это то, что нанесло такой огромный вред христианской вере. Возьмите это в практической форме. Почему рабочие люди не тронуты Евангелием сегодня и находятся вне христианской церкви? Ответ, который они вам дадут, таков. Христианская церковь – это снобистское общество, это общество среднего и высшего классов или классовое общество. Это, друзья мои, так не должно быть. Не должно быть у людей впечатления, что церкви могут быть только благополучные люди. Церковь – это больница для душ больных. Там все больные душами. Когда кто-то сказал: «Я не пойду в церковь, там одни лицемеры». Помните? На что проповедник ответил: «Приходи, тут есть место еще для одного». Потому что мы все нуждаемся, чтобы нас исцелил Христос. Именно поэтому мы проповедуем Евангелие. Не потому что «Придите, мы вас научим». Вас спасет Христос так же, как Он спас и нас. Мы должны проповедовать Евангелие. А все эти разделения, различия не должны быть в нашей церкви. По классам социальным, по доходу, по культуре, по национальности этого быть не должно. Не должно быть, друзья мои, как у фарисеев. Помните, если учитель, фарисей значит обеспеченный, богатый и напыщенный. Нет. Образ церкви, который сложился у обычного человека, это именно образ института, который основан на социальных и интеллектуальных разделениях. И вот так часто создавалось впечатление, что служение состоит из тех, кто состоит в каком-то закрытом клубе, а простые люди где-то там внизу. Это губительно для христианской веры и является отрицанием самого Евангелия. И есть одна история. История о бедной старушке. Она выходила с утреннего служения в городе Эдинбург. После того, как она выслушала ученую проповедь одного из этих князей кафедры, как их звали. И сегодня, друзья мои, мы должны понимать, что в церкви в нашей жизни такого не должно быть. Мы не должны возвышаться один над другим. Не должно быть такого, что в церкви за кафедрой людей развлекают. Нет, должна проповедоваться Божье Слово, должна приходить ясность понимания Писания. Мы не должны быть слишком великими, в кавычках, чтобы быть евангелистами, слишком великими, чтобы проповедовать. Мы должны разъяснять Божье Слово в смирении. Бедная старушка выходила в городе Эдинбург после служения. Кто-то спросил ее, понравилась ли ей служба. Она ответила, что да. И кто-то спросил, а о чем именно проповедовалась. Она сказала, и что мысль далеко от нее приписывать себе способность понять и проследить мысль такого великого человека. То есть, смиренно говорит, это слишком высокие мысли, чтобы я это могла понять. Вот этого быть не должно в церкви. Там же ученые, там они обсуждают что-то очень-очень глубокое, очень-очень духовное, так что не понять. Этого быть не должно, друзья мои. Мы должны день за днем познавать Божье Слово и помнить, что есть всегда эта опасность возгордиться. прочитайте историю церкви прошлых веков. Например, в 18 веке, в результате Великого Пробуждения, на практике был именно тот дух, который апостол внедряет здесь. Но затем, мы видим в истории церкви, произошло незаметное изменение. И люди сказали, у нас должно быть ученое служение. И у них появилось ученое служение. И эти великие мужи с их великими умами проповедовали так, что люди не знали, о чем вообще говорится. Потому что академики приносили свои академические проблемы на кафедру и говорили о государственных делах. Но так быть не должно. Люди должны понимать Божье Слово. Евангелие, оно возвышено, оно славно, но мы должны приносить людям это Евангелие, чтобы они понимали. Потому что нет ничего более разрушительного для жизни церкви, чем этот элемент. Он не ограничивается традиционными церквями. Мы видим это в различных религиозных движениях, в евангельских движениях. Вот этот элемент, как Павел говорит, да, высокомудрствование. Когда не каждый принимается, когда нужно принадлежать к определенному классу, знать кого-то, быть в какой-то семье или учиться в определенной школе и так далее. Иначе в эту группу вы не попадете. Я не просто спрашиваю вас, где вы находите подобные вещи в Новом Завете. Я пойду дальше. Все это полностью и категорически осуждается во всем новозаветном учении. Радуйтесь с радующимися и плачьте с плачущими. Не высокомудрствуйте. Позвольте себе быть увлеченными смиренными вещами и смиренными людьми. Ваш единственный интерес должен быть таков. Являются ли они детьми Божьими? Принадлежат ли они вечности? Духовны ли они? Захвачены ли они небесами и славой Христа? Вот люди, с которыми нужно говорить. Вот люди, с которыми вы хотите общаться. Независимо от того, совершенна ли их грамматика или нет. С акцентом они говорят, образованы они. Это не имеет значения. Мы не делаем ставки на невежество или плохую грамматику. Просто говорю вам, что это один из моментов, которые могут отталкивать в общении и быть моментом, которым вы оцениваете людей. Мы не должны так оценивать людей. Мы должны смотреть все в духовных терминах. То есть вы судите людей в терминах духа, той фундаментальной реальности, которая во всех нас и которая заставляет каждого из нас сказать вместе с Давидом, что мы лучше проведем остаток наших дней на самом скромном месте Церкви Божьей, чем будем иметь доступ в ваши так называемые высшие круги, где Христос неведом, где Христос нелюбим, где Христос не чтится. Поэтому не высокомудрствуйте, но последуйте смиренным. Друзья мои, на этом я должен остановиться. Наше время подошло к концу. Я благодарю Бога за каждого из вас и за эту возможность, что мы можем слышать Божье Слово и вместе размышлять. Молитва моя к Богу, Царю Царей, в руках которого вся власть, чтобы Он утвердил эту истину в наших сердцах, сокрушил нашу гордость. Она у нас есть. Предостаточно. Чтобы Он убедил нас в этом. Потому что мы все виновные грешники пред очами нашего Господа. Да исследует Он наши пути и покажет нам, где у нас искажено что-то. Чтобы Он дарует Он на истину во внутренности нашей. Славу Евангелия, чтобы она сияла. Чтобы мы были чистыми сосудами, которых Он сможет использовать для Своей славы. Чтобы мы были годными на славное дело для созидания тела Христова и проповеди Евангелия. Чтобы в наших семьях, где бы мы ни находились, Его имя прославлялось. Да дарует Он нам прощение за наши неудачи в понимании Писания и на практике. Да сохранит Он нас всегда смиренно, смиренными сердцами, в простоте, уповая лишь на Христа и на Его благодать. Друзья мои, благодать Господа нашего и Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа да пребудет со всеми нами. Аминь. С Господом! Слава великому Христу!

0: Христос пришел в мир, чтобы спасти грешников, из которых я первый.
1: Евангелие от Марка, глава 5. «И пришли на другой берег моря, в страну Гадаринскую. И когда вышел он из лодки, тотчас встретил его вышедший из гробов человек, одержимый нечистым духом. Он имел жилище в гробах, и никто не мог его связать даже цепями, потому что многократно был он скован оковами и цепями, но разрывал цепи и разбивал оковы, и никто не в силах был укротить его. Всегда ночью и днем в горах и гробах кричал он и бился о камни. Увидев же Иисуса издалека, прибежал и поклонился ему. И, вскричав громким голосом, сказал: «Что тебе до меня, Иисус, Сын Бога Всевышнего? Заклинаю тебя Богом, не мучь меня». Ибо Иисус сказал ему: «Выйди, дух нечистый, из сего человека». И спросил его: «Как тебе имя?» И он сказал в ответ: «Легион имя мне, потому что нас много». И много просили его, чтобы не высылал их вон из страны той. Пасло же там при горе большое стадо свиней. И просили его все бесы, говоря: «Пошли нас в свиней, чтобы нам войти в них». Иисус тотчас позволил им. И нечистые духи, выйдя, вошли в свиней, и устремилось стадо с крутизны в море, а их было около 2000, и потонули в море. Пасущие же свиней побежали и рассказали в городе и деревнях, и жители вышли посмотреть, что случилось. Приходят к Иисусу и видят, что бесновавшийся, в котором был легион, сидит и одет, и в здравом уме, и устрашились. Видевшие рассказали им о том, как это произошло с бесноватым, и о свиньях, и начали просить его, чтобы отошел от пределов их. И когда он вошел в лодку, бесновавшийся просил его, чтобы быть с ним. Но Иисус не дозволил ему, а сказал: «Иди домой к своим и расскажи им, что сотворил с тобой Господь и как помиловал тебя». И пошел и начал проповедовать в Десятиградии, что сотворил с ним Иисус, и все дивились. Когда Иисус опять переправился в лодке на другой берег, собралось к нему множество народа. Он был у моря. И вот приходит один из начальников синагоги по имени Иаир, и, увидев его, падает к ногам его и усиленно просит его, говоря: «Дочь моя при смерти, приди и возложи на нее руки, чтобы она выздоровела и осталась жива». Иисус пошел с ним. За ним следовало множество народа, и теснили его. Одна женщина, которая страдала кровотечением 12 лет, много потерпела от многих врачей, истощила все, что было у нее, и не получила никакой пользы, но пришла еще в худшее состояние. Услышав об Иисусе, подошла сзади в народе и прикоснулась к одежде его, ибо говорила: «Если хотя к одежде его прикоснусь, то выздоровею». И тот час иссяк у нее источник крови, и она ощутила в теле, что исцелена от болезни. В то же время Иисус, почувствовав сам в себе, что вышла из него сила, обратился в народе и сказал: «Кто прикоснулся к моей одежде?» Ученики сказали ему: «Ты видишь, что народ теснит тебя, и говоришь: кто прикоснулся ко мне?» Но он смотрел вокруг, чтобы видеть ту, которая сделала это. Женщина в страхе и трепете, зная, что с ней произошло, подошла, пала пред ним и сказала ему всю истину. Он же сказал ей: «Черь, вера твоя спасла тебя. Иди в мире и будь здорова от болезни твоей». Когда он еще говорил сие, приходят от начальника синагоги и говорят: «Дочь твоя умерла. Что еще утруждаешь учителя?» Но Иисус, услышав сие слова, тотчас говорит начальнику синагоги: «Не бойся, только веруй». И не позволил никому следовать за собою, кроме Петра, Иакова и Иоанна, брата Иакова. Приходит в дом начальника синагоги и видит смятение и плачущих, и вопиющих громко. И, войдя, говорит им: «Что смущаетесь и плачете? Девица не умерла, но спит». И смеялись над ним. Но он, выслав всех, берет с собою отца и мать девицы и бывших с ним, и входит туда, где девица лежала. и, взяв девицу за руку, говорит ей: «Талифа куми», что значит: «Девица, тебе говорю, встань». И девица тотчас встала и начала ходить, ибо была лет 12. Видевшие пришли в великое изумление, и он строго приказал им, чтобы никто об этом не знал, и сказал, чтобы дали ей есть.

Ричард Бакстер. Защита от нападок сатаны. Когда сердце направлено в небеса, человек находится под защитой Божьей. Если сатана нападет, Господь будет рядом и скажет нам: «Довольно для тебя благодати моей». 2 Коринфянам 12:9. Когда человек находится на пути Божьего благословения, он будет в меньшей опасности быть обольщенным грехом. Среди соблазнов твоих, христианин, используй эти мощные средства. Держать свой разум поближе к Богу, поставить Христа превыше всего. Вспомни Ноя, который был человек праведный и непорочный в своем поколении, потому что ходил с Богом, и что Бог сказал Аврааму: «Ходи предо мной и будь непорочен». Бытие 17:1.

ладонях его твое имя начертано было. Еще прежде бытия, прежде всех этих многих веков, и тебя до сих пор все

тебя бережным взглядом. На ладони своей через трудные годы несет. А когда ты в беде, он тебе говорит:

когда рядом в пути никого и вопрос не отвечен. Как же выбраться из обстоятельств, что тянут на дно? Не беда, что людьми взгляд твой ищущий был незамечен. Ты в ладонях над

Те ладони тебя не отпустят в предательском жесте. И не держит в плену, ты от рук этих можешь уйти. Только где на земле, на каком замечательном месте будет кто-то с любовью

0: 1643 году в Вестминстере была созвана ассамблея из 121 богослова и 30 представителей парламента с целью выработки всеобщей религиозной доктрины. Результатом более чем четырехлетнего труда ассамблеи стало Вестминстерское исповедание веры, которое впоследствии было принято множеством стран. Сегодня оно представляет собой краткое, но системное изложение общих принципов реформатской христианской доктрины.
1: Глава 14. Спасительная вера. Благодать веры, наделяющая избранных способностью веровать ко спасению души, есть действие Святого Духа в их сердцах. Обычно она обретается через проповедь слова. Вера возрастает и укрепляется посредством таинств и молитв. По своей вере христианин считает истинным все, что открывается в слове. Поскольку достоверность слова основана на том, что через него говорит сам Бог, христианин по-разному отзывается на тот или иной отрывок Писания, повинуется повелениям, трепещет в страхе Божием и принимает обетования Божие, касающиеся жизни, настоящей и будущей. Но важнейшие проявления спасительной веры состоят в том, чтобы признать и принять Христа, и только с Ним связывать надежду на оправдание, освящение и вечную жизнь по праву, данному заветом благодати. Эта вера может быть слабее или сильнее, может часто подвергаться разнообразным нападкам и ослабевать, но победа остается за ней. У многих вера возрастает до обретения совершенной уверенности во Христе, который есть начальник и совершитель веры нашей.

много вместилось в недолгую жизнь. И счастье, и горе без меры.

понести, у всех свои заросли, терна.

навсегда бесполезно напрасно. Но с надеждою сеет крестьянин сухое зерно, веря в жизнь, что сокрыта в его нежилой оболочке.

Если нет воскресенья, тогда не должно быть весны. Ни травы молодой, ни подснежников нежных прекрасных. И те зерна, что пахарем были, земле отданы. Умирали бы в ней навсегда, бесполезно, напрасно. Человек ни зерно, ни цветок, ни сиреневый куст. И не плоть он и кров, и не только он кости и кожа. Сам творец из своих животворных божественных уст. Жизнь вдохнул им в грудь, на себя его сделал похожим. Если нет воскресенья, тогда не должно быть весны. Ни травы молодой, ни подснежников нежных прекрасных. И те зерна, что пахарем были, земле отданы. Умирали бы в ней навсегда, бесполезно, напрасно. И ту жизнь, что вдохнул он, не в силах никто победить. Не над нею победу трубит торжество.

дней сокрыто Творцом, навсегда воскресенья сила. Если нет воскресенья, тогда не должно быть весны. Ни травы молодой, ни подснежников нежных, прекрасных. Но Христос наш воскрес, нашей жизни Спаситель и Автор. И воистину Бог наш живой, и мы все будем жить. И воистину Бог наш живой, и мы все будем жить.

0: Молитва пуритан.
1: Семья. О всевластный Господь, Ты Творец и Отец всех человеков, ибо Ты создал и поддерживаешь их. Но наипаче Ты Отец тем, кто знает, любит и чтит Тебя, кто почитает иго Твое благом, бремя Твое легким, труд Твой достохвальным, заповеди Твои славными. Но как мало я воспринял Твоей ничем не заслуженной благости, как незначительно умножил дарованные мне духовные блага, как нерадив я был, делая добро другим людям. Я предстаю пред Тобою в беззакониях и грехах, помилуй же меня. И пусть благость Твоя приведет меня к покаянию. Помоги мне возненавидеть всякий ложный путь и оставить его, вникать в себя и бодрствовать над душой своею, обуздывать язык свой, со всем усердием хранить сердце свое, бодрствовать и молиться против искушения, умерщвлять грех, радеть о спасении других людей. О Боже, я не могу вынести погибели близких моих. Пусть те, кто связан со мной узами нежной любви, будут драгоценны в очах Твоих и посвящены славе Твоей. Освяти и облагодетельствуй в доме моем поклонение, наставление, воспитание, пример благочестия, дабы дом мой был школой, приготовляющей к жизни небесной, моя церковь садом Господним, где Ты щедро насадишь дерева праведности к славе Своей. Пусть же в итоге никто из моего семейства, кто отмечен печатью любезности, добронравия, благообразия, не лишится небес. Даруй, чтобы многообещающие проявления совестливости, мягкосердечия, восприимчивости к утешениям и предостережениям Слова Твоего не изгладились в душах всех любимых мною, но в конечном итоге восторжествовали в таковых».

0: Иисус сказал: «И познаете истину, и она сделает вас свободными». Изучайте Писание вместе с нами.
1: Альберт Моллер. «Слава Божья от начала вечности». Сегодняшняя тема имеет невероятную важность для нас. И нет ни одной темы более величественной, чем тема Божьей славы. Каждая доктрина, каждая Божья мысль, каждая истина находит свое осуществление в Божьей славе. И величайшей целью всего Божьего замысла является Его слава, которая служит обрамлением для всей теологии, для нашей жизни, для правильного мировоззрения и для понимания реальности. Мы или видим Божью славу, или нет. Если же мы ее видим, тогда она становится трансформирующей основой, которая изменяет все, что мы видим вокруг. Каждая частичка, каждый атом, каждая молекула, каждое сознательное и несознательное творение существует для славы Божьей. Нам необходимо серьезно подойти к рассмотрению реальности Божьей славы, потому что сам Бог относится к этому со всей серьезностью. В Исаии 48:11 Господь говорит: ради себя самого делаю это, ибо какое было бы нарекание на имя Мое, славы Моей не дам иному». Бог здесь говорит о Своих действиях, о Своей цели, о Своей личной воле и решительности. Бог очень ясно заявляет, говоря, что Он будет действовать не ради имени Израиля, но ради имени Своего. И Он не позволит, чтобы Его имя было в бесчестии, Он не позволит, чтобы Его обещания были аннулированы, Бог не позволит, чтобы Его репутация была запятнанной. «Моей славы не дам иному», — говорит Бог. Когда мы говорим о Божьей славе, мы должны признаться, что у нас всегда есть какая-то неловкость в использовании этой фразы, которая приходит к нам из-за слишком частого использования этих слов. В евангельском мире слово «слава» стало частью нашего лексикона, но не имея определенного и зрелого понимания того, что оно значит, оно стало всего лишь частью нашего словарного запаса, который мы используем в евангельской среде. Христианские музыканты любят использовать это слово в названии своих групп. Люди иногда говорят, что они хотят увидеть славу, хотя эта слава может оказаться не тем, что они ожидают. Сегодня существуют группы прославления. Есть песни прославления, есть хоры прославления. И для некоторых евангельских христиан слава стала просто восклицательным знаком в конце предложения. Слава. Что это значит, он не знает. Но, кажется, другие тоже не знают, потому что отсутствует определение. В великих гимнах веры мы поем о славе. И это стало частью нашего понимания, что поклонение каким-то образом связано с Божьей славой. Еще со времени ранней церкви христиане воспевали в гимнах: «Да будет слава Отцу, Сыну и Святому Духу, как это было в начале, есть и будет во веки вечные. Аминь». И все христианские общины повсюду воспевают Божью славу, как, например, «Чем могу воздать мой Господь?» Поем такие слова: «Тебе моя слава, хвала и осанна! Мой Бог, будь прославлен, будь превознесен!» Этого слова не избежать в поклонении. Но что оно значит? С теологической точки зрения здесь необходимо предупредить вас о том, что очень опасно использовать это слово, не имея точного понимания и его определения. На самом деле мы грешим против славы Божьей, говоря о ней в такой легкомысленной манере. Конечно же, Писание помогает нам понять славу Божью. В Старом Завете одним из тех слов, которые описывают Божью славу, является слово «кабод», и оно указывает на Божий вес, на Божье богатство, на Божью известность и на тип Божьего присутствия. Интересно разве нет, что вес является центральным описанием Божьей славы? Это демонстрирует нам, что Бог не есть какой-то легкий и несерьезный Бог, но это Бог, который имеет бесконечный вес бесконечной славы. Греки говорили о гравитас, и мы понимаем тяжесть предмета, судя о его важности. Но Божья слава централизована на самом факте, что Он превыше всего и имеет вес. Сравните это с той невыносимой легкостью поклонения во многих современных церквях, с той невыносимой легкостью доктрин, с бессодержательностью, которая отмечает столько так называемой евангельской духовности, где вместо тяжести единственного и истинного Бога – Божество для этого постмодернистского века. Бог, который находился на серьезном избавлении от веса. Тогда, между прочим, становится очень понятной вся суть либеральной теологии, что есть всего лишь академическое упражнение, духовно мотивированное, чтобы избавить Бога от лишней тяжести. Классические атрибуты Бога в Писании уж слишком тяжелые в современном и тем более в постсовременном мире. Так что либеральная теология говорит, давайте просто выбросим набор тех сложных атрибутов Божьих, они просто невыносимы. Нам нужен Бог, они говорят, божество, которое понятно нам в этот очень относительный век. Мы не хотим иметь отношений с таким Богом. Если бы мы смогли придумать Бога своим воображением, тогда мы бы никогда не изобрели Бога бесконечной тяжести. Поэтому мы придумываем Бога, который по весу только чуть-чуть потяжелее, чем мы с вами. И это настолько отражается в нашем поклонении сегодня, или что мы называем поклонением, в наших церквах. Так много теологии, которую мы называем теологией. Так много доктрин, которые мы называем доктринами, и так много духовности, что бы это ни значило. Если сегодня зайти в любой христианский книжный магазин, какой вес мы обнаружим там? Бумага имеет вес, но очень маленький вес того, что находится на бумаге. Музыка. Есть ли в ней много веса? Подумайте о тяжести. Мы не говорим о физическом весе, но подумайте о духовном весе, о теологическом весе старых гимнов, когда в поклонении церкви ощущался Божий вес. Когда мы читаем Писание, мы замечаем, что большая часть поклонения израильского народа не считалась хорошим времяпровождением. Это было намного значительнее, и, конечно же, это не было какое-то дешевое, эмоциональное, поверхностное поклонение, как многие думают сегодня о смысле христианства. Другие слова, которые относятся к Божьей славе, говорят о Его видимой славе. Это свет, сияние или шекина слава. Видимое сияние Божьей лучезарности, которое отражается на всем Его творении. Некоторые либеральные теологи заявляют, что Бог не настолько скрупулезен относительно своего характера, чем мы думаем. Но все, что мы можем знать относительно Бога, так это только то, что записано о Нем в Писании, где мы видим, насколько гиперскрупулезен Бог о своем характере. Но этих скрупулезностей многие не придерживаются, хотя и называют себя Его людьми. Такого текста, как мы читали Исаии 48:11, достаточно, чтобы смирить и пристыдить нас, потому что мы видим невыносимую легкость в современной теологии, в духовности и поклонении, что выглядит больше как вакуум, чем вес. Оно пустое, легкое, поверхностное и фривольное. Сегодня в поклонении во многих церквях Бог стал выглядеть совершенно неугрожающим. Теологическое извращение и популярная духовность, терапевтическая культура мирского мировоззрения, где все сумели уменьшить вес величия Бога в большинстве поклонения. С теологической стороны это называется открытым теизмом или же теологией открытости Бога, ограниченного теизма, где на самом деле отвергаются Божьи атрибуты, и некоторые люди, называя себя евангельскими христианами, говорят, что влияние греческой философии привело их к такому понятию, как постоянное совершенствование Бога. Когда мы можем найти огромное количество стихов Библии, где сам Бог о себе заявляет, что Его совершенство бесконечно. Так что мы можем сделать заключение, что Божье совершенство совершенно. Однажды был проведен огромный соцопрос простых людей в Британии, где ученые захотели узнать, каким они видят Бога. И одним из вопросов был: верите ли вы в Бога, который вмешивается в события на земле? И один человек ответил так: нет, я верю в обычного Бога. Социологи взяли эти слова за титул всего соцопроса, назвав его «Просто обычный Бог». Религия в современной Британии. Просто обычный Бог. Но представьте на мгновение пророка Илию, который стоял напротив пророка Ваала на горе Кармил, 3 Царств, 18 глава. Видите ли, там был обычный Бог. Это не был Яхве. И мы узнали, кто являлся обычным, ложным Богом. Там все пророки Ваала были постыжены и убиты. Илия сказал: «Если Господь есть Бог, тогда пусть спадет огонь». И огонь не спал на жертвенник. Недостаток уверенности, недостаток веры, недостаток свидетельства, недостаток теологии объясняет, почему так мало огня. Современная евангельская духовность. К сожалению, то, что отражено в большинстве нашей теологии, тоже отражение вы увидите в современном популярном христианстве. Так много того, что отражено в нашем поклонении сегодня, будет достойным больше поклонения обычному Богу британского ответа, чем Богу Авраама, Исаака и Иакова, Отцу нашего Господа Иисуса Христа. Исаия, 6 глава. Это прекрасное место, где описывается горящий уголь. Мы возьмем этот текст за основание, чтобы понять Божью святость и реальность христианского поклонения. Мы часто пренебрегаем тем, что было сказано в конце серафимами, находящимися перед престолом Божьим, где они взывали друг к другу, говоря: «Свят, свят, свят Господь Саваоф, вся земля полна славы Его». Это абсолютная декларация, не просто теологическое предположение. Вся земля полна Его славы. И это должно быть декларацией всего истинного христианского поклонения, где отображается Его слава в Его церкви, в Его людях, для всех наций. В Новом Завете в основном используется слово «докса», опять же говоря о сиянии, о репутации славы, о Божьей известности, где писатели Нового Завета под вдохновением Святого Духа буквально подхватили значение слова «кабот» в Старом Завете и принесли его в Новый Завет. Здесь для нас продемонстрирована еще лучше вся полнота Божьей славы, воплощение Божьей славы, явленной нам в Сыне. Апостол Иоанн писал: «Мы видели славу Его, славу как единородного от Отца, полного благодати и истины». И все-таки мы чувствуем какое-то внутреннее напряжение, когда мы думаем о Божьей славе, разве нет? Когда мы пытаемся привести свои мысли в повиновение Христу и Его Слову, и когда мы желаем искать того, что написано в сверхъестественном Божьем откровении в Писании, всегда чувствуется напряжение, и я помогу вам описать его. Это борение между той реальностью, что Бог не изменяется, и той реальностью, где нам кажется, что Божья слава то пребывает, то убывает. Мы знаем, что в вечности Божья слава является вечной, неизменной, что в нем нет перемен. Бог не будет более славным в один момент, чем в следующий. Время не влияет на него, и в Боге нет хронологии. И все-таки Писание говорит о Его славе, как о том, что Бог демонстрирует ее в одном месте и прячет в другом. Он бывает узнаваем в одном месте, но остается лишенным человеческого взгляда в другом, оставаясь невидимым. Как нам это объяснить? Когда-то мне захотелось рассмотреть ссылки Писания, чтобы обрести более комплексное и всеобъемлющее понимание Божьей славы. И мне хотелось бы предложить вам несколько определений, которые помогут вам установить понимание того, о чем идет речь, когда мы говорим: «Ибо Твое есть царство, и сила, и слава, во веки». Я предложил бы вот это суммирование. Божья слава понимается лучше всего как Божья внутренняя реальность со внешним проявлением Его существа и характера. Два разных измерения, и оба имеют невероятную важность. Первое – это внутренняя реальность божественной сущности и Его характера, которые являются неизменными, как сам Бог сказал в книге Малахии 3:6: «Я Господь, я не изменяюсь, поэтому вы, сыны Иакова, не уничтожились». Так что Божья слава постоянна, точно так же, как и Его сущность, точно так же, как и Его характер. Божья слава постоянная, она постоянна не только в творении, но еще задолго до существования творения. В творении, как мы понимаем и видим, будучи грешными, слава Божья в ее внешнем проявлении кажется то пребывающей, то убывающей. Божье желание, как мы увидим, чтобы прославиться во всем Его творении. Как сознательное творение, мы были созданы для того, чтобы понимать Его славу и отражать Его славу. Фраза на латинском «imago Dei» переводится как «образ Бога» и, по сути, должна означать вот что. Нам с вами был дан тот потенциал, которым мы можем сознательно из всех остальных творений прославлять Бога и распознавать Его славу, любить и обожествлять Его славу, искать того, чтобы отражать Его славу. К сожалению, многие из Его созданий не знают о Божьей славе. Есть много таких, которые отвергают Божью славу. Но есть и те, кто сознательно или несознательно являются врагами Божьей славы. Божья слава в своем внешнем проявлении сияет в великолепии там, где есть знание Бога, где демонстрируется Его слава, где Он превознесен, и становится тусклой для наших глаз, когда мы не хотим узнавать Его. Тогда Его слава спрятана, и Его величие теряет свидетельство. Каждый аспект Божьей святости и суверенитета демонстрируется в Божьей славе. Каждый из Его атрибутов, Его праведность, Его справедливость, Его искупительная любовь демонстрируют Его славу, и Он действительно бесконечен во всех своих совершенствах. Мы можем понять Божью славу как великую совокупность Его величия и великое суммирование и заключение к совершенству всех Его совершенств. Мне хотелось бы предложить вам 5 определений Божьей славы, которые являются обрамлением, основой истинно христианской теологии, понимание того, что Божья слава должна быть всеохватывающей рамой, внутри которой, конечно же, намного больше слов свидетельства, чем любой человек может когда-либо выразить. Мы можем только попытаться суммировать их, и мне хотелось бы указать для вас 5 пунктов. Первое. Божья конечная цель – это прославить себя. Второе. Наша природная наклонность, будучи грешниками, это обкрадывать Бога Его славы. Третье. Божья искупительная цель – это прославить себя в спасении грешников через Его Сына. Четвертое. Церковь – это уникальный сосуд Божьей славы на земле. И пятое. Наше искупление – это подготовка к нашему вечному призванию. Наша великая цель – это наше прославление Бога в течение всей вечности. Итак, что касается Божьей славы, так это то, что Божья конечная цель – это Его личная слава, И наше наивысшее предназначение – это выставлять на показ Его славу. Поэтому внутри этого обрамления находится все остальное – падение человека, Божье искупление и причина существования Церкви. Итак, что касается Божьей славы, так это то, что Божья конечная цель – это Его личная слава. И наше наивысшее предназначение – это выставлять на показ Его славу. Поэтому внутри этого обрамления находится все остальное – падение человека, Божье искупление и причина существования Церкви. Как говорил Бог через Исаию: «Ради имени Моего, ради себя самого делаю это». Ибо какое было бы нарекание на имя Мое, славы Моей не дам иному. Хотя нам невозможно постичь своим ограниченным умом всю славу Божью, но мы понимаем, что Бог открыл Себя нам. И на нас лежит ответственность, чтобы понять то, как Он открыл Себя нам, не вдавая спекуляции о том, каким Бог может быть или как мы могли бы понять Его вне творения, но понять, каким Он открыл Себя нам, как через творение, так и до сотворения. Хотелось бы внимательно посмотреть в Писании, где существует несколько понятий Божьей славы, которые помогут нам понять обрамление Божьей славы. Во-первых, Божья слава – это Его личная слава. Из всех пяти пунктов хотелось бы сфокусировать свое внимание на самом первом из них – это Божья конечная цель – прославить Себя. Поэтому Бог говорит: ради себя, ибо какое было бы нарекание на имя Мое, Моя слава, Мое имя, Моя известность, Моя похвала. Господь верно говорит Сам о Себе. Божья величайшая цель – это Его слава. Его величайшее удовольствие – это Его личная слава. Такая истина требует полной трансформации нашего человеческого рассудка, потому что мы знаем, что все создание заинтересовано только в достижении своих целей. Поэтому слава творения – это катастрофа, это грех, это неверие, это бунт, и это само сердце неповиновения Богу. И в конечном счете, если только Бог является бесконечным в своих совершенствах, чьей еще славы Ему искать, как не той, которая принадлежит Ему? Джонатан Эдвардс очень графически говорил об этом. «Божьи действия ради себя то же самое, что и действия ради Его славы», — говорил Эдвардс. Затем он продолжает, говоря о том же тексте, который мы только что прочитали. «И как если бы Бог хотел сказать: «Я добьюсь своей цели и не откажусь от своей славы. Никто другой не отнимет этой награды у меня». Здесь весьма очевидно, что Божье имя и Его слава, которые, кажется, намерены иметь одно и то же значение, об обоих говорится, как о Божьей конечной цели в упомянутой великой работе, не как результат, но как подчиненный результат, служащий другому интересу Божьему. Божьи слова подчеркивают, что все, что Он делает только ради Себя. Ради Себя самого делаю это, говорит Бог. Послание к евреям, удивительная 6 глава, где Бог говорит о том, как Он дал клятву. И чьим еще именем Он будет хвалиться, как не своим личным именем. И здесь мы читаем: «Люди клянутся Высшим, и клятва в удостоверении оканчивает всякий спор их. Поэтому и Бог, желая преимущественнее показать наследникам обещания непреложность своей воли, употребил посредство клятву, чтобы в двух непреложных вещах, в которых невозможно Богу солгать, твердое утешение имели мы, прибегшие взяться за предлежащую надежду». Люди всегда клялись Высшим именем. Но кем клянется Бог? Каждый президент США во время своей инаугурации должен дать клятву со словами: «Да поможет мне Бог». И Бог повторяет ту же клятву, сидя на небесном троне и сам помогая себе. Он исполняет то, что он желает исполнить. Так что он сам помогая себе прославить свое имя. Так что он сам помогая себе, он прославит свое имя. Так что он сам помогая себе прославить себя. Это его величайшая цель, и он будет делать все для славы своей. Это его личная слава, которую он ни с кем не разделит, и никто не сможет отнять ее у него. Во-вторых, это ревнивая слава. Он говорит в Исаии 48:11: «Славы моей не дам иному». Мы поймем, что в завете искупления он прославляет тех, кто искуплен кровью Агнца. Но это никак не уменьшает его славу, наоборот, это демонстрирует его славу. Эта слава не может быть забрана у него посредством воровства, но это его дар для его же славы. Это ревнивая слава. Он не разделит ее с Люцифером. И мы понимаем падение как конспирацию Люцифера и падших ангелов, попытка украсть у Бога его славу. Павел в Римлянам 1 главе с 18 стиха и дальше говорит о человеческой испорченности, о человеческой греховности, что каждый из нас тоже ищет, чтобы присвоить Божью славу. Само понятие греховного сердца заключается в нашей постоянной попытке отобрать славу у Бога. Божья ревность открывается в Писании, когда он по праву ревнует о своей репутации, о своей известности, о своем имени, о своей похвале. Во Второзаконии, 4 главе, Моисей предупреждал израильский народ словами: «Ибо Господь Бог твой есть огонь поедающий, Бог-ревнитель». И опять же, мы хотим бросить это в облегчение против всей той поверхностности, которая сегодня так часто выдается за христианство. И мы понимаем, что эта поверхностность, умышленно или нет, является обкрадыванием Божьей славы. Когда мы не свидетельствуем о Его величии, когда мы не свидетельствуем о Его Евангелии, не свидетельствуем о Его Слове, мы обкрадываем и лишаем Бога Его славы. Мы делаем это, даже заявляя, что мы носим Его имя. Существует рвение в ревнивой Божьей славе. А что-нибудь меньше, чем это, будет насилием над Богом. Он не позволяет никакого соперничества и не может позволить соперничества, так как Он один есть Бог. В-третьих, Божья слава является суверенной. Божья слава связана с Его волей. И много библейских текстов указывают на то, что Бог открывает свою волю для демонстрации Его славы. «Да придет Царствие Твое, да будет воля

И отвержение Божьего суверенитета является обкрадыванием Божьей славы. И сегодня так много современного богословия, которое пытается найти способ, чтобы лишить Бога его суверенитета, каким-то образом переосмыслить концепцию Божьего суверенитета, чтобы Божий суверенитет перестал быть суверенитетом. Слышали ли вы когда-то обсуждение Организации Объединенных Наций? Как правило, их дискуссии очень напоминают Вавилонскую башню. Там лидеры разных стран любят заявлять о своем суверенитете разных государств. Хотя на самом деле ни одна страна не является по-настоящему суверенной. Они не суверенны, потому что если бы они были действительно суверенными, тогда у них не было бы даже необходимости присутствовать на встрече. Если бы они были суверенными, тогда все встречались бы у них, а не в Нью-Йорке. Но даже и Америка не является по-настоящему суверенной страной, потому что и она не всегда может повлиять на волю представителей других стран. Если сравнивать дипломатически, по геополитической власти, Америка может быть более независимой, чем другие страны. Но не существует такого понятия, как «частично суверенный», или «в основном суверенный», или же «довольно суверенный». А Божья слава является полностью суверенной славой. Это Его личная слава. Он ревнует о Своей славе. Он демонстрирует ее в Своей воле. В-четвертых, эта слава является вечной, во веки вечные. Хотя концепция вечности намного величественнее, чем мы можем постичь своим человеческим умом, но мы понимаем значение того, что Бог всегда есть, всегда был и всегда будет. И какое же это прекрасное утешение для нас сегодня. Божья слава не может испортиться, она бессмертна. Второй закон термодинамики, знакомый физикам как закон энтропии, не относится к Божьей славе. Она не рассеивается, она не сворачивается. Хронологическое старение не относится к Богу. Он всегда есть, Он всегда был, Он всегда будет. Точно так же, как и Его слава. Пятое. Божья слава есть искупительная слава. Завет искупления говорит нам о Божьем замысле еще до сотворения мира, где Он задумал искупить людей через Своего Сына ради Своей славы, чтобы Его имя величалось среди сознательных созданий, которые будут видеть, как теперь, так и в вечности, Его славу, явленную в Его искупительном плане спасения. О Христе говорится, что Он приведет многих сынов в славу, и это подводит нас к шестому, абсолютно критически важному пункту, что Божья слава является триединой славой. В своей первосвященнической молитве Иисус говорит в Иоанна 17, 1 по 5 стих. «Когда Иисус возвел очи свои на небо и сказал, «Отче, пришел час, прославь Сына Твоего, да и Сын Твой прославит Тебя, так как Ты дал Ему власть над всякою плотью, да всему, что Ты дал Ему, даст Он жизнь вечную. Сия же есть жизнь вечная, да знают Тебя единого истинного Бога и посланного Тобою Иисуса Христа. Я прославил Тебя на земле, совершил дело, которое Ты поручил мне исполнить. И ныне прослав Меня Ты, Отче, у Тебя самого славою, которую Я имел у Тебя прежде бытия мира». Как мы знаем, в прологе в первой главе Иоанн писал о воплощении Иисуса Христа. «Мы видели славу Его, славу как единородного от Отца, полного благодати и истины». Здесь в первосвященнической молитве Иисус говорит о том времени еще до создания мира, задолго до Своего воплощения в нашей истории, во времени и пространстве на планете Земля. Он говорит о том, что Сын разделял славу Отца, в 5 стихе. И мы можем с уверенностью сказать, без всякого страха спекуляции, на основании авторитета Святого Писания, что Божья слава в вечности есть, будет и всегда была триединой славой.
Писание говорит о роли Духа Святого в творении.

учении. И когда мы соберем все это вместе, мы понимаем, что Отец, Сын и Святой Дух в течение всей вечности разделяют эту славу, славу единственного и истинного Бога. И Божий Сын в своей первосвященнической молитве, находясь в агонии перед своим распятием, просит, чтобы Отец опять дал ему эту славу, которую он имел вместе с Отцом прежде бытия мира. Так много из того, что мы говорим о Христе, является оплошностью не из-за инакомыслия, но из-за своей поверхностности. Когда Иоанн заявляет в прологе, что Слово стало плотью и обитало с нами, полное благодати и истины, и мы видели славу Его как единородного от Отца, мы узнаем, что Христос был прославлен вместе с Отцом, и они разделяли эту славу вместе, еще до основания мира. Все это делает воплощение Сына невыразимо проникновенным. Если мы посмотрим со стороны Божьей личной славы, тогда мы увидим, как Бог захотел продемонстрировать свою славу, послав возлюбленного Сына, чтобы умереть на Голгофском кресте и воскреснуть силой Божьей на третий день, чтобы понести наш грех как заместитель, чтобы те, кто Его, имели жизнь вечную, все те, кто придут к вере в Иисуса Христа, те, кто искуплен и избран из всякого племени, языка и народа. Наше предназначение – показывать ту славу, которая была явлена нам в Сыне, и через Сына видеть проблеск той славы, которую Сын разделял вместе с Отцом еще до бытия мира. И в послании к Евреям 1 главе говорится, что Иисус Христос является точным сиянием славы Божьей. И седьмое. Божья слава – это слава мироздания. Божья цель была в том, чтобы прославить Себя через все, что мы видим, через все живые и неживые объекты всего мироздания, каким бы огромным оно ни было. И мы никак не можем постичь все параметры этого творения, насколько оно сложно, насколько оно удивительно, насколько оно прекрасно, насколько оно хорошо сбалансировано, насколько оно великолепно. Наш словарный запас заканчивается и наступает богословская усталость, когда мы понимаем всю ту сложность, чтобы до конца понять это создание, а тем более самого Творца. Все-таки творение пытается нам что-то сказать. Кальвин говорил так. «Верный, кому он дал глаза, видит сияние Божьей славы, как если бы она сверкала в каждом создании. Мир был создан вне всякого сомнения, чтобы быть театром божественной славы». Итак, мы понимаем, что творение имеет цель. Творение рассказывает историю, творение провозглашает Божью славу. И даже, как говорит Павел в Римлянам 1 главе, являет собой невидимые атрибуты единственного живого Бога. Это все там, в творении. И если бы не грех, мы смогли бы все это увидеть. Божья слава отражается в Его создании. Мы знаем, что небеса проповедуют славу Божью, и мы понимаем, что мы должны смотреть на творение и видеть Божью славу глазами веры. Возрожденными глазами мы видим чудотворение, мы видим качество Божье, выставленное на показ. Мы видим Его любовь и милость, мы понимаем Его благодать и благость. Мы понимаем Его бесконечную мудрость, всевидение и всемогущество. Мы удивляемся, как может быть столько людей таких, которые не видят и отвергают это. Но знаете ли вы, что наше понимание творения и наше понимание Бога тесно связаны между собой, и эта тесная взаимосвязь свидетельствует о симметрии и характере всех Божьих истин. В сегодняшнее время существует столько замешательства в отношении к созданию, и мы понимаем, что причиной этих проблем является непонимание Создателя. Однажды мне довелось обсуждать вопросы жизни и смерти с феминистским экофилософом, где во время перерыва она поделилась тем, как она перешла с обычной диеты на вегетарианскую и затем на радикальное веганство.
заявляя, что ее самосознание продолжало расти все больше за счет ее отказа от мяса, продуктов животных, и теперь она пыталась отказаться даже от употребления бедных овощей, оправдывая это тем, что однажды она, выглядывая из комнаты отеля, наблюдала за тем, как комбайн ехал через поле пшеницы. И она сказала: «Чем больше я смотрела на это, я буквально могла слышать, как пшеница кричит». Сложно вести разговор, когда человек заявляет такие вещи. Но замешательство в отношении творения является замешательством в отношении Творца. Как мы можем ожидать, что человек, который отвергает суверенного Творца, создавшего все для своей славы, будет понимать то, для чего все было создано? Мы можем ожидать такое замешательство от неверующих людей, но не от искупленных христиан, которые должны знать Слово Божье. Кальвин, дальше говоря о книге «Бытие», описывал, как после того, как Бог создал мир, Он поместил в него человека, как в театр, чтобы, обозревая Божьи дела, он мог с трепетом обожать их автора. И как мы увидели, Божья слава является его личной конечной целью, и невозможно иметь более величественного конца. Мы увидели, что это его личная, ревностная, суверенная, искупительная слава, но еще и это творящая слава. Слава сотворения не только для того, чтобы рассказать нам историю создания мира, но еще для того, чтобы стать театром Божьей славы. Точно так же, как и в театре, происходит выставление истории. И что это за история? Это история искупления Сыном людей для славы Отца через Его пролитую кровь и жертву умилостивления, через Его заместительную и умилостивительную жертву на Голгофском кресте. Астрономы, геологи, палеонтологи и феминистские экофилософы пытаются найти смысл в этом мире, но мы знаем, в чем суть всего мироздания. Каждый индивидуальный атом, каждая молекула – все были созданы для того, чтобы явить Божью славу в спасении грешников. Астрономы, геологи, палеонтологи и феминистские экофилософы пытаются найти смысл в этом мире, но мы знаем, в чем суть всего мироздания. Каждый индивидуальный атом и каждая молекула – все были созданы для того, чтобы явить Божью славу в спасении грешников, чтобы показать святость и справедливость, гнев и милость, могущество и всеведение, достаточность и вечность в каждом индивидуальном совершенстве Бога. И мы видели славу Его, славу как единородного от Отца, полного благодати и истины. Так что, когда мы смотрим назад на сотворение, мы понимаем, что это не только ради того, чтобы нам увидеть всю красоту, сложность и чудо создания, всеведение и всемогущество Бога, но мы понимаем, что все это здесь для того, чтобы состоялась драма искупления, чтобы мы могли видеть, чтобы мы могли знать и размышлять о Божьей славе. Все, что когда-либо было сказано в Писании, как окончательный конец всей Божьей работы, входит в одну фразу – «Божья слава». Как писал Павел, что мы были искуплены не потому, что мы были мудрее или потому, что мы были сильнее. Мы не были призваны, потому что мы были духовно восприимчивыми. Но мы были призваны, потому что Бог решил избрать немощное мира, чтобы посрамить сильное, и немудрое мира, чтобы посрамить мудрых, незнатное мира и уничиженное, и ничего не значащее избрал Бог, чтобы упразднить значащие, для того, чтобы никакая плоть не хвалилась перед Богом. Существует много таких вещей, которые нам трудно примирить с таким мировоззрением, которое основано на Боге. Бывает трудно представить, как Церковь должна относиться к своей повестке дня относительно представляемых нужд потерянных людей. Когда мы должны понимать, что нашей главной целью должна быть Божья слава и Божья объявленная нужда. Не просто нужда. Бог объявляет волю. Не просто волю,
Божья объявленная цель – быть прославленным. Он будет прославлен. Он не нуждается в нас, но Он желает видеть, чтобы Его слава была понята, признана и провозглашена в Его творении и в Его искупленных созданиях. И как мы понимаем, евангелизм есть что-то иное, чем просто наше желание, насколько верным оно бы ни казалось нам, видеть человека спасенным от грядущего гнева. Это святое желание, но оно установлено внутри большей рамки, желая видеть Божью славу, демонстрированную в них, и видеть Христа, прославленного перед Отцом и Церковью, и видеть Отца, прославленного в Сыне, и Духа Святого, свидетельствующего о славе Сына и Отца. Все, что мы понимаем о Церкви, все, что о Евангелии, о человеческой жизни, о создании, поклонении, евангелизме, все, что мы понимаем о теологическом образовании и доктрине, все, что мы понимаем относительно Писания, сводится к Божьей славе, и мы чувствуем смирение и стыд за то, что мы настолько обеспокоены нашей личной независимостью, о наших личных нуждах, о наших восприятиях, о наших личных желаниях, о всем, что нам нравится и не нравится. Если мы действительно понимаем Божью славу еще с самого начала, тогда мы будем свидетелями революции внутри Церкви. Наша надежда и наша молитва о реформации в Божьей Церкви. Мы жаждем и молимся и желаем увидеть это. Но мы знаем одно. Она придет тогда, когда Церковь будет установлена в истине Божьего Слова, когда она начнет любить это Слово и наслаждаться им, когда Церковь начнет любить теологический максимализм и отвергать теологический минимализм, когда она будет жаждать истинного поклонения Богу вместо горизонтальной перспективы поклонения, где прославляется творение. Произошла бы настоящая революция. Это революция, которую мы ищем, и ответ, который мы должны дать на великий вопрос, что случилось со славой Божьей, это то, что Божья слава по своей сути никогда не меняется. Но среди Его творений она видна то больше, то меньше, в зависимости от того, знают ли они единственного, истинного, живого Бога, повинуются ли они Его Слову, любят ли они Его истину, провозглашают ли они Его славу. «Славы моей не дам иному». Это Божье провозглашение истины, и это наша уверенность. Величайшая причина, для чего мы были созданы, это Божья слава. Все искупленные будут соответствовать этой цели, и мы будем радоваться этому вечно.

0: Радио «Новая жизнь». Живи, слушай, пой.
1: «И сказал Господь Моисею, говоря, «Скажи сынам Израилевым, чтобы они обратились и расположились станом пред Пигахерафом, между Мигдолом и между морем, пред Ваал-Цефоном. Напротив его поставьте стан у моря. И скажет фараон о сынах Израилевых, они заблудились в земле сей, заперла их пустыня. А я ожесточу сердце фараона, и он погонится за ними, и покажу славу мою на фараоне и на всем войске его. И познают египтяне, что я Господь». И сделали так. И возвещено было царю египетскому, что народ бежал, и обратилось сердце фараона и рабов его против народа сего. И они сказали, «Что это мы сделали? Зачем отпустили израильтян, чтобы они не работали нам?» Фараон запряг колесницу свою, и народ свой взял с собою, и взял 600 колесниц отборных и все колесницы египетские, и начальников над всеми ими. И ожесточил Господь сердце фараона, царя египетского. И он погнался за сынами Израилевыми. Сыны же Израилевы шли под рукою высокою. И погнались за ними египтяне, и все кони с колесницами фараона, и всадники, и все войско его, и настигли их расположившиеся у моря при Пигахерофе пред Ваал-Цефоном. Фараон приблизился, и сыны Израилевы оглянулись, и вот, египтяне идут за ними. И весьма устрашились, и возопили сыны Израилевы Господу. И сказали Моисею, «Разве нет гробов в Египте, что ты привел нас умирать в пустыне? Что это ты сделал с нами? Выведи нас из Египта. Не это ли самое говорили мы тебе в Египте, сказав, «Оставь нас, пусть мы работаем египтянам, ибо лучше быть нам в рабстве у египтян, нежели умереть в пустыне». Но Моисей сказал народу, «Не бойтесь, стойте и увидите спасение Господне, которое Он соделает вам ныне, ибо египтян, которых видите вы ныне, более не увидите вовеки. Господь будет поборать за вас, а вы будете спокойны». И сказал Господь Моисею, «Что ты вопиешь ко мне? Скажи сынам Израилевым, чтобы они шли, а ты подними жезл твой и простри руку твою на море и раздели его. И пройдут сыны Израилевы среди моря по суше. Я же ожесточу сердце египтян, и они пойдут вслед за ними, и покажу славу мою на фараоне и на всем войске его, на колесницах его и на всадниках его. И узнают египтяне, что я Господь, когда покажу славу мою на фараоне, на колесницах его и на всадниках его». И двинулся ангел Божий, шедший пред станом израильтян, и пошел позади их. Двинулся и столб облачный от лица их, и стал позади их. И вошел в средину между станом египетским и между станом израильтян, и был облаком и мраком для одних, и освещал ночь для других, и не сблизились одни с другими во всю ночь». И простер Моисей руку свою на море, и гнал Господь море сильным восточным ветром всю ночь, и сделал море сушею, и расступились воды, и пошли сыны Израилевы среди моря по суше. Воды же были им стеною по правую и по левую сторону. Погнались египтяне, и вошли за ними в средину моря все кони фараона, колесницы его и всадники его. И в утреннюю стражу воззрел Господь на стан египтян из столпа огненного и облачного. и привел в замешательство стан египтян, и отнял колеса у колесниц их, так что они влекли их с трудом. И сказали египтяне: «Побежим от израильтян, потому что Господь поборает за них против египтян». И сказал Господь Моисею: «Простри руку твою на море, и да обратятся воды на египтян, на колесницы их и на всадников их». И простер Моисей руку свою на море, и к утру вода возвратилась в свое место, а египтяне бежали навстречу воде. Так потопил Господь египтян среди моря. И вода возвратилась и покрыла колесницы и всадников всего войска фараонова, вошедших за ними в море. Не осталось ни одного из них. А сыны Израилевы прошли по суше среди моря. Воды были им стеною по правую и по левую сторону. И избавил Господь в день тот израильтян из рук египтян. И увидели израильтяне египтян мертвыми на берегу моря. И увидели израильтяне руку великую, которую явил Господь над египтянами, и убоялся народ Господа, и поверил Господу и Моисею, рабу его. Тогда Моисей и сыны Израилевы воспели Господу песнь сию.

Момент истины. Практическое богословие. На Иисуса следует смотреть как на очень сложную личность. Из тех людей, которых мы знаем, многие сравнительно просты. Речь идет не об уровне интеллекта, а о простоте и линейности их личности. Их начинаешь понимать довольно быстро, и поэтому они могут быть вполне предсказуемы. У других людей более сложная личность. Возможно, у них более богатый опыт, более разностороннее образование или же более сложный эмоциональный склад. Личность такого человека многогранна. Когда мы думаем, что уже вполне хорошо его знаем и понимаем, нам открывается другой аспект его жизни, о существовании которого мы раньше не подозревали. Если мы представим теперь сложность, увеличенную до бесконечной степени, то увидим, так сказать, слабый проблеск личности Иисуса, его двух природ в одной. Миллард Эриксон. Христианское богословие.

все понимать, обиды забывать, быть верным, кротким, истинный держаться, довольство.

0: благослови.
1: Джон Флавелл. Никто не вырвет их из руки отца. Кого отец привлекает к Христу, того он привлекает раз и навсегда. Ибо дары и призвания Божьи непреложны. Это происходит именно так, потому что в роли дающего выступает сам Бог. И он никогда не раскается в том, что призвал свой народ к общению со своим Сыном Иисусом Христом. Точно так же и верующий никогда не пожалеет, что встретился с Христом, чтобы не ждало его впереди. Есть время, когда христиан привлекают к Христу, но время, когда их уведут от Христа, никогда не наступит. Никто не вырвет их из руки Отца. В старину существовала поговорка, которой прибегали, чтобы сказать о невозможности чего-либо. Вы скорее уведете христианина от Христа, чем сделаете это. Когда Христос спросил своих учеников, не хотите ли и вы отойти, то Петр от имени всех ответил, кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни. Кто привлечен именно таким образом, тот с абсолютной решимостью в сердце прилепится к Господу.

измениться и нам, верующим в Того, Кто воскресил из мертвых, Иисуса Христа, Господа нашего, Который предан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего».

0: Радио «Новая жизнь». Солнечное радио.
1: Книга Иова. Глава 12. Рука Господа сотворила сие. Подлинно, только вы люди, и с вами умрет мудрость. И у меня есть сердце, как у вас. Не ниже я вас. И кто не знает того же? Посмешищем стал я для друга своего. Я, который взывал к Богу, и которому он отвечал. Посмешищем. Человек праведный, непорочный. Так презрен по мыслям сидящего в покое факел, приготовленный для спотыкающихся ногами. Покойны шатры у грабителей и безопасны у раздражающих Бога, которые как бы Бога носят в руках своих. И подлинно, спроси у скота, и научит тебя, у птицы небесной, и возвестит тебя, или побеседуй с землей, и наставит тебя, и скажут тебе рыбы морские. Кто во всем этом не узнает, что рука Господа сотворила сие? В его руке душа всего живущего и дух всякой человеческой плоти. Не ухо ли разбирает слова, и не язык ли распознает вкус пищи? В старцах мудрость, и в долголетних разум. У него премудрость и сила, его совет и разум. Что он разрушит, то не построится. Когда он заключит, тот не высвободится. Остановит воды, и все высохнет. Пустят их и превратят в землю. У него могущество и премудрость. Пред ним заблуждающийся и вводящий в заблуждение. Он приводит советников в необдуманность и судей делает глупыми. Он лишает перевязей царей и поясом обвязывает чресла их. Князей лишает достоинства и низвергает храбрых. Отнимает язык у велеречивых и старцев лишает смысла. Покрывает стыдом знаменитых и силу могучих ослабляет. Открывает глубокое из среды тьмы и выводит на свет тень смертную. Умножает народы и истребляет их. Рассевает народы и собирает их. Отнимает ум у глав народа земли и оставляет их блуждать в пустыне, где нет пути. Ощупью ходят они во тьме без света и шатаются, как пьяные.